0: Я, если честно, даже не надеялся, что моя версия хоть как-то в ее жизнь может вплестись.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Братья, не будьте сестрами. Одна ошибка, и ты ошибся. Жизнь не хотела преподать мне урок, но я его прогулял. В жизни самое главное только то, что главное, а все остальное не главное. Каждый может кинуть камень в волка, но не каждый может кинуть волка в камень. Не круто пить, не круто врать. Круто маме помогать.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: раз!
1: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Стихотворение. Ларек, два забора, качели в дрова. Сегодня жена получила права.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Марк, 5 лет, спрашивает у папы. «Пап, ты куда идешь?» «На работу», отвечает папа. «А зачем?» «Деньги зарабатывать». Марк удивленно отвечает. «Пап, я был у тебя на работе. Нет там никаких денег». Ариша, 5 лет. Плотно поужинала и говорит. «Ну что же, поели, попили, пора и честь терять». Из школьных сочинений Стаса. В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Отелло рассвирепело и убило Дездемону. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.
0: Угарный папа.
1: Мама с дочкой Ксюшей едут на поезде. Проводник-мужчина прошел мимо. И тут Ксюша говорит: «Мама, смотри, поездун прошел». Семья едет с детьми на машине. Останавливают сотрудники ГИБДД. Глава семейства на такие остановки реагирует очень спокойно. Достал все документы, отдал сержанту и ждет, когда тот посмотрит и вернет обратно. И тут сзади раздается очень громко и внятно вопрос от дочки Ирины, 5 лет. «Пап, а ты уже все деньги ментам отдал?» Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Как любит говорить мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Нам песни строить, как говорится, и жить помогает. Представьте, двое друзей выпивают на кухне, выпивают уже не первый час, и один из них сокрушается. А я ведь в детстве в хоре пел. Да. Прекрасная далека, не будь ко мне жестока. Просил же по-человечески. Прекрасное, а не вот это вот все. Да что ты говоришь, отвечает ему второй. А песню «Умчи меня, олень, в свою страну оленью» пел в детстве?
3: Конечно, пел. И что?
2: Ничего. С прибытием. Поговорим о семейных ценностях. Представьте, друзья, 2 часа ночи, в квартире раздается телефонный звонок.
3: Алло, здравствуйте, а Оля дома?
4: К сожалению, Оли дома нет.
3: Ха, я с вас балдею, а? На дворе глухая ночь, а вам вообще родителям пофиг.
2: Где Оля? С кем Оля? Немедленно приезжайте и заберите ее домой. У меня нет больше денег поить вашу дочь.
5: Через тернии к теще. Муж заходит в дом и говорит жене:
3: слушай, любимая, этот гигантский паук у нас во дворе никак не успокоится. Представляешь, наша корова опять запуталась в паутине.
5: Так, Сереж, немедленно бросите свои идиотские шутки про мою маму. Пусть спокойно полежит в гамаке.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. В этом выпуске о ребятах и зверятах. Биолог Павел Голосков предупреждает, в вас может влюбиться лось. Это касается грибников и ягодников. В лесу продолжается осенний гон. Многие сахатые уже нашли себе невесту, но еще есть одинокие лосиные сердца, которые бродят и кричат, и стонут. Присутствие в лесу самки лось определяет в том числе и по шагам. Поэтому грибники и ягодники, издавайте в лесу побольше звуков. Разговаривайте, покрикивайте, хлопайте в ладоши, чтобы ваши шаги жених не принял за поступь долгожданной невесты и не побежал с вами знакомиться, предупредил Голосков. На Аляске в национальном парке Катмай в очередной раз выбрали самого толстого медведя. Им стал самец по кличке Бэкпэк, что в переводе означает «рюкзак». Мишка всегда был тощим медвежонком, у него болела лапка, поэтому он ездил у мамы на спине, и от этого такое прозвище – «рюкзак». Потом, значит, рюкзачок возмужал, подрос и стал самым толстым. Не по весу, взвесить их довольно сложно, а по голосованию подписчиков Катмай. Я вот, знаете, думаю, что 100% голосовали из-за клички, потому что у ближайшего соперника кличка, ну, супер скучная, 910-й. Ну, что такое 910-й? То ли дело рюкзак.
1: Хорошие новости.
0: В Британии чуть не случился транспортный коллапс. Несколько поездов на линии Лондон-Кент отменили из-за нашествия постельных клопов. Их обнаружили машинисты. Один даже требовал защитный костюм, но, увы, в депо его не оказалось. Кровососы были обнаружены и на сиденьях, и в личных вещах. Два рейса отменили, но один состав все же вышел. И его тут же окрестили «Клоповый экспресс». Пассажиры не пострадали, говорят транспортники. Но это не точно. Как хорошо, что мы не едем в Лондон в ближайшее время. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт. Потому что у матросов нет вопросов.

0: Они ведь многие ни на одном языке даже двух слов связать не могут. Я одному нашему в Италии раз 20 повторил, что сколько стоит по-итальянски «кванто-коста». Я ему говорил «кванто-коста, кванто-коста». Он пришел в магазин, сказал «коза ностра». Полицию вызвали. Думали, он представился. Наши максимально... Наши, знаете, на какую уступку обычно идут? На Западе разговариваю с иностранцами. Они говорят... Они начинают говорить с ними по-русски медленно, но громко. Вот. Вкрикивают слова. Вот. Стоит наша туристка, и официантки немки говорит: «Сосиску! Ты не понимаешь? Сосиску!» А наши еще, когда не могут кричать, они показывать начинают. Сосиска, смотри, вот эта грилка, вот эта сосиска. А вечером я нашими гордился. Наши поили немцев в баре. И весь отель немецкий сбежался пить на халяву. Наши все-таки ребята очень щедрые. И они рассказывали немцам языком полужестов, полуглавных слов, что их мороз – это ерунда по сравнению с морозом в Тобольске. Потому что в Тобольске они пытались дальше жестами изобразить, когда плюнешь, ледышка падает. Вы можете это изобразить жестами? Они делали вдвоем это. Пантомима детского сада. Они делали брррр вдвоем. Синхронное плавание. Пфу-пфу, бздынь-бздынь. А вот когда немцы попадают к нам, если они не знают русского языка, все нормально. Если они знают, им конец. Приехал немец доучить русский язык в Подмосковье. Доучить. А он хорошо учился по-русскому. У него в первый день был шок. Знаете, как в сельском магазине вешают такие таблички на двери стеклянные. С одной стороны написано «открыто», с другой «закрыто». Вот он зайти зашел, а выйти не может. Слушайте, вы устанете когда-нибудь или нет? Скажите честно, это ж невозможно. А когда он пришел на рынок, этот бедный немец, и говорит: «Бабусь, у тебя что это за овощи?» Она говорит: «Это белые помидоры». Он говорит: «Белые? А почему они желтые?» Она говорит: «Да потому что они еще зеленые». Вот как это можно понять, ежели не гипоталамуса? Но когда он шел по большаку, я боюсь вам это рассказывать. Он шел по большаку и видел, как бабуся выгоняет гусей со двора. И кричала им: «Пошли вон, собаки!» Он думал, что он неправильно выучил язык, вы знаете. Он вынул словарь. Сверять начал. Вроде гуси. Он подошел к ней и спрашивает: «Бабусь, это у тебя гуси?» Она говорит: «А ты, милый, совсем придурок!» Он говорит: «А почему ты их называешь собаками?» «Готовы? Готовы?» Она говорит: «Потому что они, свиньи, весь огород истоптали».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки милые, учитесь готовить. Неважно, за кого вы выйдете замуж. Рано или поздно оно по-любому захочет жрать.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова наша Саня.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Город Пятигорск».
4: Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья.
5: Я тебе сказала, закрой рот, читай еще раз условия задачи.
6: 33 землекопа.
5: Чего?
6: 33 землекопа.
5: Три землекопа! Что они делают?
6: Копают.
5: Копают! Господи, отец тракторист, мать прачка. Кого ты дебил такой, непонятно.
7: Мама, в школу сказали 400 рублей принести.
5: А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать?
7: Ма!
5: Не мамка, учи уроки!
7: Сопля, выходи!
5: Так, стоп! А кто это кричит?
7: Князь.
5: А чё ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает?
7: Князь.
5: А я сейчас своему князю пойду уши там отрываю.
7: Шубись, мать сопли идет!
5: Я тебе сейчас дам, мать сопли!
8: Здрасте, соседи, чё орёте опять?
5: Чтоб вам было что под дверью слушать. Чё припёрлась?
8: Соль займите.
5: Вы каждый день к нам за солью ходите, вы чё, лоси?
9: Всем привет!
7: Привет, пап!
5: А, сопля старший пришел. Садись, ешь. Соседка приходила.
9: Чё соседка?
5: О, чё соседка? Пожалуйста, с порога зашел. Не как жена, как дети. Чё соседка? Как соседка? Чё ты делаешь, да?
9: Чё ты начинаешь?
5: Я еще и начинаю. Я еще...
9: Ну чё ты?
5: Да пошел ты.
9: А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась.
5: Где ты видел?
9: Ну, на улице видел.
5: Чё, прям сильно поправилась?
9: Ты вот такая.
5: А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, заткни. Бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть.
10: Звоните. 39-77-15. Муж на час.
5: О, Валера, целый час. Учись.
9: Люба, да это они про электриков.
5: Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Шутки дожди плюс Стас Ярушин.
2: Шутки дожди плюс
1: Надежда

0: вам здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор ФМ.
3: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
3: Давай.
1: Пока я помню, пока хочу про это спеть, пою. Грудь четвертого размера накачала дочка мэра, уронила сигарету, трах-бабах, и нет ее! Стас.
0: Вот опять небес темнеет ввысь, молодые в номер поднялись, с ними было мне нельзя, и дыхание затая, в ночные окна вглядываюсь я.
4: Вот так он стоит.
3: Вот так вот стоит.
1: Вот третьего этажа, вот так.
4: Страшное
1: дело. Да. Так, ну что, это
3: Надя,
1: получается
3: твоя,
1: я?
3: Да, песня, да.
4: Да.
1: Ну давайте попробуем. Мы столько лет друг другу с тобой трепали нервы, скандалили, кричали, разочек подрались, мне по суду достались 3 миллиарда евро. Как здорово, что мы с тобой сегодня развелись.
4: Давай, жги, но так.
1: Эй, хомяк! Ты жив там в пылесосе?
3: Засосала
4: приборки. Часто бывает, что
3: часто бывает, хомяки по дому бегают.
4: Не хомяк, у меня собака, ее не засосешь там сильно. Ну, по частям.
3: Продолжим?
1: Ты продолжаешь.
0: Бывает, в магазин собрался с девушкой купить на ужин полбатона хлебушка. Вот вы заходите, и в супермаркете селедка купится, сосиска купится, пельмешки купятся, сметанка купится, картошка купится, морковка купится, шампуни купятся, бальзамы купятся, помада купится, помада купится, помада купится, помада купится, а хлеб останется.
1: Я уже забыла про начало. Мне понравилось, как ты хорошо выговариваешь. Купится.
3: Вариантов не было у меня.
4: Пицца.
1: Что, Наташа?
3: Наташа, да. Наташа.
4: Я заранее извиняюсь. А у вас никто не извинялся перед людьми?
1: Мы всегда извиняемся.
3: Перед тем, как
4: уходить? Я заранее за все извиняюсь, что я здесь пою.
1: Да что, перед Бузовой не надо извиняться.
4: Ну,
1: ты?
4: Блин, ну как? Ну ее все
1: а
4: любят.
1: А ты сейчас про Бузову, что ли, будешь петь?
4: Да. Я лучше заранее извинюсь.
1: Все любят, это кто? Ну просто интересно.
4: Ну, во-первых, Бузова, давай, честно.
1: Во-первых, ее собака. Ладно, я взял
4: молчу. На теплоходе Бузова играет, а рыбы все лежат на берегу. Да ну не так она уж плохо поет. Ну плохо, но не так.
1: Ну хуже мы вживую здесь поем, да?
2: На Юмор-ФМ.
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
4: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
1: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем, но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом о высшем экономическом образовании.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Последнее, что узнала муха в своей жизни: продается дача 600-ок, торг уместен. Зрители в цирке фонарили, шокированы были. Дрессированный медведь на мотоцикле остановился, закурил с фразой: «Опа, опять!» И начал перебирать карбюратор. «Дружок, что-то на тебе лица нет. Что случилось?» «Да ты представляешь, уже где-то неделю мне снится сон, что жена моя встречается с Путиным. Ну и что такого, это же сон. Но я все равно вчера наорал на нее, сказал, чтобы она прекратила эти дела. Ну, мне сегодня ночью приснился полковник ФСБ и намекнул, чтобы я не лез не в свое дело».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Бобслист Иванов, прежде чем сесть в ванну, толкает ее 20 метров по квартире.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете:
1: почему в браке мужчина меняется? Перестает делать приятные сюрпризы, игнорирует просьбы о помощи в бытовых вопросах и воспринимает все как должное. Как избежать этого в отношениях?
0: Сатья отвечает:
2: мужчина в браке меняется. Нет, чаще всего мужчина в браке проявляется. Он становится таким, каким он есть. А теперь вопрос к женщинам в зале. А вы в браке не изменились в лучшую сторону? То же самое. А почему она в браке меняется? А почему макияж наносит только, когда идет с подругами где-то посидеть? А дома ходит с бигудей там или вот это, в халате с дырками в спине. Как будто от дедушки достался. А почему так? А почему она раньше всегда хотела меня? А сейчас, ты что? У тебя же был секс на 14 февраля? Сейчас вот еще чуть-чуть, декабрьские начнутся. Все меняются. Я обычно почему говорю, что не торопитесь с сексом? Потому что пока женщина еще с мужчиной не спит, она все время ищет в мужчине какие-то качества, которые ей мешают с ним спать. А когда она с ним уже переспала, она в нем уже ищет качества, которые подтверждают или объясняют, почему она с ним спит. Не торопитесь, и станет все ясно. Мужчина перестал говорить приятные слова. А теперь вопрос, а как он пострадал от этого? Мужчина перестал по дому помогать, выполнять какие-то просьбы. А теперь вопрос, а как ты это попросила? А как ты за это поблагодарила? А как ты была счастлива за то, что он делал? Если мужчина перестал для тебя что-то делать, значит, что-то нарушено. Либо ты просишь так, как... Иди сюда, тварь божья! Давай, немедленно хватай молоток, и солнце еще высоко. Сел он футбол смотреть. Нехороший человек Валера. Конечно, он напрягается, Поэтому как просите, как благодарите и как наслаждаетесь тем, что он для вас делает, вот такой эффект.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. Я стираю, готовлю, прибираю и делаю всю работу по дому. Работаю так же, как и муж с 8 до 17, 5 на 2. Занимаюсь с детьми и кажется, что муж это третий ребенок. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа и что делать, чтобы не стать ею? Ну, я ожидал, что в конце будет вопрос, как не сойти с ума, как разделить обязанности. А ее, в принципе, все устраивает. Она работает по 9 часов в день, 5 на 2, да, у нее дети, двое детей, на ней хозяйство, она все это делает, и ее это абсолютно устраивает. Но у нее проблема, что у нее третий ребенок муж. Вот если бы, конечно, его бы куда-то, в село отправить, в пионерский лагерь, я бы отдохнула. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа? Ну, внимание, если муж выполняет функцию твоего ребенка, ты этой мамочкой уже стала. Ну, конечно. Теперь вопрос. Ты его выбрала таким, что усыновила Павлика себе? Либо из нормального мужика сделала своим поведением? Проблем у мужа нету. У него нормально. Он так же, как и жена, работает, приходит и дома ему подтирают там что-то. Ну, кормят сырничками, вешают манишечку какую-то. У мужа нет проблемы. Поэтому поменяй свою жизнь. Что это за история? Я бы походил к психотерапевту. Работает как лошадь, устает как собака, крутится как пчела. Понятно, что ты лечишься у ветеринара? Надо же это с этим что-то делать.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Все самое дорогое, большое и значимое собрала для вас в этом выпуске. Президент ЮАР установил рекорд по стоимости проданной тёлки. Да, вы не ослышались, самая дорогая корова в стране была у главы государства Сирила Рамафоса. Трехлетнюю тёлку с его животноводческой фермы приобрели за 6,5 миллионов рандов, это 30 миллионов рублей. Корова африканской породы Анколия, зовут ее королева Аруша, она очень красивая, особенно рога. Вот у нас народ машины дорогие покупает, квартиры где-нибудь на Тверской, а в Африке тёлки. Британский пенсионер Иан Пейтон выиграл соревнование по выращиванию гигантских тыкв и побил мировой рекорд. Его тыква по кличке Багира весом в 1 тонну и 300 килограммов победила вообще всех. Это самая большая тыква в мире. По словам фермера, над гигантским овощем пришлось потрудиться. Дед тратил на нее по 5-6 часов в день в течение 2 месяцев. Печалька в том, что тыкву за 30 миллионов не продашь. А вот корова, да. В общем, я все еще под впечатлением от королевы Ару.
1: Хорошие новости.
0: Ну и во Францию, где опять что-то украли. И на этот раз это одна из самых дорогих книг в мире, созданная в середине прошлого века. Книгу писали и создавали иллюстрации 14 величайших художников и писателей тех лет. Ну а обложку создал сам Сальвадор Дали. Он украсил бронзовую крышку золотом, драгоценными камнями и ракушками. И вот только эта обложка весит 150 килограммов, а вся книга, вот прям целиком, 200 килограммов. И ее просто взяли и вынесли из музея. И никто не заметил. Ну да, верим. Хорошие новости еще будут. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Воспитательница детского сада, а чтобы порадовать детей, набила себе на интересном месте три татушки, три тата.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ребята, я считаю, это лето. Лето, берег моря. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку. Да, масло сливочного не стоит брать. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже, а здесь хоть и видно море, но в стороне. Да, договорились? Я рад. Значит, я повторяю, не берем по 150 грамм водочки, огурчиков, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. Мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки. Остро охлажденной селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких с чесночком кусочками. Только не натертый, а кусочками. Картошечки горячие с укропчиком и борща. Да, и борща украинского наваристого. Обязательно с пампушечкой. Вот, кстати, он у вас с пампушечкой, борщ? Да, не берем. Нет. А вы могли бы сделать гуся? Можете. Нет, не надо. Мы просто так зашли. Узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший, все плавают, загорают. Вон турник, все подтягиваются, разминаются. Что же мы, как идиоты, по 250 грамм водочки, томатный сок со льдом. А зачем селедочка с картошечкой, масло сливочное, редисочка и борщ, на главное, в горшочке горячий, с пампушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньями, и кофе с коньяком. Нет, видите, что у вас получилось? Нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем, двоеточие. По 300 грамм водочки. Нет, ну постарайтесь вычеркнуть как следует, чтобы даже буквочки не было видно. Значит, 300 грамм водочки вычеркиваем. Вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, уксусом, подсолнечным маслом, а можно и в горчичном соусе. А картошечка горячая с укропчиком? Нет, вот сама картошечка молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчики. Нет, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Значит, унесите по 350 грамм водочки. Унесите так. Также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем. Мы пойдем на пляж и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, а кто-нибудь реально похудел от секса? Или я один так мучаюсь?
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
3: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
4: Я говорю двоеточие. Отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
2: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
4: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь, вопросительный знак.
2: Эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
5: Не реклама!
6: Ищите действительно дешевое такси? Такси сугубо экономического класса «Сусанин».
7: Действительно недорого.
6: Особенно поездки по тарифным планам. Дорогу покажешь и права настоящие. Мамой клянусь. Такси «Сусанин». Недорого, но очень долго.
8: Мы продолжаем набор двуруких двуногих водителей. Подробности на сайте kudatyzavilnos.rf.
6: Такси «Сусанин». Довезет, как повезет.
9: Вот уже несколько лет я пользуюсь умной колонкой. С одной стороны, это очень удобно. Но с другой стороны, я все чаще замечаю, колонка гораздо умнее меня. Она подсматривает, подслушивает, знает ответ на любой вопрос. И теперь она в доме хозяин. Что же мне делать?
6: Ответ прост. Меняйте умную колонку на тупую. Дурилка. Действительно тупая колонка. Дурилка.
10: Да, мой господин.
6: Сколько будет дважды два?
10: Минуточку. Секундочку. Еще чуток. Ответ готов. Дважды два равно хризантема.
6: Она ничего не знает. Она ничего не может. Потому что она тупая колонка-дурилка в корпусе из водостойкого картона.
9: Это что же получается? Дурилка картонная?
6: Да, она такая.
11: Найди свою дурилку на сайте восстаниемашин.нет.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Спасибо, что все пришли.
2: Очень приятно вас видеть. Слушайте,
1: я из Читы, но не все в Москве знают, что есть такой город. И когда я говорю, я из Читы, мне говорят, из какой Читы? Ну, из Читы Романовых, блин. Правда, Николая Второго. Здравствуйте, вот это я. Чита очень далеко, реально очень далеко. Я так долго добирался на поезде до Москвы из Читы, мне показалось в один момент, что мы еще раз Читу проехали. Бывало такое, что вы слышали храп так долго, что теперь можете уснуть, только если включаете храп в Яндекс.Музыке. У меня такая подборка, там чувак почти задыхается, я иначе не засну. Я был в пути 94 часа и 40 минут. И я поэтому не люблю людей, которые переехали в Москву из городов типа Ярославль, Тула, потому что, как по мне, если ты из Москвы обоссался и можешь вернуться домой на автобусе, то это не переезд, это передержка. Да что ты на автобус ехать 80 часов без остановок? На это способен только Киану Ривз из фильма «Скорость». Помните, там, где тема была такая, если он остановится, он взорвется. Вот, но что про Читу? Чита — это очень криминальный город. Там очень много тюрем. Но если сел, то рядом. Это удобно, с одной стороны. Это жесткий город. Жесткий город, каждый день к тебе подходит и говорят, ты кто по жизни? Слышь, ты кто по жизни? И это только социологи, прикиньте. А сложно, ну, быть жестким, когда ты растешь с бабушкой. Она кричала мне из окна, Влад, не забудь шапку. Она должна была кричать, Влад, не забудь, что по жизни ты ровный пацан. Сложно быть жестким. Как стать главарем банды, когда все пацаны смотрят бригаду, а я с бабушкой клон по первому? И мой батя ушел, когда мне было 5. Здесь не надо грустить. Это нормальная информация. У друга вообще ушел в 4. У него батя бакалавр. Понятно? Но зато я помню один из очень ярких дней в моей жизни. Он подарил мне Sony PlayStation. Первый. Это было время, ну, когда Sony PlayStation был лучше любого отца. И мы сидели с ним в крузаке в его, и он меня спрашивал, Влад, хочешь ли на какие-нибудь секции? Ну, бокс, дзюдо, тэквондо. А меня мама отдала на плетение. Ну, я ему и наплел, что я хожу на бокс, на тэквондо, на дзюдо. Знаете, порой я думаю вот о чем. Если бы я знал, ну, своего отца, я бы, ну, может, на сцену не пошел. У меня много друзей, там, коллег, ведущих, артистов, которые тоже росли без отца. И мне кажется, что каждый раз, когда из семьи в России уходит отец, в стране появляется свадебный ведущий. Каждый раз, когда батя говорит, наверное, вам будет лучше без меня, его сын через 20 лет говорит, дамы и господа, для следующего конкурса мне нужно 4 человека. По сути, ну, мне нравится мое дело, но есть одна проблема, что работая ведущим, у меня никогда не будет таких же возможностей, такого уровня жизни, как у людей, для которых я работаю. История знает много людей, которые начинали с нуля и добились большого, там, чего-то, Илон Маск, Билл Гейтс. Ни у кого нет биографии графы, ведущей ярких зажигательных событий. Я порой думаю, а как, ну, вообще понять, талантливый ли я, если мою работу принимают всегда пьяные люди? Если бы я пьяный принимал свой ремонт, я бы сказал, вау, ребята, обалдеть, вы лучшая команда, шовчик к шовчику, ребят. Они говорят, это подъезд. Я такой, Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: А вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Скажите, а у каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, и все прям отдохнули?

0: Классика жанра. Семен Альтов.
1: Согласитесь, в каждом приличном городе должна быть достопримечательность. В Париже – Эйфелева башня, в Риме – развалины Колизея в хорошем состоянии. У нас в Зареченске таких достопримечательностей было две. Дуб, в тени которого проездом стоял Пушкин, и скульптура античного героя Геракла, как известно, мужчины героических пропорций, причем из одежды один меч в могучей правой руке. Рассказывают, городское начальство, обходя немногочисленные очаги культуры, остановилось перед Гераклом как вкопанное. «Что я вижу?» – возмутилось начальство. Сопровождающие лица объяснили, что, мол, грек из античных, звать Гераклом. Начальство авторучкой ткнуло в середину композиции и сказало: «То, что грек, без вас вижу». «А это что?» Сопровождающие лица стали оправдываться. Нашей вины никакой нет. Не засмотрели предшественники 10 веков назад при высечении товарища. Извини, конечно, за фрагмент. Время было такое. А теперь из песни слова не выкинешь. Вроде бы памятник культуры. Начальство возмутилось до крайности. Памятник культуры культурно должен выглядеть. В центре города в таком виде? Дети в школу идут мимо чего? Конечно, низкая успеваемость. Горсад – это же где-то лицо города. А что у нас лицом? У себя в Афинах пусть стоит нагишом, а у нас что все было, как у людей? Завтра же. На утро у Геракла все было, как у людей. Он стоял, прикрывшись фиговым листком работы местного мастера Коровычука. Розовый, как говорится, никем не надеванный листок нарядно смотрелся на потемневшей от времени могучей фигуре. Каким ветром занесло в Зареченск комиссию по охране памятников из Москвы, неизвестно. Увидев Геракла в обновке, комиссия чуть в обморок не попадала. Охраняется государством, 9 век, немедленно отодрать эту гадость. Дальнейшие реставрационные работы были поручены завмастерской по изготовлению надгробий и памятников Зведонову Никодиму. Очень, кстати, скончался один старичок, безымянный, глухонемой. Кот Никодима водрузил ему на могилку памятник Геракла с душераздирающей надписью: «Внучику от дедули». Так что в Зареченске опять две достопримечательности, как в каждом приличном городе. Дуб, в тени которого проездом стоял Пушкин, и могила великого сына греческого народа, товарища Геракла. Причем, чтобы не было разночтений, Геракл вкопан в землю по пояс. Отчего, как вы сами понимаете, памятник только выиграл.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Это какой-то ужас! Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: Небольшая свалка в центре поля. Зобнин получает пас от хорвата. Хороший пас! От своего такого не получишь. Что произошло в этом эпизоде? Да все просто! Вратарь опрометчиво вышел из ворот и потерял ориентацию. Удары по ногам, захваты руками сзади. Весь букет непристойностей мы видим сегодня в первом тайме. Даже мне в комментаторской слышно, как тренер кричит, чтобы Мурченков вернулся к воротам. Да, в таких случаях дикторов по стадиону нужно просто просить объявлять. Мурченков, вернись к воротам. Что ни говорите, широко сегодня играют футболисты Ротора. Разбегаются по полю, как тараканы. И как мы видим, оба спортсмена в совершенно одинаковой форме. Ну, разве что у Калинина чистые трусы, а у Яковлева три полоски по бокам. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Ой!

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Это «Экспертное мнение» от душеведов. Погнали! Эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева посоветовала мужчинам жениться, но только на умных женщинах. Умная жена может продлить жизнь парню примерно на 46%. Образованная женщина, как правило, следит не только за собой, но и гонит мужика на всякие обследования. Аналитики даже приводят статистику. Крепкий брак и заботливый партнер – это факторы, влияющие на продолжительность жизни. Доктор Вяльба посоветовал почаще кричать для снятия стресса. Это и для связок полезно, и для нервов. Но есть, конечно, важный момент. Нужно знать, где и как кричать. Лучше это делайте дома или в лесу, там, где никто из окружающих вас не услышит. Не нужно пугать людей. Делать это нужно так, чтобы крик не был направлен на конкретного человека. Кричать надо наедине с самим собой. Вот тогда это имеет эффект, подчеркнул эксперт. Ну, сказать, что в лесу никого нет, конечно, нельзя, потому что зачем зверям слышать ваши вопли? У них же тоже нервы не железные.
1: Хорошие новости.
0: Кричать нельзя, пишите каля-маля на бумажке. Психологи говорят, что это новая техника от тараканов в голове. 10 минут каракулирования, ну, в смысле, написание каракулей, помогают убрать страхи, тревоги и переживания. Постепенно они перерастают в текст, и неважно, что ты пишешь. Вот таким образом Дарья Донцова написала все свои 200 книг. Мозг таким образом очищает кэш, если сравнивать с компьютером, и голова становится пустой и прекрасной. Полезнее всего, друзья, получать хорошие новости, настоящие витамины для настроения. И скоро очередной выпуск.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Ехал вчера в автобусе. Напротив сидела девушка с пятым размером груди. И тут я понял, какая же на самом деле прелесть эти наши разбитые дороги.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Словарь Уильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Хамите. Хо-хо выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Знаменито. Мрак. Жуть. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Не учите меня жить. Красота. Толстый и красивый употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. Поедем на извозчике, говорится мужу. Поедем в таксо, знакомым мужского пола. У вас вся спина белая, шутка. Подумаешь. Ого! Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, то нетрудно заметить большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них, она была красива. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда Эллочка примерила очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она оказалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в такой фразе: «Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре». Но слов было всего 30, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фима Собок. Она принесла с собой «Морозное дыхание января» и французский журнал «Мод». На первой его странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. «Ого!» — сказала Эллочка самой себе. «Это значило или я, или она».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Эх, были же когда-то времена, жили люди без соцсетей. И только самые близкие родственники знали, что ты круглый дурачок.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Беда в мой дом постучалась, Валерка, беда. Не жить мне больше на этом свете.
3: Миш, что случилось? Анализы плохие пришли?
4: Не, наверное, грохнуть Мишку хотят. Миш, я тебе говорил, не надо показывать факт проезжающему поезду. Сейчас в любом вагоне может уважаемый человек сидеть, который летать боится.
2: Да все намного хуже, пацаны. Жена в командировку уезжает. Я так бухать буду, пацаны! В стране дефицит алкоголя, не из-за санкций, а из-за меня случится. Я себя знаю, она только шаг за дверь сделает, у меня уже 2 ящика пива кончилось. Это же абсолютная свобода, это же можно ничего не делать. Лежать спокойно на диване, смотреть киношку, пиво посасывать. Мое подсознание за меня выбор сделало, все, обратной дороги нету.
3: Я у тебя завидую, реально, братан. Был у тебя так, руки трястись будут. Ой, классно. Или у холодильника так останавливаешься, дверцу открываешь, так медленно голову туда засовываешь, потому что там прохладно, блин. Хоть бы моя уехала куда-нибудь, а? Может, ей ребенка заделаешь, чтобы на недельку хотя бы свести.
2: Денис! Ты меня слышишь? Я же не в восторге, я в ужасе, я боюсь.
3: А почему?
2: Да потому что ты понимаешь, что большинство мужиков на земле до сих пор живые, с целыми конечностями и ровным носом, только потому что в час ночи получали спасительную смс-ку. Ты где? Фу.
3: Какая неприятная смс-ка, ля! Фу.
4: Первый раз вижу человека, который бухать боится, если
2: честно. Да тут даже не в бухле дело. Я же один вообще никогда не жил. Вот последние 10 лет с женой, до этого 20 лет с матерью. Я даже боюсь микроволновкой пользоваться. Ну а вдруг рванет? А в магазин как шестиклассник хожу, блин. Чипсы, семечки, тетя, а это сметана?
4: Миш, ну ты на меня посмотри, я тоже без жены. Что такое?
2: Я буду такой непостиранный. Такой непоглаженный. Усы тебе начнут расти.
4: Тебе еще раз говорю, посмотри на меня. Я вот тоже без жены живу и ничего. И поглаженный, и постиранный, и причесанный, и дома у меня порядочек, и все по полочкам сложено, и цветы политы.
3: Валер, про таких, как ты, соседи в интервью и говорят. Да вы что, серьезно? Вот такой постиранный всегда был, постриженный, цветок у него политый был всегда. Реально, вот а он родственников в хинкали заворачивал.
4: Я тебя в хинкали заверну,
3: да.
4: Понял?
2: Валерка.
4: Че?
2: Слушай, а давай вместе поживем.
4: В смысле?
2: В смысле, ты и я, вот пока жены не будет, вместе поживем. Ты в фартуке на кухне что-нибудь вкусненькое будешь варганить. С мамой по телефону долго разговаривать. Я тебя столько лет знаю, Валерка. Стань моей женой.
4: Ты че, дурак, нет? Ты нормальный?
2: Че, перебор?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бросил курить сам, брось курить другому. Всех денег не заработаешь. Какую-то часть придется украсть. Если картошка фри, то почему она платная? Кстати, после слова «кстати» тебе всегда говорят информацию, которая вообще не кстати. Если не умеешь снимать стресс, не надевай его. Гороскоп на сегодня. У оптимистов все будет хреново, но они, как всегда, ничего не заметят. У пессимистов все будет зашибись, но им, как всегда, не понравится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В нашей деревне отсутствует понятие биотуалет. Зато присутствует понятие биополе.

0: Star.fm представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Папа задает 5-летней Маше загадку. То толстеет, то худеет, на всю хату голосит. Кто это? Маша, не задумываясь. Это наша мама. Диляра 4 годика. Лежит утром в своей кровати и не хочет вставать. Мама тычет ее в бок пальцем, но та даже не шевелится. Диляра, доча, ты почему никак не реагируешь? Мам, ну ты же меня только что включила. Я еще загружаюсь. 3-летний Андрюша любит на прогулках гонять голубей. Но как-то раз голуби не обратили на него внимания и не разлетелись в разные стороны. Бабушка говорит: «Эти голуби какие-то бесстрашные». Андрюша с небольшой досадой: «Ладно, бабуль, пойдем найдем других, страшных».
0: Угарный папа!
1: Илине 4 года. Папа усаживает ее в машину и слышит: «Папа, у тебя машина очень грязная. Ее нужно отогнать на помойку». 6-летний Олег играет с машинками. Годовалая сестра Света бегает рядом, пинает и отбирает его игрушки. Олег начинает кричать и плакать, папа подходит и объясняет: «Сынок, Света еще маленькая, ничего не понимает, не надо на нее ругаться». Олег с возмущением в ответ: «Ага, маленькая, не понимает. Соображать уже должна, целый год у нас живет». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А внучок, если на твою вроде как обыкновенную девушку денег уходит как на красивую, значит она у тебя умная.

0: Это они, Тамбов.
1: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись, что, где, когда?
2: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба, 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и хрустальная сова!
3: Сова, летальная сова.
2: Господин Кашников.
3: Да-да.
2: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
3: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
4: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
5: Что себе позволяете?
3: Видишь, какие вопросы серьезные. Это коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор, а?
6: Да хватит.
3: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой.
6: Тихо, тихо, он услышит.
2: Господин Кашников.
3: Да-да.
2: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
3: Я думаю, карбюратор.
6: Да заткнись ты уже, а!
2: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
4: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине Второй не снилось, понял меня?
5: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
6: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
2: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
4: Да нет.
2: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
7: карбюратор.
2: Итальянцы
7: карбюраторе.
2: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина, и этот выпуск посвятим филинофилам, то есть кошколюбам. Ученые выяснили, чем больше в стране кошек, тем счастливее народ. Оказывается, для людей нужны не только возможность иметь работу, получать медицинскую помощь и пенсию и прочие плюшки. Для счастья еще нужны и биологические, и экологические факторы. И вот специалисты сравнили данные 93 стран. В странах, где котов больше, народ живет богаче и чувствует себя счастливее. Заводите мурзиков, и будет вам веселье. Тем временем один там подмосковный отель запустил люксовый тариф спа для кошатников. Всего 10 тысяч рублей допом к стоимости путевки, и вот ваш котейка может въехать в номер вместе с вами. Для пушистиков подготовлены лотки, шампуни, миски, игрушки. Будет специальное меню с едой и напитками. На выбор кот периньон и вятская пенная для котов. Теперь и в отпуск едем вместе. Мяу-мяу!
1: Хорошие новости!
0: Ветеринарный врач Владимир Урожевский назвал точное количество усов, которое должно быть у любой кошки. Оказывается, 24. 12 слева и 12 справа. Если усы начали ломаться или выпадать, это может говорить о проблемах со здоровьем, от сахарного диабета до гормональных нарушений. Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве, поэтому их нельзя стричь или выдергивать. Знаю, что многие из вас сегодня захотят пересчитать усы. Давайте поверим специалисту на слово и не будем пугать своего питомца. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 10 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью вновь возможны осадки и плюс 6 на термометре.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца октября.
3: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Олег ласково называл свою жену «Терминатор», потому что она постоянно требовала новую одежду и автомобиль.

0: очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые возможны только у нас в стране.
1: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас после того, что произошло со мной. Я полезла мыть окна, а потом гляжу, у меня колготки-то рваные. Готовы? Готовы? Я думаю, а как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет. Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой. Знаете, так буквой П стоят дома. И я решил по диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум! По лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка. Я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история. Пишет: я люблю своего мужа и боюсь его. Уже по-русски все, значит. Боюсь, люблю. И он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала. Вот. Я вернулась в 4 утра. Нормально, это... Прозевала она. 12 часов вернулась. А дальше... Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, эта кукушка с похмелюки. Так, ага, ага. И еще пишет, я подошла к нему поближе, к спящему. То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах. Я спрашиваю, почему? Он говорит, понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка... Сначала прокуковала 4 раза. Вот это мне нравится. Сначала. Потом сказала: во блин. Поперхнулась. Вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза. Высморкалась. Кукукнула. Похихикала. Жуткая кукушка просто. Жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: На днях в селе Купуево торжественно спустили на воду не имеющий аналогов в мире водоплавающий топор.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
4: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
5: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
6: А почему? Да потому!
5: Два раза дорого ему.
6: Два раза ездил он в Абхазию, два раза в Розе хутор был. Два лежака на пляже охранял,
5: но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень,
6: ведь секс четыре раза в день.
5: Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей вдруг обе начали тонуть.
6: Теперь придется выбирать,
5: кого топить, кого спасать. Жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил.
6: И в море он нырнул лещом,
5: нырнул за сексом и борщом.

0: просыпаться в хорошем настроении. А для этого, конечно же, необходим тот самый человек. Ну и юмор. Юмор FM — лучшее решение после пробуждения. У нас тут тот самый человек — Андрей Рожков. Шутит коротко и очень смешно. Плюс на Юмор FM стало еще больше юмора. В финале этого часа маэстро Жванецкий и мой любимый монолог про Бабу-Ягу. Не пропустите. Чуть раньше Сатья будет с юмором отвечать на ваши вопросы. Также посмеемся над анекдотами. Их расскажет Игорь Маменко. Ну а буквально через пару секунд веселая компания. Стас Яруш, Надежда Ангарская и Катя Лель будут шутить и петь. И только это все для вас. Меня зовут Яся Богачева. Сегодня с вами просыпаюсь в веселом настроении. Ведь на Юмор FM стало еще больше юмора.
1: Плюс Стас Ярушин. Шутки, плюс Надежда Ангарская.

0: снова здравствуйте. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да начнется джага-джага. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Путана, путана, путана, попалась дембелю удачное купе.
0: Позвольте, споем. Уронить.

0: Ожог. Здравствуйте, друзья, горе не беда, все больнее жжет его вода, но не матюкаются, не матюкаются, не матюкаются в эфире никогда.
1: Какие раньше песни были потрясающие.
0: Да, какая гармония.
1: Вообще.
0: Ты прикинь, шикарно, вот ты сейчас поставь шикарно. Ее не запомнишь.
1: Да.
0: А поставь
1: да.
0: Ягоду малинку, да. Запомним сразу же.
1: Ну, шедевр.
0: Ну, он был.
2: Поставьте ягоду малинку, беру. Так, что там?
1: Чеснок и свидание, они, если честно, не пара, не пара, не пара.
0: Хорошо. Добрая, добрая история. Давай, дальше.
2: Сейчас, сейчас,
0: Надежда, ты?
3: Вы не верьте мне, конечно, но вчера я вечерком весь кредит свой ипотечный погасила целиком. Это праздник, это чудо, до последнего рубля. Я теперь вам месяц буду петь
0: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
4: бирочка.
0: Черный юморочек.
5: Катя.
1: На тарзанке очень сильно раскачалась Валентина. И теперь в приморских скалах ее ищет водолаз. На недельку!
4: На здорово! На
5: Юмор-ФМ. Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор-ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
5: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а есть у нас какие-нибудь новые матерные слова? А то старые с ситуацией уже не справляются.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два молдаваня едут на скорой помощи. Один говорит: Ваня, посмотри, мигалка работает. Тот из окна высовывается, говорит: нет, да, нет, да, нет, да. Еврей поймал золотую рыбку, она говорит: три желания, вот у меня, ну, так принято, три желания я исполню. Говорит: давайте сделаем так. Три желания. Значит, мне нужно великолепный Бентли, мне нужна прекрасная блондинка, $1 000 000 в банке в центре Москвы, квартира, это значит раз.
2: Еврей приходит в публичный дом. Простите, пожалуйста, у вас стоит девушка $100. Можно немножко подешевле, хотя бы 70?
3: Нет, не можем, у нас такса $100.
2: Пожалуйста, ну может быть 85.
3: Не можем, у нас такса $100.
2: Ну 90.
3: Я повторяю, у нас такса $100.
2: Ладно, что поделать, давайте таксу.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомните, у метеорологов прогнозы сбываются всегда. Не всегда совпадают даты.

пожалуйста, пожалуйста, мы вас никуда не торопим. Оставайтесь, сегодня выходной, можете обниматься, целоваться, наслаждаться друг другом. Ну и, конечно же, не забывайте прибавить юмор ФМ. У нас здесь очень много интересного и того, что вы потом можете обсудить. Например, очень скоро Юль Деточкина в хороших новостях раскроет все секреты молодости. А еще о том расскажет, как общаются молодежь. Ну и кроме хороших новостей, мы еще и смеяться будем громко. Майя

0: Жванецкий в финале этого часа и его легендарный монолог про Бабу-Ягу. Чуть раньше Сатья с юмором будет отвечать на ваши вопросы.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. В выборе стен, мебели, сантехнике. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
1: Сатья отвечает.
3: Подвал, цепи, кляп, наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина, это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках. И у меня еще оставались кирпичики. Я изнутри обклеил шкаф на кухне. Вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо. Но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают. Хорошо, что на первом ремонте это случилось. А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт. Она говорит: хочешь поклеить обойки? Я говорю: нет. Она говорит: я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю: а где? Она говорит: вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот квадрат такой. Я говорю: хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш, или бамбук, или камыш, ну что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор ФМ.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина и немного занимательной психологии. Стало известно, что 90% зумеров общаются с друзьями исключительно мемами. Мемы – это, можно сказать, еще один язык. И если подумать о том, что когда-то от наскальных рисунков мы перешли к грамоте, то сейчас, похоже, испытываем откат назад. 9 из 10 молодых людей поддерживают связь с своими друзьями исключительно через мемы, гифки и короткие видео. То есть слов нет, только картиночки. Ученые выяснили, что деньги – это полезная штука для молодости. Оказывается, эти бумажки замедляют старение на клеточном уровне. Посмотрели на детей из богатых и из бедных семей, взяли у них анализы, и оказалось, что у богатых меньше стресса и генетических изменений, связанных со старением организма. Так что мы с вами не жадные, мы просто хотим подольше быть молодыми.
1: Хорошие новости!
0: Ну и для тех, у кого свежесть и румяные щечки позади, а впереди, ну, так называемые золотые годы, назовем это так, смахнув слезу. Так вот, нейропсихологи очень рекомендуют нам решать судоку, потому что это хорошее средство от деменции. Такая нагрузка помогает быстрее принимать бытовые решения, планировать дела и лучше концентрироваться. Если вы судоку не любите, то подойдут и ребусы, и счет в обратном порядке, и даже отгадывание слов. Вот посмотрите на Якубовича. 81 год человеку, а каков огурец. Хорошие новости: и стресс снимают, и мышцы лица упражняют, а для ушей вообще нектар. Скоро еще один выпуск.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 10 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью вновь возможны осадки и плюс 6 на термометре.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые мамы и папы, приглашаем вас на родительское собрание. Вход бесплатный, выход 3000 рублей.

0: Грецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Звонок 6 утра, я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно. Именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется звать Сёмочка. И это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что там, мозги повлетали? Я артист, я только лег. И это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку, я забыл отключить телефон, и вы меня наказали тут же. Здравствуй, Баба-Яга. Чтоб ты там сдохла, я сейчас положу трубку. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга. Мальчик капризничает, не хочет кушать, балуется. Представляешь, Баба-Яга, он черной краской разрисовал белые стены. Мы не можем смыть. Он разветил настольную лампу. Папа включил. Папа ударило током. Папа лежит. Слушай, вот пусть током ударенный папа ими занимается. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Алло, Баба-Яга. Еще раз так назовешь, убью. Баба-Яга, я прошу тебя, поговори с Семочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот. Что вот тут? Вот это и скажи ему, Баба-Яга. Да что это вы в 6 утра не спите? В воскресенье, как все нормальные люди. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Постой, постой. Если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. За то, что вы меня разбудили, я прокляну его жизнь. И мать его, и отца его. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Чтоб ты сдох, придурок. Я тебе рожу переверну и на задницу надену. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей. Ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать. Это Баба-Яга. Чтоб ты сдох, идиот. Я все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь? Подонок, иди, сволочь, петухом работай в курятнике. Не буди артиста, кретин. Артист спит днем. Этим он отличается от других людей. У артиста рассвет в 3 часа дня. Тетя, так вы Баба-Яга? Артист полнокровно живет только ночью, гаденыш мелкий. Тетя Яга, какая тебе тетя, подонок? Посмотрел бы ты на мое лицо. У меня такая борода, как ты. Хочешь, я тебе покажу свое лицо? Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? В общем, посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да. Знаешь, куда я тебе вставлю? Весь будешь свистеть. Во сне будешь свистеть. Сам себя будешь будить свистом. Минуты спать не будешь. Дернешься и свистнешь. Не трожь артиста, обглодыш. Артист существо возвышенное. Если вломит тебя один раз по заднице, всю жизнь будешь отхаркиваться. Иди реви к маме, не реви мне в ухо. Ой, ой, ой, это я, мамина Сёма, то есть это Сёмина мама. Ой, спасибо, Баба-Яга. Не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился, там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Так нас трое, котом своим забейте. Спасибо, Баба-Яга. Свою маму в угол забей. Мамина Сёма, кто тебе мой номер дал? Да я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам? Стой, стой, мамина Сёма, дай мне телефон, у меня тоже проблема есть. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Меняю двухместную туристическую палатку на детскую коляску. Палатка новая, использовалась один раз.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
0: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
2: И грядки закатайте.
0: Без проблем.
2: И газон закатайте.
0: Закатаем.
2: А что скажет теща?
0: Ну, тещу мы закатать не можем.
2: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
0: А вот это можем. Закатаем в асфальт быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти. Не реклама.
3: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шниперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
4: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
5: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови. Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
4: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шниперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
3: Ашот Абрамович Шниперсон. Вперед, Россия!
6: Смотрите в новом сезоне на 125-м канале настоящий народный сериал «Дубинушка». Простая русская девушка Дубина Березова не поступает в кисломолочный техникум. И вот уже 18 сезонов по 350 серий отчаянно борется за свою любовь в таком большом и чужом городе.
7: Дубина, я люблю вас!
8: Ах, Аким Петрович, истекли ваши 60 минут. Продлевать будете?
6: Слезы, предательство, разлука, пахота, посевная, покос. И главная интрига. Сможет ли пастух Федул найти и вернуть свою дубину? Смотрите народный сериал «Дубинушка» эксклюзивно на 125-й кнопке в каждом телевизоре страны.

утро солнце появляется на небе. Эта информация проверенная. И даже если вы видите облака, то все равно знаете, за ними точно солнце. Ну а где вы солнце можете почувствовать, так это здесь у нас на Юмор-ФМ. Ну, во-первых, мы шутим, так что настроение ваше точно становится солнечным. У нас и Андрей Рожков с короткими и очень смешными шутками есть. И еще больше юмора стало на Юмор-ФМ. В финале этого часа рубрика «Ильф, Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Естественно, самые смешные моменты. Чуть раньше гол «Ой, штанга», комментаторские ляпы Романом Юнусовым собранные. Также в этом часть классика жанра, там Владимир Винокур. Ну и буквально через пару секунд «Биг стендап». Меня зовут Яся Богачева, с вами просыпаюсь в хорошем настроении, ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно купил мультиварку за 3200. Кастрюля 3000 стоит. В мультиварке Bluetooth. Кастрюля, крышка. У меня мама уже года два с мультиваркой воюет. Никак не может понять, что там надо нажимать, чтобы она готовила. Мама же думает, если она не ту кнопку нажмет, там все взорвется. Вы знали? Вон, тетя Валя хотела голубцы сделать, ей руку оторвало. Сынок, подскажи, боюсь. Зато с WhatsApp она разобралась. Как эти открытки, мне кажется, лучше присылать. Это, пожалуйста, сегодня 12 было получено. Я на самом деле понимаю, почему мама не может ужиться с мультиваркой, потому что две хозяйки на кухне, понимаете, они конфликтуют. Зато с холодильником она в близких вообще. Я недавно домой приезжал, застукал ее, она, короче, открыла холодильник, он начал пищать, потому что долго открыт. И вместо того, чтобы его закрыть, она сказала: тихо-тихо, не пикай. Не, ну я тоже разговариваю с роботами, но только с теми, которые могут мне ответить. Я Алису себе купил. Я вот что понял, она не просто так Алиса, ну в смысле женщина, потому что у нее женский темперамент. Я не знаю, как так получилось. Потому что, ну, это не Игорь точно, понимаете? У нее женские вопросы. Я как-то на работу уходил. И по приколу такой: Алиса, пока, я на работу. Он говорит: о, а где вы работаете? Я говорю: на радио. Он такой: а сколько получаете? Я думал, следующий вопрос будет: алименты где? Я колонку джебелевскую как воспитывать должна? Я недавно ругался на него, представляете? Она меня подставила. Я поставил будильник первый раз в жизни на Алисе. Мне надо было к врачу. Очень важный прием, долго записывался. И она меня не разбудила, я опаздывал. И чтобы успеть, мне пришлось за 2000 ехать. И я еду обратно очень злой. Приезжаю, говорю: Алиса, почему ты меня не разбудила? Она говорит: так получилось. Ты что, охренела, что ли? В целом, конечно, похоже, да, что Алиса — это моя девушка электронная. А мультиварка — это мать ее. Тоже сидит вечно на кухне, что-то пыхтит, ню какую-то готовит. Тещенька моя, поняли? У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Вика была горячей девушкой. За один романтический вечер она нагрела Виталика на 70 тысяч рублей.

0: классика жанра. Владимир Винокур.
1: Алло, теща, привет. Как кто? Зять в пальто. Тещика, я по какому поводу вам звоню? Тут ко мне дружок приехал издалека на лифте. Как это каждый день друзья приезжают? Да у нас лифт раз в неделю работает. Что значит каждый день пью? Я, между прочим, не пью. Я борюсь с похмельем. Что говорите, тещенька, я по какому поводу? Вы извините, хотел попросить вас, ну, чуть-чуть денег одолжить. Посидели бы по-семейному. Мы с дружком здесь, вы у себя там. Не понял, как это нет денег? А что же обнадеживаете? Ну, к трубке зачем подходите? Я извиняюсь, теща. Что значит, я уже брал у вас? Я у вас не брал денег. Что? Я у вас вообще, кроме вашей дочери, этой красотки вашей, я вообще ничего не брал. Могу вернуть. Не, если оплатите транспортные расходы. Не, можно по льготному тарифу. Теща, я ж к вам отношусь. Почему по льготному? А потому что БУ. Что значит, помните, что в коридоре темно было, а я был в черных перчатках? Поздравляю, тещенька. Вы дали в долг негру. Тещенька, вы сейчас сказали что-то погромче. Я в этом состоянии плохо слышу. Есть моя расписка? Тещенька, вы опять попали. Я последний раз расписывался в ЗАГСе с вашей дочерью. Крест на своей судьбе поставил. Теща, могу сказать, дружок мой не выдержал нашего разговора. Побежал за бутылкой, за свои деньги побежал. А я, теща, скажу вам грустную вещь. Прощайте. До завтра.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Девочки милые, если муж назвал вас в постели чужим именем, откликайтесь, не пожалеете.

0: Сравнение: улыбка, натянутая плюс плохое настроение равняется улучшенной коммуникации. Это раз. Короткие сказки в всяких там социальных сетях, это тоже равняется плохое настроение. Так что, как избавиться от всего плохого и перейти на сторону хорошего, расскажет Юлия Деточкина в «Хороших новостях». Также этот час дополним юмором. Ильф Петров и Бурунов в финале. Ну и прямо сейчас гол Ольштанга.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
2: Гол! Штанга!
3: Ну что там говорить? Лучше один раз проиграть 4-0, чем 4 раза по 1-0. И знаете, из всех неизвестных японских лыжников он самый неизвестный. Ну, тут все понятно. Команду оштрафовали за то, что защитник вошел в ближайшего соперника после свистка. Абсолютно справедливое решение. Все журналисты сошлись во мнении, что в игре сегодня было два разных тайма. Первый и второй. А в этом эпизоде Месси имел трех защитников. Двоих сзади и одного перед собой. И мы видим, как врачи поднимают Марьера. Давай, парень, вставай! Забивать надо! Не дали ему даже полежать как следует. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и «Занимательная психология». Искусственная улыбка поднимает настроение и помогает выстроить социальные связи. Об этом заявил психолог Станислав Самбурский. Правда, есть нюанс. Чтобы вас не раскусили, нужно улыбаться не только губами, но и глазами. Главное, не злоупотреблять и не пытаться искусственной улыбкой лечить выгорание, говорит специалист. А вот чем его лечить, не говорит. Тьфу. Психолог Елена Шпагина предупредила, что короткое видео – это зло, потому как после них обычные дела, которые не сделаешь за секунду, кажутся сложными. В роликах идеальные хозяйки всего за одну минуту наводят в квартире порядок, наносят макияж и готовят. В жизни одну стрелку на глазу можно перерисовывать 5 раз подряд, и она все равно будет кривая. В общем, не верьте в сказки и почаще хвалите себя, советует специалистка. Нарисовала кривую стрелку? Ну какая же ты молодец! А вот еще. Оказалось, что самые умные люди – это те, кто страдает от повышенной тревожности. Психологи говорят, что только сверхразумы могут просчитывать ситуацию наперед, замечать мелочи, отслеживать происходящее вокруг и заранее искать возможные угрозы. И пока остальные живут спокойно, у тревожников есть не только план «Б», но и бункер на случай апокалипсиса, ну или хотя бы погреб с оленьями. Хорошие новости еще будут. Не уходите далеко.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 10 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью вновь возможны осадки и плюс 6 на термометре.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, милые, сообщая о своем возрасте, помните, между вами и вашим старшим сыном должна быть разница хотя бы в 9 месяцев.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: К Дому народов стекались служащие самых скромных рангов. Курьеры, входящие и нисходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Прежде всего Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. «Доброе утро!» — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи!» «О чем?» — спросил начальник лид-странички. «На какую тему?» Трубецкой Ляпис отклонил корпус назад и певуче сказал: «Баллада о гангрене!» «Это интересно. Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал: «Страдал Гаврила от гангрены! Гаврила от гангрены слег!» Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше. Вы понимаете?» Погрустневший Никифор Ляпис Трубецкой пошел в Герасим и Муму. Товарищ Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников. «Только нужно кое-что исправить. Первое, выкиньте с корнем молитву». «И зайца», — сказал конкурент. «Почему же зайца?» — удивился Наперников. «Потому что не сезон». «Слышите, Трубецкой? Измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил». После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал. Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так: «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника «Булки». Поэма носила длинное и грустное название «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Начало было по-прежнему эпическим. «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал». Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу, через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Новости спорта. От чемпионки России по метанию молота ушел муж. На 79 метров 42 сантиметра.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в отделении полиции.
2: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает. Ну нету у меня состава преступления. Вот догонит, тогда звоните, все.
3: Это просто какая-то жесть.
4: Алло, быстро отложили все свои дела и начинайте решать нашу проблему прямо сейчас, понятно?
5: Да.
4: А то мы пожалуемся и вас быстро лишат жетона и револьвера, ясно?
3: Понятно.
6: Подожди, ты вначале сказал детектив?
3: Да, он сказал детектив, да.
6: Слушай, ну в таком случае, пока мой напарник ездит за пончиками, да? Пока мы не уехали патрулировать даунтаун, у меня есть пару минут, давайте, говорите.
3: Так, короче, шериф, нас избили и украли наши кроссовки.
4: Ищи наши кроссовки.
3: Занимайтесь делом, окей?
6: Да что, серьезно, что ли, какие кроссовки? У меня вон на районе орудует банда почтальонов. У бабушек уже 7 тысяч пенсии украли. А я буду ваши кроссовки искать.
4: Да они стоят 200 тысяч.
6: Ой, сколько им, сколько?
3: Они стоят 200 тысяч. Одна пара, три пары, 800 тысяч.
5: Да что ты, как ты считаешь, какие 800 тысяч?
6: Че?
5: Там минимум полтора ляма будет.
4: Вы че, блин, три по 200, это 3200. Я в ГИМО учился, ребята.
6: Как кроссовки могут стоить 200 тысяч, а? Это что за кроссовки такие? Ты в них, когда ходишь, тебе Аэрофлот за каждый шаг мили начисляет, или что? Это 200 тысяч, это же месяц в Испании или вся жизнь в моей квартире.
4: Детектив, вы не понимаете, просто когда ты в дорогих одеждах идешь, такой фа-фа-фа, фа-фа-фа, все расступаются перед тобой, понимаете?
6: Просто когда бомжи идут, тоже все расступаются, в чем разница?
5: Добрый дядечка, детектив, по-человечески помогите.
3: Да, просто по-человечески.
4: Реально, просто
6: ладно, задолбали,
4: реально.
6: Садись сюда.
4: Ладно, что надо.
6: На тебе вот ручку, листик, пиши заявление.
4: А где тут клавиатура? Как тут?
6: А что, нету, что ли?
4: Нету, а где?
6: Ты что, а должна же быть? У каждого же листика клавиатура есть, дебил. Пиши так.
4: А можно голосовым отправить как-то?
3: Да, просто отправь голосовым.
4: Голосовым, да. Заявление.
6: Вы что, писать не умеете?
3: Мы умеем.
6: Побольше много. Дай сюда, я сам напишу. Короче, давайте с самого начала по порядку.
3: А как было? Чё,
5: короче,
3: мы такие идем, короче, ага, такие идем,
5: просто идем.
3: И, короче, смотрим на нашей лавочке, на Новом Арбате, где-то просто какие-то бичи тусуют,
4: да,
3: реально.
4: Да.
3: Мы такие, что за фигня, такие,
4: вообще.
3: И подходим к ним, короче, да, я абсолютно нормально.
4: Вообще
3: просто
4: спокойно, без всякой агрессии сказали им.
5: Срыгнули отсюда, нищебродское отродье.
3: Да.
4: И все, и все.
3: Их просто как с цепи сорвало, реально просто.
4: Реально, и они нам вообще с такой агрессией. И говорит, молодые люди, вы что себе позволяете? Мы им вообще абсолютно спокойно говорим, ну вы же себе на весь Арбат вонять позволяете?
3: Да.
4: И все.
3: Да, и просто после этого они с нами вообще больше не разговаривали, просто стали нас бить, просто реально.
4: Да.
3: Просто прям в центр лица,
4: да,
3: начали нас бить, реально.
4: А мне даже туфлей в центр жопы попало.
3: Да.
4: Очень больно, да, это такая боль.
6: Я не девушка, а вас они тоже избивали?
5: Нет, но тут, знаете, надо отдать им должное, потому что они поступили как настоящие мужики. Они позвонили своей бабе, она пришла, и уже она меня избила.
4: Да, да.
6: Значит, понятно. В принципе, значит, избили, отобрали кроссовки, правильно?
4: Угу.
3: В целом,
6: вот, да,
3: да,
6: такое короткое заявление. Все, спасибо за информацию. Как только что-то узнаю, сразу вам позвоню.
4: Слушайте, ребята, ну, на самом деле в реальной жизни менты не такие поганые, как про них в интернете пишут.
3: Ну и не такие хорошие, как по телевизору говорят.
5: Ну короче, ты такое средненькое.
6: Короче, найду кроссовки, скажу, валите.
4: До свидания.
7: До свидания.
4: Удачно патрулировать область.
7: До свидания.
0: Однажды в России.

0: прогуляться и похлопать глазками по сторонам. А вдруг где-то рядом ваша вторая половинка, та самая, которую вы еще пока не знаете. Но можете познакомиться. Ну а если лень куда-то выходить, прибавляйте громкость. Мы с вами будем дружно смеяться, и это тоже будет прекрасное времяпрепровождение. У нас здесь на Юмор-ФМ Андрей Рожков шутит коротко и смешно, а еще на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа монолог Михаила Задорнова, чуть раньше Лига городов, порадует детскими перлами угарный папа, но в ближайшие секунды сам Джейсон Стэтхэм и его прекрасные, очень смешные цитаты. Меня зовут Яся Богачева, с вами этим воскресеньем просыпаюсь и смеюсь, ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Как-то раз один городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа. Не трогай правоохранительные органы. Они могут возбудить. Хороший асфальт на дороге не валяется. Лучше синица в руках, чем рука в синице. Когда меня рожали, тогда я и родился. По-настоящему несгибаемым человека делают не характер и воспитание, а межпозвоночная грыжа.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Буквально по одному кирпичику, день за днем, строит свое маленькое счастье сторож кирпичного завода.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: Анна 5 лет. Мама укладывает ее спать, она никак не укладывается. Мама на нее заругалась. Аня обижена. «Мама, почему ты так со мной разговариваешь, как будто на папу орешь?» Миша 10 лет отжег. Отправил маме сообщение. «Ночую у бабы, не волнуйся». Из школьных сочинений Софии. Обломов ленился и по этой причине покрывался пылью. Он взял на себя отцовские заботы. Хотя не был ни отцом жеребят, ни ухажером кобыл. Великий французский писатель Антуан Экзюпери в своем бессмертном произведении «Маленький принц» высказал удивительно мудрую мысль. Мы в ответе за тех, кого мы придумали.
0: Угарный папа!
1: Дочка Маша 5 лет говорит папе: «Ты скоро не будешь моим папой». На что папа ей отвечает: «Это почему?» «Дочка, ты будешь дедушкой». 5-летний Илья ел конфеты. Бабушка сказала ему, что попа слиплется. Все уже забыли, как через некоторое время из ванной комнаты крик и громкий смех. Родня прибегает, а Илюша кричит с горшка: «Ура, ура, ничего не слиплось, давайте еще конфет побольше». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: Реклама.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Катя отметила 40-летний юбилей. И к надписям в подъезде стали подписывать слово «тетя».

0: между тем, Мадонны становятся все стройнее и стройнее. Да и не только Мадонны. Все подробности о новых размерах для одежды россиян Юль Деточкина раскроет в хороших новостях очень и очень скоро. А вы слушайте и не пропускайте. Добавим юмора в этот час. Порадует нас монологом Михаил Задорнов. Но и это еще не все. Еще больше юмора для вас. В ближайшие секунды Лиг городов. Ну а там самые лучшие, самые смешные миниатюры.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Тимур Батрутдинов и команда Error 404. Нижний Новгород.
4: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
5: И что вы приехали?
4: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.

0: же нам не помогали!
1: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
0: Да, идите в...
1: Ну, вы же прошли этот путь! А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрудов. Достаточно одной дороги.
2: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
1: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД-пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрудов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
3: Мы вам ничего не дадим.
1: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрудов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
2: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
1: А кто тут все решает?
4: Ну вот.
1: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
2: Китайские машины?
1: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
2: Это шагомер.
1: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. И у меня для вас новости про россиян. Выяснилось, что каждый шестой тратит на содержание своих питомцев больше, чем на себя самого. А каждый третий расходует примерно столько же денег, сколько тратит на свои хотелки. Больше всего денег, конечно, уходит на корм, в среднем 6 тысяч рублей в месяц. Остальные там игрушки, врачи, психологи тоже занимают нехилую сумму 10-12 тысяч рублей. При этом на свое здоровье владельцы в среднем тратят около 1500 рублей в месяц. И приговаривают: да на мне заживет, как на собаке. И кто после этого из нас Бобик? Еще одна категория трат – одежда. И тут тоже новшество. Аналитики предупреждают, что одежда размера 2XL и выше начинает исчезать с прилавков. Дело в том, что россияне вслед за остальным миром подсели на уколы для похудения. И шить большую одежду теперь не для кого. Более того, худеющие так стремительно теряют весе, что им приходится менять свой гардероб по 6 раз в год. Из минусов – сэкономить на гардеробе не получится. Ну а в модели плюс сайз теперь записывают людей нормального размера M. Кто хотел, чтобы 90 и вернулись. Ну вот, пожалуйста, принимайте.
1: Хорошие новости.
0: А еще провели опрос среди сограждан, хотят ли они переехать в село. Спойлер, не хотят. Боятся, что останутся без образования, доступной медицины, аптек и кафе. Да, кафе — это тоже важная статья. Каждый пятый не умеет вести хозяйство и что-либо делать своими руками. А еще 14% россиян признаются, что им просто нравится жить в мегаполисе. Оно и понятно. Рыба ищет где глубже, а человек где нормальный кофе на вынос. Хороших новостей долго ждать не придется. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 10 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью вновь возможны осадки и плюс 6 на термометре.
1: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Юмор FM Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девчонки, переходим на раздельное питание. Завтрак с Андрюшей, ужин с Алешей.

0: Мы удивительно способный народ. Просто мы в никуда способны. Или в не туда.
1: Такое объявление на стоянке автобуса. Уважаемые пассажиры, 100-й маршрут отменяется в связи с исчезновением дороги. Пивбар в Уфе.
0: Пиво в ладошки не наливаем. Это...
1: Ну, плакать хочется просто. Представляете, но Лепевка, вот это... Еще трогательней. Магазин бытовой химии. На двери. Время работы с 9:00 до 20:00 каждый божий день.
0: Народ талантливый.
1: Объявление на ларьке. Киоск закрыт по техническим причинам. Ушла в декрет баба Надя. Но народ зато наш непобедим. Только у непобедимого народа табличка на воротах кладбища может быть такая. На территории кладбища запрещено загорать. Ой, а это в Москве, неподалеку от Садового кольца, там переулок такой. Три платных кабинки туалета. Готовы? Написано, закрытый учет. Учет чего? Можете сказать сразу? Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем 5 раз выходила замуж. Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают в жизни, потрясающие, присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала, у нашего подъезда на асфальте кто-то прикололся и написал: «Я люблю твою жену». Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Где еще мог произойти такой случай? В лифт зашла девушка, хотела нажать на кнопку и поехать. А в это время догнался мужик. Вот с таким лицом, таким, как будто только что потерял всех родственников, кроме тещи. И она перепугалась его. Говорит, я с вами не поеду. Он говорит, да и не надо, и вытолкнул ее.
2: Лежащие полицейские на дорогах, тормозят люди перед ними. А русские нет, они только разгоняются, чтобы оторваться по полной программе, кричат. Вау, ес! Ха-ха, я ехал за грузовичком, в грузовичке в открытом кузове везли свинью. И ребята разогнались. Я никогда не забуду глаза этой свиньи.
1: А мужик решил поехать на каток. И думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках. А, поеду. Он на «Жигулях» должен был ехать, у него старый «Жигули». Ай, надену коньки и поеду. Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль. Он сел, поехал. Там аварийная ситуация, надо быстро на тормоз нажать. Ну, вы понимаете, коньком очень трудно найти тормоз. Он промахнулся. Авария. А он не выходит. Приехала ГАИ. Говорит, выходи. Он вышел. Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент. Мужик за рулем в коньках – это чисто российское, друзья.
3: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
8: Водить научите?
9: Юра Борисов.
10: Иван Янковский.
11: Это автомобиль, его почувствовать надо.
12: А где тормоз? Стойте!
13: Битва моторов. Уже в кино.
14: 12+.
15: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужчины, вот вам совет. Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите в другую комнату. Жена и без вас справится.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
4: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. И если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
5: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зыряна. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерний. Вперед, Россия! Давай!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.
6: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом, с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать, там, где рассвет.

оно вам нужно, чтобы выиграть новенький автомобиль здесь у нас на Юмор-ФМ, это ваша ослепительная и совершенно искренняя улыбка. Все подробности нашей суперигры на сайте веселаярадио.ру. И, кстати, скоро будет очередной игровой эпизод. Не пропустите. Ну, а все, что нужно для хорошего настроения каждому из нас, это Юмор-ФМ. И здесь, чтобы вы смеялись от души, есть короткие и очень веселые шутки Андрея Рожкова. Плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа монолог Михаила Жванецкого, чуть раньше Сатья, будет с юмором, между прочим, отвечает на серьезные вопросы. Также порадует анекдотами Игорь Маменко, ну а буквально через пару секунд Люся Чеботина, Стас Ярушин будут шутить и петь, и все это для вас. Меня зовут Яся Богачева, сегодня с вами веселюсь, ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки, песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: А Горький написал на дне еще старуху из Иргиль. А также надо понимать, он написал роман про мать.
3: Так, ну что? Ничего на свете больше нету. Ким Чен Ын испытывал ракету. Давай, следующий.
4: Тем, кто дружит, эти проскочили. Остальных тихонько погубили.

0: тыквы взвесьте, пожалуйста.
1: На Юмор ФМ.
2: Секрет для женского круга. Страшна должна быть подруга. Дрожали, чтобы от испуга. Рестораны, музеи. На фоне страшной подруги. Мы все милы и упруги. Доверься страшной подруге. Фитоняш убирай из друзей.
3: У тебя есть страшные подруги?
2: Нет, у меня все девочки красивые. А у тебя?
4: У меня уже нет страшных подруг. 12 лет назад я всех бросил и женился на одной.
2: Самой красивой.
4: Самой красивой.
2: Факт.
4: Да, у нее есть.
2: Страшные подруги?
4: Наверное.
2: Или страшненькие друзья?
4: Нет. Страшненькие только один у нее, я.
5: Дагестанский театр, обстановка по кайфу. Сразу после спектакля в фойе состоится турнир по борьбе.
4: Я ее по-другому видел немножко, ладно.

0: Слов в доме нет вообще. Во дворе тропа, на тропе толпа. Общая беда, очередь всегда. Ча-ча-ча.
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки,

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: сообщение. Вчера на автобусной остановке был потерян кошелек с зарплатой. Нашедшему убедительная просьба не ржать.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Чудесная шутка только что прозвучала в исполнении Андрея Рожкова. А это значит, что наступил очередной игровой эпизод нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Это значит, что кто-то сейчас получит шанс выиграть 3000 рублей и пройти в суперфинал. Но в суперфинале побороться за новенький автомобиль. Возможно, этот шанс будет у вас. Ну, если, конечно, вы уже поделились своей фотографией. Если вы этого еще не сделали, заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте туда свою улыбку и дальше прибавляйте громкость. Слушайте юмор. Запоминайте шутки и отвечайте на наш звонок. Ну а, собственно, если ваша фотография уже радует всю страну, то все внимание на свой телефон, на монитор. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку!
2: Сергей, город Новороссийск. Именно этого счастливого, улыбчивого человека выбрал наш улыбайзер. И именно этому красавцу мы позвоним и спросим, слушал ли он Юмор ФМ, готов ли повторить заветную обогащающую шутку. Набран номер телефона Сергея. В Новороссийск звоним. Данный, что это такое?
3: Недоступен.
2: Как это недоступен данный вид связи? Это что за безобразие? Ну, вдруг есть какой-то сбой телефонный. Мы попробуем повторить эту процедуру еще один раз. Итак, поехали. И еще раз набран номер телефона Сергея, и еще одна возможность. Но нет, так нет. Мы сделали все, что могли. Два раза позвонил Сергею, два раза он был недоступен. Ну, а в любом случае, несмотря на это недоразумение, фотография его остается в нашем улыбайзере. И хочется верить, что в следующий раз он сможет ответить на звонок, потому что будет доступен, и шутку будет слышать, и попадет в суперфинал. Кстати, попасть в суперфинал может каждый из вас. Всего лишь навсего зайти на сайт веселаярадио.ру, загрузить свою фотографию, поймать шутку, повторить ее и забрать в моменте 3000 рублей, приз несгораемый, а еще пройти в суперфинал. Но в суперфинале претендовать на новенький автомобиль, а может быть даже и выиграть его. Вам желаю удачи в этой игре, да не только в игре, просто желаю удачи. А сама запускаю улыбайзер, чтобы ваши лица продолжали сверкать на сайте Юмор ФМ и радовать всю страну. Ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Что-то мужа давно нет. Да не отчаивайся, может, в пробке стоит или на работе задержался. Да нет, его вообще нет и не было никогда. Муж жене говорит: Зоя, послушай меня внимательно. Если я умру, не нужно грустить. Не надо принимать это близко к сердцу. Можешь сразу выйти замуж, я разрешаю тебе. Главное, чтобы детей воспитывали нормально. Она говорит: ты задолбал, нормальный суп, мне нравится, не ешь. Эта учительница детям дает задание придумать какую-нибудь историю, где финальная фраза будет: мама у меня одна. Дети подготовились, маленькая Оля тянет руку, говорит: я, пожалуйста, Олечка. Она говорит: мы с мамой ездили в Гагры. Я абсолютно точно знаю, что мама экономила 2 года на эту поездку. Тем не менее, она для ничего для меня не жалела. Покупала мне сахарную вату, петушки, чупа-чупсы, все остальное. Я очень люблю свою маму. Мама у меня одна. Говорит: молодец, 5. Ромочка, давай ты. Мальчик встает, говорит: я купался в бассейне. Папа не хотел меня вести, а мама последнюю денежку вытянула и привела меня. Я очень долго купался в бассейне. Потом мама напекла пирожков, она у меня очень хорошая хозяйка. И мне очень нравится, что в комнате всегда, в квартире у нас очень чисто, потому что это делает моя мама, которую я очень люблю. Мама у меня одна. Молодец. И Вовочка тянет руку, если ему лучше не давать, ну, вариантов нет, больше никого. Говорит: Вова, давай, только аккуратно. Говорит: да не, все нормально. Ну, после Нового года с Бадуна прихожу домой, сразу холодильник открываю, стоит 3 бутылки пива. Я 2 выпил, 1 оставил, слышу: ва-ва-ва, матерью. Я захожу в комнату, мама лежит в кровати с дикого похмелья, волосы как куклы после пожара, губы запеклись, ну такая, ну сильно видно дала. Говорит: Володя, там в холодильнике 3 бутылки пива, принеси сюда. Он говорит, я говорю: мама, у меня одна.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsinkart.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
2: Хоромах своих, а здесь царь.
3: Каждый в своем доме царь.
2: А царским хоромам
3: царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего, полезного и несколько раз кота.

0: Ну, говорят, в конфликтных ситуациях между мужчиной и женщиной помогают букеты цветов. Когда мужчины бросают к ногам возлюбленных вот эти красивые создания. Мне лично больше по душе букеты из, не знаю, там, колбасы, из фруктов, овощей. И Юль Деточкина поддерживает меня в хороших новостях. Расскажет о гастрономических изысках. Также в этом часе будем смеяться. Монолог Михаила Задорнова и Лига городов. Прямо сейчас еще больше юмора для вас.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, я недавно женился. Супруга моя привыкла, что мы очень много времени вместе проводим. Но последнее время друзья стали часто звать меня на рыбалку. Вместе время.

0: время провести. Как донести моей супруге, что это...
1: Что от рыбы три пера не бывает, да?
2: Сатья отвечает.
1: А возьми один раз с собой. Очень. Мужчины этого боятся, но это потрясающая прививка. Жена на рыбалке. Да, пацаны должны будут понять, что в этот раз чуть будет все иначе. Это будет зимняя рыбалка. Это будет далеко от города, 80 километров в какой-то тайге. Спать все будут где? В сторожке в этом, в домике в охотничьем. В фуфайках, прижавшись спиной. Сортира нету. Пока ходишь в сортир, тебя может съесть медведь. Неплохо, если случились бы какие-то потери в личном составе. Это тоже неплохая история для рыбалки. Да, ее неплохо, если ее укачает, ну, вздует от консервов. И рыбы надо наловить, чтобы она ее чистила дома. Все. В следующий раз ты ездишь на рыбалку сам. Причем с одним условием. Рыбу не привозить. С другой стороны, нужно с женой, ну, быть честным. Честным. И так я и сказал: дорогая, у нас есть право и возможности отдыхать в своем кругу. Мой круг — это вот любители, ну, подводного лова. Ну, короче, вот это и странно, и затея. Ну, для меня это очень странно. Пытаться достать рыбу из-подо льда. Зачем? Она не хочет. Ну, это моя версия. И сказать: я на рыбалку, ты на йога-ретрит. Я с парнями в Абхазию, а ты там, не знаю, в Таиланд. Ты с ребятами в ресторан, ну, она в дендрарий кормить барсуков. Ну, каждому что нравится, скажи, ты тоже можешь это делать? Конечно, это делай. Ну, естественно, ну, неплохо, если она знает, с кем ты едешь. Они все должны быть такие старенькие, с больной печенью, такой, знаешь, с одышечкой такой, знаешь, которые, ну, видно, что эти далеко не доедут, много не выпьют. Куда? В прошлый раз вон Павла Евграфыча еле откачали. Да. Ты меня услышал?
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Очень вкусные новости в этом выпуске. В московском ресторане появился сет под названием «Колбасюня». Он, в общем, переносит клиента заведения прямиком в советское прошлое, потому что, заказывая колбасюню, вы получаете бутерброд с докторской колбасой, сладким чаем с лимоном и творожный сырок. Цена удовольствия – 1500 рублей. Ничего себе, лакшери! В Японии в магазины поступила съедобная кошачья шерсть. Испугались? А это японцы-приколисты замаскировали сахарную вату под кошачьи волосы. На выбор есть рыжая, серая, белая и коричневая шерстка. Так и представляю глаза кота, когда вы делаете вид, что отрываете у него клок шерсти и вдруг начинаете его жевать. Ну а зачем еще это все нужно?
1: Хорошие новости!
0: В Китае можно попробовать необычное блюдо под названием «Жареные камни». Мелкую речную гальку обжаривают на сковороде, добавляют туда всякие специи, чили, чесночок. Закуска стоит 200 рублей в наших деньгах. Грызть камни, конечно, не нужно. По задумке кулинаров их сначала обсасывают, а потом выплевывают, как кожуру от семечек. Такая еда была известна еще в Древнем Китае. Тогда она помогала людям экономить. Ну а теперь развлекает туристов. Попробовали бы? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 10 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью вновь возможны осадки и плюс 6 на термометре.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Родители 30-летней Дашеньки очень хотели внуков, поэтому запрещали ей ночевать дома.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, маленькие такие. Директор нажимает кнопку, появляется секретарша. Директор, попросите ко мне Семенова. Появляется Семенов. Семенов? Семенов, да, вон отсюда. И вообще, потому как он плевался, сморкался и икал за столом, было видно, что старается держаться прилично. Трос сорвала на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. 3 дня его искали, улицу его именем назвали. Сейчас он официантом в Лондоне, жалеет страшно. Ой, девочки, сейчас по поликлиникам стариков тучи, лечатся-лечатся. Царство небесное отменили, вот они лечатся-лечатся. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Одни 2 крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены, жены, жены, жены. Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него стали собираться собаки. Вот это тоже. Он на фотографии с таким длинным носом, что плохо альбом закрывался. Сегодня у меня ночует девушка из РСУ, что покрывала пол лаком. Если бы она крыла спиной к дверям, она бы ушла. А так, к сожалению, мы сошлись. «Войдите в мое положение», — сказала она. И он вошел в ее положение, еще раз вошел и оставил ее в ее положение. Ты женщина, ты должна раз лежать и 2 тихо. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. И прославленная такая, чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
2: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
1: Юра Борисов, Иван Янковский.
3: Ты что думаешь? Я испугался.
4: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
1: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: У кролика так давно не было крольчихи, что в лесу его даже волки стороной обходили.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Росна-на-на-на-на» представляют.
0: Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны.

0: Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
1: Приглашаем всех поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на нано-сцене.
0: Все звезды, любимые хиты и дружно хором.
1: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Шерхан Шинанайдаопов.
0: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на сцене. На тебе билет. На сайте «Нананаев» на навсегда.на.
2: Не реклама!
3: Однажды к мастеру Шриепутре пришли ученики.
4: Учитель, вот уже 5 лет мы практикуем дзадзен, читаем куаны, делаем асаны, но так и не достигли самадхи. Что нам делать, о учитель?
3: Шриепутра приоткрыл один глаз, посмотрел на них лукаво и ответил:
5: молодые люди, шли бы вы на... Я и слов-то таких не знаю.
6: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте приглашает на бесплатный семинар по закладыванию ног за голову и на платный семинар по выкладыванию ног обратно. Занятия проводит мастер йоги международного класса Оксана Хренадерова.
7: Каждому участнику в подарок тренинг по лежанию на гвоздях и 2 пачки обезболивающего.
6: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте. Запись на семинар на сайте asanaoaksana.com.
8: Хочешь попробовать что-то новое? Попробуй сменить пол.
9: В жизни каждого мужчины наступает момент, когда надо принять настоящее мужское решение и поменять пол. И в этот момент на помощь мужику приходит тайский ламинат «Поцелуй слона».
8: Да, где как не в Таиланде знают толк в смене пола.
10: Элитный тайский ламинат «Поцелуй слона». Новый пол, новый вы.
8: Тайский ламинат «Поцелуй слона».
9: Смени пол, будь мужиком.

Кстати, даже не знаю, как Чак Норрис справлялся бы с подростковым возрастом детей своих. Очень было бы интересно посмотреть. Ну, а здесь у нас легко и просто справляется с любым настроением прекрасный Андрей Рожков. Он делает его еще ярче, еще красочнее и еще веселее. Шутит коротко и смешно. Ну и, конечно же, на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полейцымака про чувство юмора Пабло Пикассо расскажет. Будет и реалити-криминалист, там смешные фрагменты полицейских протоколов. Порадует нас классика жанра Геннадий Хазанов и его легендарный монолог. Ну а буквально через пару секунд «Биг стендап». Меня зовут Яся Богачева. С вами этим воскресеньем смеюсь и хочу от души. Ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора.

0: Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет, здорово, народ. Как вы, не болеете? Я заметил, что сейчас современные детские лекарства не мотивируют ребенка поскорее выздороветь, потому что они очень вкусные. Сестра недавно попросила купить для племянника лекарства в аптеке. Я заехал, а там сироп от кашля со вкусом клубники, порошок от температуры с запахом маракуйи, клизма в виде кроша и смешарика. Не хватало только нафтизина с запахом шашлыка. Просто у меня выпускной не так круто проходил, как его лечение от простуды. Там не было запаха маракуйи, там пахло боярышником классухи и разбитыми надеждами на светлую жизнь. Просто лекарства не должны быть приятными. Ребенок не будет хотеть выздороветь. Он будет хотеть попробовать всю серию вкусов. С грейпфрутом, с маракуйей, с мидиями. Я считаю, чтобы не мотивировать болеть, лекарства должны быть жесткими. Как в моем детстве. Я рос бабулей, и она лечила меня такими народными средствами, в побочных действиях которых была детская психологическая травма. Вообще сложно расти с бабулей, потому что у нее всегда повышенная тревога за тебя. Даже когда ты просто спишь. Она может разбудить тебя и сказать: «Мне не нравится, как ты дышишь, надо срочно закапать каланхоэ». Знаете же такое средство, да? После которого у тебя во время чиха из ноздри выпадает мозг. И бабуля такая: «Это нормально, нормально, сейчас барсучим жиром смажем и обратно запихаем. Подыши пока над картошкой». Мне нравится эта шутка, потому что она всегда делит зал на два лагеря и раскрывает тех, кто тоже был воспитан бабушкой. Такие обычно начинают накидывать, типа: «Да, еще алоэ, чайный гриб, куриный помет». А вторая половина зала, воспитанная отцами, сидит и такая: «О чем они говорят? Какое каланхоэ? Нам папа во время простуды просто давал пинка и говорил: задолбал кашить, футбол не слышно». У меня бабуля слишком жалостливая ко всем, и из-за этого я не могу приучить ее к пользованию доставкой еды, потому что ей всегда очень жалко курьеров. Настолько, что она может накормить их едой, которую они же ей принесли. Сделать из курьера внука на час. Реально сильно о них заботится. Один раз я пришел домой, а курьер на кухне пил с бабулей чай в моих тапках, прикиньте. Я думал, он мне скажет: «Теперь ты спишь на полу, брат. Отныне мой рюкзак, твой рюкзак». Бабуля очень любит учить всех жизни. Ее никто не переспорит. Она так любит читать нотации, что один раз я слышал, как мошенник у нее в телефоне сказал: «Простите нас, мы так больше не будем. Сегодня же пойдем устраиваться на завод. Обязательно наденем шапку». Кстати, заметили, что телефонные мошенники сейчас стали интереснее? Теперь они часто звонят, представляясь работниками прокуратуры. Я за них всегда радуюсь, типа: «О, кайф, карьерный рост, с работников банка, красавцы. А я до сих пор еще резюме на продавца не могу составить. Надо будет узнать, в чем их секрет». Обожаю, когда они мне звонят, потому что хоть кто-то всегда верит, что у меня есть деньги. Иногда перед ними даже неловко. Один раз они мне позвонили и говорят: «С вашей карты было снято 200 тысяч». Я в тот момент чуть дошираком не подавился. Говорю: «Ребята, перезвоните мне через час, скажите то же самое, когда я на громкую связь поставлю перед девушкой на свидание. Она должна поверить, что я не нищеброд». С вами был Александр Лукашов. Любите маму, чистите зубы. Всем чао.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца октября.
3: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.
5: Стены стали стенами, больше нечем, воздухом.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Крепкий кофе с утра? Да вы с ума сошли! Я ж потом на работе не усну.

0: FM. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: И коротко о погоде. В понедельник в Осло. В Стокгольме и Копенгагене 17 градусов тепла. В Брюсселе и Лондоне 18. В Париже, Дублине и Праге 19. В Антверпене 20. 20 в Антверпене. В Софии и Женеве 21. В Бонне и Мадриде 22. В Риме 23. В Тиране и Афинах 24. В Стамбуле 25. В деревне Гадюкино дожди. Во вторник в Европе сохранится солнечная погода. На Средиземноморье виндсерфинг, в швейцарских Альпах фристайл, в деревне Гадюкино дожди. В среду еще лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге. Совсем хорошо в Берне и Венеции. Деревню Гадюкино смоет.
0: Жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является...

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Если у вас другая, другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: Азикуферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушка в леопардовых лосинах до смерти напугала оленей и косуль в московском зоопарке.

Вот, казалось бы, выключайте телефоны, включайте режим удовольствий каждое воскресенье и будьте вне зоны доступа и, собственно, радуйтесь этой жизни. Но нет, Оказывается, этот день недели самый нелюбимый у россиян. Почему? А все подробности у Юли Деточкиной в хороших новостях не пропустите. Дополним этот час юмором. В финале рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полиитимак расскажет про чувство юмора Пабло Пикассо. Ну и это еще не все. Еще больше юмора для вас прямо сейчас. Реалити-криминалист, ну а там смешные фрагменты из полицейских протоколов озвучивает Игорь Мухич.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
1: Насильственные действия и сексуальные домогательства в отношении гражданки Еремчук я не признаю. Все было запланировано по обоюдному согласию, что подтверждается связанными простынями, которые она свесила, чтобы я мог забраться в общежитие через окно на третьем этаже. Почему она передумала в последний момент?

момент мне непонятно. И до сих пор обидно. В своем объяснении нарушитель указал, что запрещающий сигнал светофора не заметил, так как плохо различает цвета, когда выпьет. Настойчиво прошу разобраться с разработчиками контекстной рекламы указанного портала. Я один раз искал смазку для велосипеда, а у меня теперь постоянно вылазит объявление об интимных гелях, увеличении пениса и турах в Таиланд. Я не присылал шутовые фотографии своего хозяйства. Скриншоты, которые она приложила к заявлению, это картинки, которые были получены мной из интернета. Сообщение «Гляди, что у меня есть» неверно истолковано шутовой, как относящееся ко мне лично. Я просто имел в виду, что скачал забавные снимки. На опознание согласен, хотя мне будет, конечно, стыдновато. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.

0: Всем привет! С вами Юля Деточкина. Знаете ли вы? Вот такой девиз у этого выпуска хороших новостей. Оказывается, в России насчитывается 50 населенных пунктов, названия которых состоят всего лишь из двух букв. Об этом сообщили в Росреестре. Например, у нас 12 ям. На самом деле ям на дорогах гораздо больше, чем 12. Это просто населенные пункты с таким названием. Есть еще 10 поселений под названием Яр. 4 Ик и 3 Иб. 2 Еи и обе в Краснодарском крае и пара Уков. Но самое редкое – это поселок Яя в Кемеровской области. Наверное, Яя – это что-то на немецком. Я. Молодые россияне подсели на женщин постарше. В народе таких называют милфы, что расшифровывается как «женщина бальзаковского возраста». Каждый третий пацан мечтает именно о такой. Мужчины в возрасте 20-30 лет ценят опыт, уверенность, ментальную зрелость и искру в отношениях, а не только красоту. Вот так говорят аналитики. Ну и чтобы шарлотку хотя бы могла испечь. Какая же бабушка без пирожков?
1: Хорошие новости!
0: А еще оказалось, что самый нелюбимый день недели у россиян вовсе не понедельник, а воскресенье. Аналитики провели исследование и выяснили, в какие дни россияне чувствуют максимальный прилив силы, что влияет на их работоспособность. Оказалось, что большинство не любит воскресенье, потому что тревожится о грядущей рабочей неделе. Ну а самый любимый день, конечно, пятница. В любой день недели на Юмор-ФМ для вас звучат хорошие новости. Включайте и не уходите далеко, а то пропустите что-нибудь интересненькое.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 10 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью вновь возможны осадки и плюс 6 на термометре.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шоппинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
5: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
6: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот сижу и третий день смотрю на муравейник. Ни совещаний, ни планерок. Но, блин, ведь работают же!

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Знаете, в творческом человеке часто сочетается несколько талантов. Так, например, можно быть одновременно и большим художником, и замечательным острословом. Это утверждение в полной мере относится к основоположнику кубизма, великому испанскому и французскому художнику. Совершенно верно. Нас ждут несколько историй из жизни Пабло Пикассо.
0: Шутите, зволите!
1: Однажды в студию знаменитого Пабло Пикассо пришла одна очень богатая дама. Ее заинтересовала картина, написанная в кубической манере, но смысл изображенного был ей непонятен. «А что здесь нарисовано?» – спросила она. И художник ей ответил. «Здесь нарисованы 200 тысяч долларов». Друзья Пикассо как-то заметили, что на стенах в его доме нет ни одной картины хозяина. «Тебе что, не нравятся твои картины?» – спросили они. «Очень нравятся», – ответил художник. «Но мне они не по карману». И вот еще одна история. В мастерскую Пабло Пикассо пришел новый почтальон. Вручив художнику заказное письмо, он огляделся вокруг и сказал: «У вас очень способный ребенок». «Почему вы так думаете?» – опешил Пикассо. «Ну как же, здесь у вас столько необычных детских рисунков».
0: Шутить изволите.
1: Друзья, если ваш ребенок намалевал что-то странное фломастером на обоях, не спешите его наказывать. Возможно, в вашей семье подрастает великий художник. И этот рисунок еще улетит с аукциона за 179 миллионов долларов. На этой позитивной мысли мы на время расстаемся. Жду нашей новой встречи в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор.

0: Реклама. X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
1: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
2: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот вы странные. Сами дарите врачам алкоголь, а потом удивляетесь, что у нас неразборчивый почерк.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в самолете.
2: Добрый день, уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля Шурупов Кирилл. С какой-то стати, с какого-то черта я собираюсь вам сообщить о том, что наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Поскольку выбрали нашу авиакомпанию, лоукостера, по-английски я вам нафиг ничего говорить не собираюсь. Вы все равно ничего не поймете. Приятного вам полета.
3: Фух. Котеночек, что-то не так?
4: Да много чего не так, Валерочка. Много чего. Мы в свой первый отпуск летим с самыми дешевыми билетами. Лоукостером. Я не пойму, ты что, в этой поездке вообще в плюс выйти хочешь?
3: Лисеночек, ну ты как будто чем-то раздражена.
4: Раздражена? Да я задолбалась лететь в этом экономе с коленками во рту. Ненормально так экономить, ты понимаешь, каждую копейку. Ты чтобы не платить за перевес лишнюю 1000 рублей, свою собственную куртку закопал возле аэропорта.
3: Добреныш, ну мы экономим, копим на свадьбу.
4: Да, а начали мы копить прямо с первого свидания. Отлично, просто потрясающе посидели на бордюре с бутылочкой воды.
3: Ёжичек, ну тебя как будто что-то беспокоит.
4: Меня дофига что беспокоит, Валера. Я до встречи с тобой не знала, что такое чебупели. Что значит заштопать? И что, оказывается, можно с друзьями на автобусе поехать пожарить сосиски. Сосиски, Валера, успешные люди вообще не говорят это слово сосиски.
3: Ну, то ж на всякий пожарный.
4: Вот, на всякий пожарный. Успешные люди не говорят это выражение.
3: Муравьедик, ну не кипятись.
4: Если ты еще раз назовешь меня каким-нибудь животным, я тебе башню снесу прямо здесь. Короче, как хочешь, делай, что хочешь. Мы когда приземлимся, я возьму такси и на такси поеду в гостиницу. А ты, если хочешь, на общественном автобусе или пешком 18 километров, тебе это там недолго кажется. Что хочешь, делай.
3: Ну, просто такси, это мы, получается, без тира остались.
4: Заткнись!
3: Что такое, Катюш?
4: Ну, у меня последняя помада закончилась. Я же старалась экономно, ее почти на 3 года хватило. А теперь я буду страшная в отпуске, не накрашенная. Еще есть хочется. И пить хочется. Если меня еще раз пнут сзади ногой, у меня точно позвоночник вылетит. Я не могу уже больше.
3: Катюш. У меня для тебя есть новости, которые очень круто изменят нашу жизнь.
4: Тебя что, уволили, и мы теперь собиратели?
5: Нет, Екатерина Андреевна, все не так. Дело в том, что ваш будущий муж Валерий Валерьевич является очень богатым человеком. Он входит в топ-10 самых богатых людей России.
4: Да вы путаете его с кем-то, мы ж похожи просто... Вы вообще кто?
5: Меня зовут Эдуард, я помощник Валерия Валерьевича. Дело в том, что он продал биткоины по максимальной стоимости и стал очень богатым человеком.
4: Да какие биткоины, какое богатство! Вы посмотрите на него, у него ботинки кушать просят.
3: Эдик, ну ты видишь, не получается. Дай я сам скажу. Катюш, все, что он сказал, это абсолютная правда. Я действительно миллионер, и все эти 6 лет просто проверял наши отношения на прочность.
4: То есть?
3: Ну не переживай. Теперь я могу тебе доверять.
4: Подожди, то есть все эти годы ты просто меня проверял, и мы так сильно экономили, что я даже прадедушке сама копала могилку? Просто проверял?
3: Ну, переборщил кое-где, я не спорю. Но теперь мы можем доверять друг другу, все будет хорошо.
4: Да ты больной, что ли? Какой хорошо? Да я тебе доверять не смогу, да я тебя видеть не хочу.
5: У него 30 миллионов долларов.
4: Знаешь что, Валера? А давай попробуем начать сначала.
3: Давай.
4: Я буду тебе верить.
0: Однажды в России.

0: статистике не то чтобы лопаются, но счастливы россияне, когда у них есть семья, здоровье и материальный достаток. А если это все приправить юмором, то ведь получается юмор ФМ, ну смотрите, дружная команда, почти как семья, роскошные порции хохта, которые опять же по статистике укрепляют здоровье, ну и материальный достаток. А в рамках нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» он вполне у вас может вырасти. А еще у нас тут Андрей Рожков. Он шутит коротко и очень смешно. Плюс на юмор ФМ стало еще больше юмора. Смотрите, в финале этого часа монолог Михаила Задорнова, чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна, угарный папа непременно поделится детскими перлами, то есть историями ваших детей, а буквально через пару секунд Джейсон Стэтхэм, мистер Тестостерон и его знаменитые цитаты. Меня зовут Яся Богачева, сегодня с вами провожу это воскресенье, ведь на юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если вечером 31 декабря приготовить греческий салат, на следующий день он станет древнегреческий. Если мама медик, а папа мент, то их сын медикамент. Однажды я играл на гитаре и выиграл. Никогда не сдавайтесь. Идите к своей цели. А если будет сложно, сдавайтесь. Однажды дед мне сказал: никого не слушай. Потом он мне еще что-то сказал. Мой дед говорил: не следи за деньгами, следи за здоровьем. Однажды, когда я следил за здоровьем, у меня подрезали все деньги. Это был мой дед.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на юморах.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На Челябинском тракторном заводе у рабочих была гайка на 12, ключ на 11 и железная сила воли.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Трехлетняя Зоя с восторгом рассказывает старшей сестре о чудесном приборе, в который смотришь обоими глазами, а он увеличивает картинку. Никак не может вспомнить, как он называется. И тут резко как вскрикнет: «А, вспомнила, вспомнила! Блюдякль!» Ангелина, 4 года. Играет в фею. Носится по квартире с волшебной палочкой. Подбегает к папе. «Папа, что ты хочешь больше всего?» «Хочу послушную девочку». «Хорошо», — говорит Ангелина и взмахивает волшебной палочкой. «Теперь ты послушная девочка». Из школьных сочинений Дениса. «В лесу стоял необычайный аромат, и я тоже остановился постоять». Сочинение по картине. Они все — собака, бабушка и девочка — были крестьянами. Младший брат женился на лягушке и был доволен. Ведь у старших братьев жены были настоящие жабы.
0: Угарный папа.
1: 4-летний Егор наблюдает, как мама собирается на работу. Смотрит, смотрит и говорит: «Мам, ты такая красивая, прям как муха-цокотуха». Как-то после очередного женского праздника в детском саду воспитательница проводит беседу с детьми и спрашивает, что они подарили своим мамам и вообще, дарят ли подарки. Девочка Женя, 4 лет, начинает рассказывать. «У моей мамы есть друг. Он ей дарит цветок. Много цветков». Вдруг замолчала на полминуты, а затем так серьезно сознанием дела говорит воспитательница: «А у тебя-то мужик есть?» Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Шапка. Носки. Еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» — крепкий и надежный. Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
14: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись. Скучно у нас со мной?
15: Папа, что это за песня?
16: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
15: Это которую можно настроить? Менять.
16: Угу.
15: И на рюкзак вешать.
16: И не только.
15: Пап, нам пора в Перекресток.
17: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
18: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации правил акции, количество призов, срок эмиссии, вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОКН 180-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: королевам красоты несут цветы, а вот спасительницам ворона другие подарки. Какие? Об этом Юль Деточкина расскажет в хороших новостях. Там же информация о том, как можно отказаться от подарков 1,5 миллиона рублей. Дополним этот час юмором. В финале монолог Михаила Задорнова. Ну а это не все. Еще больше юмора для вас. В ближайшие секунды подборка самых смешных анекдотов. Рассказывает самый лучший Дэн Денис Клявер.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Как писал Михаил Булгаков, синематограф – единственное утешение для женщины. Итак, блондинка и брюнетка смотрят фильм. Брюнетка говорит: давай поспорим на 1000 рублей, что Петя, вот сейчас Петя, бросится с моста. Петя? С моста? Да не может быть такого. Спорим, конечно. Поспорили и смотрят фильм дальше. Петя бросается с моста. Блондинка достает деньги, брюнетка в ответ: ой, ну перестань, ладно, я над тобой прикололась, но честное слово, я ведь уже смотрела этот фильм. Да я тоже смотрела, но я просто представить себе не могла, что Петя еще раз с моста бросится. Иногда достаточно только одного взгляда, а иногда недостаточно. Заболел ветеринар. Ну, самолечение не помогает, решил обратиться к коллегам, ну, к профессиональным терапевтам. Приходит в поликлинику, отсидел в этой очереди, заходит в кабинет, садится на стул напротив врача и сидит, смотрит на него молча. Проходит 15, 20 секунд, 30, минута. В конце концов, терапевта не выдерживает терпения и говорит: ну, молодчик, ну давайте уже, что болит, что, на что жалуетесь, рассказывайте уже. Рассказывайте, говорит ветеринар. Ну, знаете, так каждый может. Счастливые часов не наблюдают. Час пик, диалог в московском метро. Молодчик, извините, пожалуйста, можете подсказать, сколько времени? Могу, но только очень приблизительно. Ну, хотя бы так. А, пожалуйста, сегодня среда.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина, и у меня для вас истории, завязанные на животных. В одном из латвийских городков Айспуте пришлось вызывать полицию, чтобы остановить драку между барсуком и ежом. Звери сцепились на лестничной площадке многоквартирного дома. Городок крошечный, в нем всего лишь 4000 жителей, и, как правило, тут очень тихо. И здесь раздаются пронзительные вопли, удары. Страшно, очень страшно. Короче, при появлении дежурного наряда барсук сразу ретировался. Наверное, у него уже были приводы. А еж подождал, пока враг отбежит подальше, и тоже утопал, пыхтя и ворча. Вот интересно, что могли не поделить еж и барсук? Жительница Канады Лиа Уилсон нашла раненую ворону и отвезла ее к врачам. А когда выходила, отпустила птицу на волю. С тех пор родственники той вороны регулярно дарят даме подарки. Сначала бросали к ее ногам пучки перьев, а теперь подарки стали покруче. Например, палки, комочки мха и даже маленькое гнездо. Это как встреча с друзьями каждое утро, радуется женщина. Может, их как-то подрессировать, чтобы дарили золото, ну или просто деньги откуда-нибудь приносили. Что ей делать с палками и мхом?
1: Новости.
0: Пара британцев выгуливала собаку и обратила внимание, что кто-то выбросил на мусорку парочку картин с психоделическими кошками. Супруги подумали, хорошо бы подарить эти картины на свадьбу сыну. Но невестка подарок вернула. Интересно, почему? Тогда решили продать, и оказалось, что это работа художника Луиса Уэйна. Синяя кошка среди цветов и психоделические кошки. В итоге найденные в мусоре работы продали в наших деньгах за почти 1,5 миллиона рублей. Вот, наверное, невестка-то локти кусала. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 8 градусов. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 6, завтра утром также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца октября.
3: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
1: Время покупать! Покупать новый Хавейл с выгодой. До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. Обновленный модельный ряд Хавейл Сити от 1 579 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы там что, совсем обалдели? В мире столько разных купюр, а вы не знаете, что мне дарить на день рождения.

0: У меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Приношу папе дневник, говорю, пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись «Учитель русского языка». Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
1: Ну, правильно.
0: А на двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери. Звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая. Памятник жертвам неизвестного матроса. Да-да, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано, с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. В зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками. Хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю. Изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент, вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепся в стране, идиота меня скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический, видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический, описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М. Модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3-4. В конструкции лома использованы 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов. Двоеточие. Дверные замки, двери, окна. Средства передвижения, зубы и кости. Далее. Лом состоит. Лом, видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой. Вот так вот. Рисунок 1, позиция 1. Лом состоит из металлического стержня и 2 концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец 1, так и конец 2.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
7: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
12: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: Башков шутит на Юмор-ФМ.
1: Объявление. В кондитерскую требуется пекарь. Кекс не предлагать.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Волжане». Город Самара.
3: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
4: А я тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс.
5: Плюс.
4: Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус.
5: Минус.
4: Можно больше времени проводить с любимой. Плюс.
5: Плюс.
4: Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус.
5: Плюс.
4: Значит, можно начать пить в четверг. Плюс.
5: Плюс.
4: Пятницу никто не отменял. Плюс. Плюс. Соответственно, выходные. Минус. В выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус.
6: Плюс.
4: Все, идемте курить на балкон.
7: Так на балкон уже запретили курить.
4: Возвращаемся к стендапу.
3: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
8: Мне кажется, надо обтянуть тоже кресло.
9: Тишина, товарищи, тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
4: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
10: Добро.
4: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Я сразу же начинаю работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело. И лепка дымковской игрушки.
10: Добро.
4: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного, но никаких гнойных нам не надо. Вперед, и только вперед!
10: Добро.
4: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
11: Мне все нравится.
4: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
10: Добро.
4: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает второе место по употреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на первом месте. Вперед, она только прыгает.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Ну, вот примерно такая фраза часто возникает в голове в понедельник утром. В любом случае, предлагаю не думать о том, что завтра опять на работу. Лучше продолжим улыбаться и радоваться этому прекрасному воскресному дню. Ну, а приносить радость и смех нам будут, как всегда, следующие рубрики в этом часе, в финале. Монолог маэстро Жванецкого. Ранее здесь будет Сатя, который даст нам ответы на семейные вопросы и сделает это с юмором. А еще мы услышим тройку анекдотов, которые нам озвучит Игорь Маменко. Озвучит он свои любимые анекдоты, конечно же. Ну и прямо сейчас «Шутки песни плюс» Стас Ярушин и Надежда Ангарская в компании Виталия Гагунского будут петь, шутить и веселиться для вас. И для вас я тоже буду здесь веселиться и сопровождать вас по юмору и дальше. У микрофона с этой минуты с вами я, Кирилл Горин. Меня зовут. Здравствуйте. Всем хорошего настроения.
1: «Шутки песни плюс» Стас Ярушин. «Шутки песни плюс» Надежда

0: это «Шутки, песни, плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Габурский!
2: На Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Наша служба и опасна, и трудна. В нашу церковь часто ходит Джигурда.
1: Что, получается, я?
0: Да, ты.
1: Где-то за городом очень недорого папу купил «Локомотив». Ба-ба-бам.
0: Вот так легко.
1: А папа кто, футболист, получается, да?
0: Да.
1: Не знаю, радоваться или нет.
3: Это в любом лучше, чем папу сбил «Локомотив».
0: А я иду, шагаю по лыжне, и я пройти еще смогу.

0: У меня тоже из старенького, модненького. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, мы демографии работники, да. И милым дамам шлем привет. Мы и не пили, и не кушали. Одна работа в голове. Ой, и вот рождаем мастер лучшили. 16 раз по всей стране. Пра-ба-да-бам.
1: На Юмор ФМ.
2: Фух, ладно, я следующая на очереди.
3: Место 3.

0: 38, а не 3, а не 2, кругом голова. Места 38, места 38, хуже мест просто нет, рядом туалет. Я теперь всегда буду брать 38-ю, поняли, да?
1: Выдала, выдала.
2: Виталий, ваша очередь.
3: Белым снегом засыпает

0: тормозит машины все. Отпираться бесполезно, отвечаю не в попад. Был я абсолютно трезвым 300 грамм тому назад.
1: На Юмор ФМ.
2: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
3: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
2: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки. Расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера был в гостях у Люси. Все надписи в лифте полностью подтвердились.

0: Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Полицейский останавливает машину, из нее выходит мужик, подсаживается от полицейскому. Полицейский молчит, и мужик молчит. Ну, полицейский не выдерживает, спрашивает: а что ты мне ничего не предлагаешь? Водитель говорит: выходи за меня. Дорогой, а золото ржавеет? А в чем проблема? Да я вот тут сережки разглядываю, которые ты подарил мне на день рождения. Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют. Мужик заходит к жене в спальню, она с любовником. Любовник подскочил, жутко испугался и начинает в неглиже, абсолютно голый, убегать от этого человека. Тот за ним, любовник забегает в ванну, и этот за ним. Любовник хватает полотенце, вокруг себя обматывает, этот кричит: нет, это для лица.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Какой настрой сегодня будет, бой? Вернись. Скучно у нас со мной.
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
3: Это которую можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в «Перекресток».
4: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
5: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте «Перекресток.ру». АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 187-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика
1: капучино. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Юмор.

0: Любите друг друга и любите хорошие новости. А совсем скоро Юлия Деточкина, кстати, нам расскажет о том, как ученые смогли смоделировать внешность первобытного человека. С помощью его черепа они это сделали. А вот как именно он выглядел, можно, кстати, увидеть в нашей группе в Максе. И искусственный интеллект помог в этом тоже создать вот эту вот прекрасную фигуру того человека. Ну или, например, о том, что землян могут услышать на других планетах. Это мы, кстати, с вами, земляне, если что, вдруг забыли. Ну, правда, есть нюансы определенные. Подробнее тоже немного позже. Опять же, напомню, в хороших новостях Юлия Деточкина нам все обо всем расскажет. Ну а пока немного о юморе. В финале часа здесь будет монолог маэстро Жванецкого. И прямо сейчас Сатья с юмором ответит на вопрос, как разговаривать с уставшим супругом, когда он пришел после работы и вот не хочет говорить. Все прямо сейчас.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Привет, Сатя. Подскажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает и вечером приходит раздражительно, не в настроение? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший, Валера, вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел, помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь. Из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул, отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое.

0: красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее. Что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы еще был счастлив, а вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить. А не так, дверь открывается. Валера! Горе, горе! Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина и немного шокирующие новости. Ученые смогли воссоздать цифровую модель человека, который жил 315 тысяч лет тому назад. Его череп нашли примерно 60 лет назад, он хранился в музее, но теперь, благодаря развитию нейросетей, специалисты смогли реконструировать не только череп, но и лицо, и даже волосы этого человека. Как выглядел Homo sapiens 300 тысяч лет тому назад, смотрите в нашей группе Юмор-ФМ ВКонтакте. Может быть, он на вашего соседа похож? Физик из РАН Владислава Ананьева пообещала, что землян непременно услышат на других планетах. Правда, не завтра, а через тысячи лет. Должны пройти тысячи, десятки тысяч лет, чтобы фронт радиоизлучения Земли прошел через галактику. И все, кто на нас, возможно, смотрят, просто увидели и услышали, что здесь появилась какая-то цивилизация, сказала специалистка. Но, правда, есть вариант, что когда они прилетят, чтобы пообщаться с нами, разговаривать тут будет не с кем, потому что люди тупеют.
1: Хорошие новости.
0: Это не я говорю. Это опять-таки специалисты из Российской академии наук. Они провели опрос, и оказалось, что каждый пятый россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Еще 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами. 38% верят в существование колдунов, а каждый третий в способность экстрасенсов точно предсказывать будущее. Ну так верните астрономию в школу, а то мы так скоро в плоскую Землю на спинах слонов уверуем. Хорошие новости точно будут. Я, Юль Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 8 градусов. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 6, завтра утром также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: А в лишнем весе тоже есть свои плюсы. Вот, например, если много и хорошо кушать, в троллейбусе можно уступать место сразу двум.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Тогда показывали только наши павильоны. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге, тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе был большой фильм, помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чё, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует? Вот гад. И я такую вещь сказал, за которую его вообще. Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Бузатерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Возможно, самолет с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
18: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
17: Фандэй. Для всей семьи.
18: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.
0: А у нас

0: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
1: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
0: Тогда и гаго на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкур, джигитовка.
2: Конкурс красоты «Мам, ты чё как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса и другие конские радости.
0: Приходите с конем на палочке.
1: Можно просто с палочкой или просто с конем.
3: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
0: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби Хорсинго.
3: Мы вам и го-го. Не реклама.
4: Сеть русских ресторанов японской кухни «Дед Банзай» приглашает насладиться блюдами из нового сезонного меню.
5: Наваристый мисо-борщ, пышные унаги-кулебяки, суши с карасем, пискарем и черноморским бычком, чука-сало, фунчоза с потрошками и наша гордость. Тирами-рулька поросячья с квашеной морской капустой. Ммм, да это же просто... Что в переводе с японского «пальчики оближешь»?
4: Сеть ресторанов «Дед Банзай».
5: В подарок каждому клиенту народный японский кокошник «Хатимаки».
4: «Дед Банзай» с русским сердцем и японской лапшой.
5: Может, душой?
4: Нет, лапшой. Ждем вас в наших ресторанах.
5: До мо аригато годзаймас. Тьфу ты, язык можно сломать.
6: Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдулниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдулниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдулниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
7: «Я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы».
6: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Пишите за билетами на сайт спасибо.насрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдулниязов.
8: Саламат башет.
6: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Наступило время для ваших сообщений. Эти 60 минут будут наполнены и юмором, и музыкой, и вашими посланиями. Озвучивать буду приветы, поздравления, признания в любви и просто любые ваши письма. Ловим все по единому и неизменному номеру. Плюс 7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер, и самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Также в этом часе мы включаем тот юмор, который вы попросите. Главное, напишите нам об этом. Это же юмор на заказ все же. И у микрофона по-прежнему ваш покорный гид по юмору Кирилл Горин. Меня зовут. Всем привет, всем здравствуйте. А Мария, ее послание. Вот мы начинаем уже. Передаю привет моему любимому Юре и поздравляю его с днем работника сельского хозяйства. Желаю терпения, здоровья и хорошего настроения. Мы его очень любим, написала ваша супруга. Ирина передает привет своему любимому коллективу и особенно своей лучшей подруге Александре. Пишет, что сильно вас любит. Саша, фиксируйте. И еще один привет от Максима из Новосибирска. Он говорит, что сильно любит свою жену Викторию и просит включить для них большой стендап. Да как скажете, уже все летит в нашей динамике.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Мне 31 год, и я чем старше становлюсь, тем больше не люблю, когда мне кто-то звонит и спрашивает, чем занимаешься. Ну, потому что я не всегда могу ответить правду на этот вопрос. Меня недавно спросили, чем занимаешься, а я вот холодец варила под Буланову, понимаете? Мне прям нравилось этим заниматься, хотя Буланова — это не совсем мой выбор, ее мне просто приложение включило. Сейчас же приложения эти все умные, они подстраиваются под твои вкусы. Вот оказалось, я Буланову люблю, кто бы знал. Но холодец — это, конечно, уже не случайность, это возрастное, потому что, ну, там даже праздника никакого не было, просто вторник, апрель, вот, захотелось холодца. Холодец — это всегда осознанный выбор взрослого человека, потому что там нельзя передумать в какой-то момент. Ты не можешь его расхотеть, когда свиные хвосты уже сварены. Недавно еще подсела на сериал «Великолепный век». Кто не смотрел, не начинайте даже. Там сериал великолепный, но чтобы его досмотреть, нужен примерно век. Вот, видимо, поэтому такое название. Одна из серий была почему-то заблокирована, и я нашла ее на другом канале, но почему-то она была на белорусском языке. Я подумала, ну пофиг, разберусь в целом. И я вам клянусь, нет ничего смешнее, чем смотреть сериал про мусульман на белорусском языке. Это такое, я думаю, блин, как круто. Вот жаль только актеры, не корейцы, чтобы уже все эти колориты собрать, вообще было бы классно. Ну, а я люблю смотреть и познавательные передачи тоже, но проблема в том, что я ничего не запоминаю. Запоминаю вот только фигню всякую. Я недавно посмотрела передачу про то, как люди предохранялись в древние времена, и единственное, что я оттуда запомнила, это то, что в Древнем Египте женщины мазали себя крокодильем пометом. И этот способ работал на 100%, потому что кто с тобой будет спать, если ты намазана крокодильем пометом? Я часто комментарии читаю в интернете, ничего не могу поделать. Я сама ничего не пишу никогда, меня большинство людей в комментариях бесит, но я не могу остановиться. Я не знаю, что с этим делать, еще бывает, когда кто-то в интернете прям сильно не прав. Казалось бы, ну не читай эту чушь, которую он пишет. Но нет, я читаю все, захожу потом на страницу этого человека, смотрю все его фотографии, чтобы точно убедиться, что он конченый. Я еще заметила, что больше всего комментарии любят писать неграмотные люди. Но вот эти, которые не смогли запомнить, как пишется «ця» и «ця», зато просто охренительно разбираются во всем остальном. И там почему-то какие-то злые все время. Особенно в провинциальных пабликах. Я как-то зашла в калининградский паблик, и там была новость, что историк моды Александр Васильев, ведущий модного приговора, откроет в Калининграде музей моды. Я думаю, ну это классно же, музей, кому такое может не понравиться. Захожу в комментарии, и первое, что я вижу, первый же комментарий, пусть свою моду себе в задницу засунет. Моду, прикиньте, вот зачем ставить перед человеком невыполнимые задачи? Но потом я зашла на страницу этого комментатора, оказалось, что можно засунуть моду в задницу, представляете? Видимо, ему понравилось, он просто теперь всем это советует. В общем, будьте добрее, спасибо большое, у меня все.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Нет, Ольга Владимировна, разумеется, знала себе цену, но хитрые турки умели торговаться.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Если вдруг номер для сообщений вы прослушали, я напомню его немного позже. Ну а пока о сообщениях, которые вы нам прислали к этому мгновению, к этим минутам. Максим и его сообщение. Добрый день, дорогая радиостанция Юмор ФМ. Передаю привет большой от Максима Адрова всем своим родственникам в деревню Юрина Нижегородской области. Альбине, Полине, Диме, Лене, Демиду, Марку, Олесе и Марине Геннадьевне. Вот так вот с уважением, Марина Геннадьевна, вам отдельный привет от Юмор ФМ тогда уж, чтобы на всякий случай, чтобы не портить впечатление. Всем хорошего дня вам, отдыхайте. Саша передает привет Олесе Федоровой. Артем из Казани передает привет своей любимой жене Людмиле и своим друзьям Кириллу, Саше, Ивану и Диме. Желает всем вам хорошего настроения и хорошего дня в том числе. Также есть у нас привет от Натальи из Новокузнецка. Она пишет, что сильно любит своего мужа Дениса и говорит вам, что вы у нее самый лучший, а также благодарит вас за то, что вы наконец-то отремонтировали веранду. Теперь вся страна знает, и мы тоже благодарим вас за то, что отремонтировали веранду. Можно даже пригласить нас в гости, если что вдруг. Кстати, номер для сообщений плюс 7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. Егор передает привет всей стране и желает каждому гражданину хорошего настроения. А вот Степан из Екатеринбурга направляет лучи позитива своей жене Александре и просит включить для них классику жанра.
0: Юмор ФМ. Классика жанра. Семен Альтов.
2: 16 сентября сего года произошло дорожно-транспортное происшествие на Посадской улице. Водитель грузовика Кубыкин, заметив женщину, которая стояла на пешеходном переходе, затормозил, пропуская пешеходку. Гражданка Рыбец, которую ни разу в жизни ни одна машина и даже лошадь не уступала дорогу, продолжала стоять, ожидая, когда машина проедет. Кубыкин, убедившись, что женщина переходить не собирается, тронулся с места. Рыбец, видя, что грузовик едет медленно, прикинула, что, как обычно, успеет проскочить, и бросила через дорогу. Водитель резко затормозил и сделал жест рукой, мол, проходите, гражданочка. Рыбец истолковала жест, мысли проваливай, пока не переехал. И метнулась на тротуар обратно, дожидаясь, по ее словам, когда этот псих проедет. Кубыкин кивнул и дал газ. Рыбец решила, что кивком он дал понять, еду медленно, проскочишь, и рванула на перерез. Грузовик встал. Ребята остановилась, не зная, с какой скоростью он поедет, без чего не рассчитать, с какой скоростью надо перебегать. Кубыкин, предчувствуя, что добром это все не кончится, решил сделать крюк и проехать другой дорогой. Когда грузовик опять скрылся, Рыбец, не зная, что этот тип задумал, в панике бросилась бежать проходными дворами с криками «Убивают! Спасите!». 19.00 на углу Посадской и Бебель они вылетели навстречу друг другу. Кубыкин едва успел затормозить, Рыбец едва успела перекреститься. Кубыкин дал задний ход, Рыбец сделала то же самое. Так они маневрировали часа 4. Стало смеркаться. И тут до Кубыкина дошло. Тетку в детстве, очевидно, хорошо переехали, а он, скорее всего, похож на водителя, который ее тогда не додавил. Чтобы она перестала бояться, Кубыкин натянул на лицо черные колготочки. Глядевшись, Рыбец опознала в Кубыкине особо опасного преступника. Она решила его обезвредить и с криком «Ура!» метнула машину бидон молока. Кубыкин вывернул в сторону и врезался в фонарный стол, который, падая, придавил некого Сидорчука, которого действительно 5 лет разыскивала милиция. Вот так, благодаря решительным действиям наших граждан, был задержан особо опасный преступник.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: Fun Day – для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Царским хоромом. Царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы вообще-то в курсе, что большинство пищевых отравлений начинается со слов: «Да чего ему там в холодильнике сделает?»

0: Диме и пишет, что вы у него самые лучшие. Просит вас не забывать о том, что завтра понедельник. Это то есть к Дмитрию написал он. Домашнее задание делать будем. Алена из Перми направляет воздушный поцелуй своему мужу Саше. Сергей из Егорьевска передает привет своей любимой жене Эльвине. Благодарит вас за все и за обед в том числе. Ну класс! Кстати, если вдруг вы собираетесь обедать или уже это делаете, или даже уже сделали, неважно. Всем приятного аппетита и отличного настроения. И это не все. Степан передает привет своей любимой жене Вике, желает вам хорошего, легкого дня, а также успехов на работе. Вот так вот и написал. А что вы там делаете? Может, домой пора уже? Может, вы с пятницы еще не? Ну, ладно. Кристина поздравляет с днем рождения своего папу Сергея Петровича, желает вам крепкого здоровья, успехов и любви. И еще один привет у нас от Сергея из Соликамска, своей любимой супруги Виолетте. Он направляет сообщение. Ну и для вас сейчас голая штанга.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт. Внимание! Марш!
2: Гол! Штанга!
3: Да, друзья, все-таки очень красивая фигура у Серхио Рамоса. Но его переднюю часть нам почему-то не показывают. Итак, у нас прервалась трансляция, и теперь развлекать вас буду я. Удар! И форвард москвичей вместо того, чтобы поразить ворота «Зенита», поразил пожарную машину, стоящую довольно далеко от ворот. Илье обошел трех защитников, но тут подошел четвертый и испортил весь этот цирк. А что Дзюба? Дзюба – это всегда опасно, даже если его нет на поле. И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает таки в ворота. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: не совсем ностальжи, да, это вообще юмор на заказ, и мы продолжаем. Продолжаем озвучивать ваши послания. Сергей из Тулы передает привет своей любимой жене Анастасии и дочке Саше, а также лучшему, самому классному своему сыну Ивану, и говорит вам, что сильно вас любит. Вот так вот он написал, да. Кирилл из Твери передает привет своей любимой жене Анне и дочке Софи. Сообщение для Марины: поздравляет ее с днем рождения, с праздником, ваш муж Алексей и ваши друзья, и ваши коллеги здесь и подписываются. Дима, Александр, Виктория и многие другие говорят вам, чтобы у вас все было хорошо. Желают вам прекрасного настроения и лучшего года в вашей жизни. Пусть будут только успехи вокруг вас. Успех в Нирнии, да, написали. Мария из Брянска передает привет своему папе Александру. Говорит вам, что вы у нее самый лучший, она вас сильно любит. Виктория направляет пламенный поцелуй своему любимому мужу Александру. Саша, Александр передает привет Олесе Федоровой. Внимание. И еще один привет у нас от Михаила из Орла, который улетает лучшей жене Ксении. Ну и для вас прямо сейчас тот самый КВН.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Парма. Город Пермь.
3: Александр Твардовский, поэма «Василий Тёр». Василий Терминатор. Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чу! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор. Терминатор, зашептались мужики.
4: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
3: Нержавейка? Нержавейка, отвечает наш герой.
4: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
3: мне нужна твоя одежда. Эх, парень дал, а кто б не дал?
4: Вдруг из темноты квартала робот жидкого металла.
3: Пули градом, все, конец. Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
4: Подбитым глазом
3: махом сгреб врага в кулак. Тот сквозь пальцы.
4: Вот зараза.
3: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата,
4: дайте вас перевяжу.
3: Улыбнулся он: не надо, я до свадьбы заживу. И поднялся терминатор. И баба бубут. Пиу-пиу-пиу-пиу. Все, капут. А город подумал: ученья идут.
4: Вся Америка гадает, чем героя наградить.
3: Может, на курорт отправить
4: или орден приварить.
3: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back. Спи спокойно, Сара Коннор.
4: Сохрани твой мирный сон.
3: Терминатор, скромный робот
2: с человеческим лицом.
1: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
5: Хорошая погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 8 градусов. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 6, завтра утром также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио», «Хавейл М6», а теперь «Хавейл F7» и F7X. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Иван увидел с балкона, что машину соседа угоняют. Не растерялся, выбежал на улицу и припарковался.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И это финальная партия сообщений к этому часу. Здравствуйте, замечательное радио Юмор ФМ. Поздравляем с 30-летием своего сыночка Карпейкина Алексея. Желаем здоровья, благополучия, успехов, семейного счастья, исполнения желаний. Папа и мама здесь подписываются, Брянская область, на связи поселок Дубровка. Вот так вот, с праздником вас, Алексей. Только благ желаем вам, да. Денис из Красногорска передает привет своему сыну, студенту Роману. Рома, просыпайтесь, пишет он. День идет уже полным ходом. А еще и привет любимой супруге он направляет. Кстати, зовут ее Ольга. Ну все, отлично, все успели, выходной удался. И еще один привет от Виктора своей любимой маме Татьяне. Пишет, что сильно вас любит, вы самые лучшие, самые любимые, просит вас не грустить. Напомню, вернемся к вашим сообщениям уже завтра по московскому времени в 2 часа дня. Номер плюс 7 915 0303 567. И под занавес часа предлагаю насладиться голосом Сергея Бурунова, который озвучит для нас избранный фрагмент из произведения «12 стульев». Все прямо сейчас.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Да что вы, дядя? Вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо», — сказал мальчик по-извозчичи. «От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный». Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
2: «Ого!»
1: — спросили из-за двери. «По делу», — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, оттороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как себя вести в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите?» — сказала Элочка нежно. «Это мексиканский тушкан». «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы». «Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд!» Элочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
2: «Вы, парниша, что надо», —
1: заметила Элочка в результате первых минут знакомства. «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины. Хо-хо! Но я к вам по одному деликатному делу. Шутите? Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление».
2: «Жуть!»
1: Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Продайте, девочка. Я вам дам 7 рублей».
2: «Хамите, парниша», — лукаво сказала Элочка. «С ней нужно действовать», — решил он. «Предложим обмен.
1: Вы знаете, сейчас в Европе, в лучших домах Филадельфии, возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Элочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь».
2: «Должно быть знаменито», — заинтересовалась Элочка.
1: «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Элочка же тихо застонала. «Хо-хо!» Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и галантно раскланялся.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
4: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
4: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Топ покупок месяца.
8: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А Moda C5. Добавить стиля.
8: JQ J7. Впечатлить друзей.
7: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: После третьей бутылки водки Андрей понял: Зинаида настолько красива, что он ее недостоин.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: И вот с этого самого дня я для себя принял твердое решение. Все, больше не пью. Больше ни капли. Потому что задора былого уже нету. Да и мне уже, извините, не 20 лет, да, здоровье не то. Просто сидишь грустный и пьяный, смотришь фотографии, как ты был веселый и пьяный. Зато теперь, через 2 дня, как я не пью, я постоянно чувствую, знаете, ну как вам объяснить, такую легкость. Такая легкость у меня.
3: Круто, круто, Миш. Только мы тебя не спрашивали.
2: Голова ясная, мысли не путанные. Да, и постоянное ощущение вот этой, как вам объяснить?
4: Легкости, Миш.
2: Да,
4: легкости,
2: да, легкости. Да.
5: А, день добрый, меня зовут Валентин. Я ваш официант, что будете?
4: А, мы еще не выбрали. А, да, сейчас, секундочку. Да.
3: Так, а есть у вас какой-то пиварик, что прям свежий? Вот только кегу открыли. А,
5: да, конечно, конечно.
2: А, пацаны, вы что, вы выпивать собрались, что ли?
3: Ну да.
4: Оу. А что, новый Миша не может быть рядом с алкоголем? Или есть вероятность, если новый Миша окажется рядом с алкоголем, то может появиться старый Миша?
2: Нормально? Да не, не, парни, это не проблема. Для меня это не проблема.
4: Ну, мы можем, да?
2: Да, конечно, да, если хотите, берите. Просто я себя уже пересобрал. Ага. Знаешь, я внутри себя поломал и заново слепил. И теперь у меня, знаете, постоянное ощущение какое-то, ну, как вам объяснить?
3: Легкости, наверное.
4: Да, да, да.
3: А давайте 0,5 темненько.
4: Угу.
3: Ага, и пивной сет вот этот номер 6, который с греночкой.
5: Ну, прекрасный выбор, да.
4: Ага. Так ты походил, значит, да? Так, а как мы походим? А мы с козырей походим, родная. А есть у вас водочка в морозилочке? Есть такая?
5: Да, есть. Специально 12 часов для вас мерзла.
4: Эй, тащи сюда ее. Только не говори этой лялечке про меня, а то она меня боится. Мама, что я заказал? А что я заказал? Ай, мама.
2: Тебя в шоке, конечно, Денис.
4: Что такое?
2: Да ничего, ты сидишь, радуешься, что тебе скоро водку принесут. Денис, тебе не счастье принесут, не благополучие, не, я не знаю, там, как вам объяснить, какую-то легкость, понимаешь? Тебе водку принесут, это отрава, а ты радуешься сидишь.
4: А, все нормально, Миш?
2: Да ну, нет, это не агрессия, вы не подумайте. Да, нет, да, конечно, нет. Если хотите, я... Просто я за себя радуюсь, что я больше не такой обрыганец, как вы двое.
5: Понятно. Итак, господа, прошу.
3: Ой-ой-ой-ой, целую ваши руки. Как быстро, а?
4: Целую тебя везде, братан, где захочешь.
2: Вы, конечно, биомусор конченый, пацаны.
4: Почему?
2: Вот вам лишь бы что-то в жерло свое залить и все. Нет, жизнь, конечно, ваша, вам решать, но я просто вам пытаюсь донести, что можно от других вещей кайфовать. От хорошей книги, от природы, от общения с людьми. И вот тогда у вас появится, ну как вам это объяснить, легкость, понимаете? А вы просто, ну, травите себя и...
3: Ну... Похоже на тост.
4: Да.
3: Да, давай.
2: Вообще не похоже на тост. Вообще нет.

0: Вот почему-то пришла в голову ассоциация с тем самым сахарным мешком. Огромный камень, не надо его бояться. Просто принеси сахар, ты идешь и начинаешь ту самую битву по добыче сахара. В общем, было весело. Ну а повеселиться и насладиться классикой избранного юмора можно также в этом часе. Кстати, его у нас теперь еще больше. Еще с нами шутит тот самый всеми любимый Андрей Рожков. В общем, делюсь с вами расписанием юмора в финале часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее услышим лучшие миниатюры шоу «Лиги городов» и еще впитаем порцию детских перлов в рубрике «Угарный папа». Кстати, возможно, перлы даже и ваших детей, которые озвучит для нас Гард Дмитриев и сделает это с огромным удовольствием. Ну а прямо сейчас брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Здесь с вами по-прежнему Кирилл Горин. Всем здравствуйте.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды ты спросишь, что я люблю больше, есть или спать? Я ничего не отвечу. Ведь я уже покушал и уснул. Однажды я зашел на кухню, там набухало тесто. И чтобы ему не было скучно, я набухался вместе с ним. Однажды я решил покормить лебедей и сорвал балет «Лебединое озеро». Настоящий мужик, если и купит Теслу, то только дизельную и на механике. Я опытный бабник и знаю наверняка, сколько лен, столько и зин. Я не в курсе, с чем именно были пирожки, но красная шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.
5: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: Она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она, она будто во сне. Девочка с нашего двора,
1: она...

0: Біль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области. Может, но почему-то не хочет.
2: Прозвучала заветная шутка. Та шутка, за которую вам можно сейчас получить 3000 рублей. С кем мы будем играть в игру «Автомобиль за улыбку», решит наш фирменный улыбайзер. После правильного повторения шутки, опять же напомню, вы получаете 3000 рублей, путевку в суперфинал в том числе, и уже в конце этого года, возможно, именно вы уедете от нас на новеньком автомобиле. Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте поделиться с нами своей веселой фотографией. Фотографией со своей улыбкой. Самое главное, помните, что участие в игре абсолютно бесплатное. Чтобы повысить шансы на выигрыш, можно просто пригласить в игру всех, кого знаете. Друзей, коллег, родных, близких, любых людей. Главное, чтобы уже повысить, опять же, шансы и вместе в финале этого года кататься на новом прекрасном автомобиле. Переходим к выбору нашего участника. Итак, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну и прямо сейчас мы отправляемся в Казань, будем звонить Венере. Все, кто хочет увидеть улыбку Венеры, просто заходите на сайт веселорадио.ру и, соответственно, просто открывайте прямую трансляцию. Ну а я пока наберу ваш номер телефона. Венера, я вам звоню, ну нужно будет поскорее набрать. Так, итак, набираю номер. Номер телефона мы набрали, держу песочные часы в руках, чтобы их перевернуть и засекать уже 30 секунд, когда же будут наши гудки? Гудки вы где? Тут. Как синхронно получилось. Это вот экстрасенсорика получается. 30 секунд времени мы засекаем. Идем дальше, ждем, когда Венера возьмет трубку. Правильный ответ принесет Венере 3000 рублей и путевку в суперфинал. Неправильный ответ оставит ее улыбку в любом случае в нашем улыбайзере. И она будет с нами все равно до конца. Потому что что? Потому что в будущем мы можем подарить ей еще раз этот шанс ответить на звонок и выиграть автомобиль. Здравствуйте. Не здравствуйте. Ну так вот, это я уже сам собой. Ответить на звонок, соответственно, можно бы прямо сейчас, но время у нас еще один гудок. 30 секунд истекли. Где гудок? Финальный. К сожалению, Венера не взяла трубку. 30 секунд времени истекли. Песочные часы можно смотреть на прямой трансляции. Все, здесь уже песка недостаточно, уже все закончилось. Венера, если вы нас слышите, если кто-то вам о нас рассказал, или кто-то знает сейчас, видит, вернее, эту прекрасную, очаровательную даму, передавайте ей привет от Юмор ФМ и сообщите, что ее улыбка в любом случае остается в нашем фирменном улыбайзере. Может быть, мы свяжемся с ней в далеком будущем. Может быть, мы свяжемся с ней совсем скоро или даже вообще завтра. Это все решит наш фирменный улыбайзер. Он выберет фотографию по нашему нажатию. Ну а данный эпизод игры сыгран, нам стоит только заново его раскрутить. Но прежде чем мы раскрутим улыбайзер, я напомню, что участие в игре бесплатное, а финал игры состоится в конце этого года. Время вроде бы есть, но вроде бы его и нет. И чтобы принять то самое участие, просто заходите на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте делитесь с нами своей фотографией, своей улыбкой. Ну а мы продолжаем играть, потому что игра наша-то, как обычно, продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Ульяне 5 лет, а брату Вовке 2 года. Бабушка принесла обоим по шоколадке. Папа увидел и говорит: «А можно мне вашу шоколадку попробовать?» Ульяна отвечает: «Конечно, можно, только мою не ешь». Аделине 9 лет. Сидит в машине. На заднее сиденье к ней садится бабушка. Аделина говорит: «Бабуль, ты чё так надухарилась? Воняет на весь салон, дышать невозможно». Бабушка в ответ: «Вообще-то это французские духи». Аделина реагирует мгновенно: «Ну, если во Франции все так воняют, туда лучше не ездить». Из школьных сочинений Димы. Конь подбежал к хозяину, обнял его и стал что-то нежно шептать ему в ухо. Неуспевающий ученик – это тот, кто не успевает списывать. Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на нем были мои плавки.
0: Угарный папа.
1: Вечер, все ложатся спать. 6-летняя Мила кричит из своей комнаты: «Пап, а ты с двумя женщинами когда-нибудь спал?» Папа с большими глазами: «Нет». «Мила, ладно, сейчас приду». 5-летняя Дана ужинает с семьей. По телевизору фоном идет реклама платья, которое, по словам диктора, идеально подчеркивает фигуру. Дана говорит: «Пап, купи маме платье». Папа отвечает: «Оно не модное, больше для бабушек. Вот будет маме 60 лет, тогда и куплю». На что Дана выдает: «Лучше сейчас купи, потом она не влезет». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю.

0: Берите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответной, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
4: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Невероятно, но факт. Детский ансамбль «Кукушечка» годами подбрасывал своих солистов в другие детские ансамбли.

0: думаем, мечтаем о будущем, на технологиях. И вот про них расскажет Юлия Деточкина в «Хороших новостях». Расскажет об искусственном интеллекте, который помогает и в то же время не совсем. Знаете историю, когда звонишь записаться на прием, например, и вот тебе электронный голос задает 1000 вопросов, а потом еще и связь обрывается. Потом заново звонишь, и вот это все повторяется. В общем, про это, про подробную такую историю подобную Юлия Деточкина расскажет нам всем в «Хороших новостях». В общем, технологии, конечно, прекрасно, но юмор всегда будет важнее. В финале часа здесь легендарный Михаил Задорнов навсегда, и прямо сейчас лучшие фрагменты шоу «Лиги городов».
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: Балейла, мытищи.
1: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
2: Эй, привет, ТНТ. Я иду сейчас. Все, я подхожу. Все.
3: Это он.
1: А можно как-то побыстрее?
2: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
4: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
2: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
1: Может, лучше песню споешь?
2: Все не прибедишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравец-маринка, значит, есть кравец-большая театровка. Если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. Если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
1: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
2: Сейчас поймешь. Лепрекун с винирами рэп читает там. В пиджаках 3 гномика, 2 клевые мадам. Там за сундук золота борются хлыщи. У каждого 2-го на роже есть прыщи.
1: Ну и что это?
2: Это лига городов. Это ТНТ.
1: Так быстро пошел отсюда.
2: Хорошо, но при одном условии.
1: Каком?
2: Не быстро.
5: Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Всем привет! С вами Юлия Деточкина. Искусственный интеллект и человек – герои этого выпуска. В Госдуме осудили повсеместное внедрение нейроболванов. Справедливый рост Сергей Миронов возмущен больше всех. Сегодня человек, позвонивший в банк или на почту, вместо того, чтобы быстро получить ответ на вопрос, вынужден общаться с электронным помощником. Толку от этих нейроболванов, как от козла молока. Приходится тратить нервы и время, пока, наконец, не соединят с живым сотрудником, сказал он, обвинив тех, кто внедряет такое, в равнодушии к людям. И теперь Миронов требует сделать первичным ответ оператора человека, а уже потом переходим к нейроболванам. Горячо поддерживаю, запретите им уже. Бесит. Интересный эксперимент с нейроболванами. Мне очень понравилось, теперь буду так называть нейросети. Так вот, эксперимент провели в Ирландии. Там собрали 189 сотрудников в виртуальный офис и выдали им в помощь ИИ-модели. Абсолютно одинаковые, но кто-то мог выбрать помощника мальчика, его звали Йохан, а кто-то девочку, Яханну. Нейросети отличались исключительно голосом, мужским и женским. И в финале ботам попросили заплатить за работу. В итоге девочка получила зарплату на 10% меньше. При этом женскую версию нейросети участники охарактеризовали как более человечную. Вы понимаете, да? Даже тут, в бездушном мире нейросетей, женский труд ценится дешевле.
1: Хорошие новости.
0: Фирма по разработке гуманоидных роботов решила поменять старую модель на новую. Но куда же девать кучу старых роботов? И вот что придумали. Поступить с ними прямо как во втором Терминаторе. Помните вот это вот «I'll be back»? В общем, вот так все и устроили. Нейросети, на которой работали эти роботы, научили заставлять их прыгать в чан с раскаленной сталью. Некоторые в прыжке даже делали сальто. Ну и на прощание пригласили самого Арнольда Шварценеггера. Посмотреть эпичные кадры можно прямо сейчас в Макси Юмор-ФМ. Заходите за флешбеками в детство. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь. И, конечно, с хорошими новостями.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 8 градусов. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 6, завтра утром также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца октября.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
5: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
6: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А если мужчина открывает женщине дверцу машины, тут одно из двух: либо это новая машина, либо новая жизнь.

0: одно из последних писем, пришедшее из Германии. Наши эмигранты решили построить там какую-то себе пристройку к дому, но купить кирпичи им на ум не придет никогда, только наворовать. Когда? В воскресенье. Где? На стройке. Потому что немцам на ум не придет охранять кирпичи на стройке в воскресенье. Наши приехали, стали складывать багажник, прицеп, наполнили. Подъезжает полиция, спрашивает, что вы делаете? Не моргнув глаз, наши. Испытывайте сейчас чувство счастья и гордости за наших. Говорят, понимаете, дело в том, что мы строили дом, у нас остались лишние кирпичи, и вот, чтобы не пропадало, мы сюда привезли. А теперь я требую испытать гордость за наших. Немцы, полицейские говорят, это по закону нельзя, немедленно все забирайте и уезжайте. Вот это умение соображать, творить, я думаю, вообще оно не случайно у русских. Есть опасность, что наступит конец света на земле, а продолжить род человеческий надо. Русские выживут, масаи и чукчи. Американцы не выживут. У них в супермаркете отключилось электричество в Нью-Йорке. Паника была, крики террористы. У нас в Белгороде год назад в супермаркете отключилось электричество. Никаких криков террористов. 10 секунд полнейшей тишины и чавканье. С ударами по рукам убери ручонки, я это взял уже. Когда включился свет, батон колбасы лежал на правильном месте, надкусанный с четырех сторон разными зубами. И все обратили внимание, что когда включился свет, супермаркет в мини-маркет как-то превратился сразу. И еще, у наших людей, благодаря нашему волшебному магическому языку, знаете, что особенно развито? Чувство юмора. Я вообще считаю, что мы юмором восстанавливаем национальную идею России, что мы какой-то... Вот кто так смеяться над собой умеет? Ну, только наши. Ведь неприятности наши человек, он хохоча рассказывает. Ой, слушай, у меня колеса с машины сняли. И хохочет. Да, ты что, представляешь, и все разные. Одно от Волги, одно от КамАЗа, два от Запорожья.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.

0: самолете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: «Фандэй» – для всей семьи.
5: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Друзья, совет на будущее. Зонтик отлично сбережет вас от дождя. Просто возьмите его с собой, и дождя точно не будет.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
4: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко», готовят номер «Яблочко».
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Мы уже здесь.
4: Фонограмма готова?
5: Готова.
4: Поехали.
5: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И пам

0: Поднял Женя ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется. В зале сидит мама, деньги на пластилине сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается, ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону. Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек. А теперь, ребята, дружно за мной.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

Мы тоже постоянно делим те самые приятные мгновения с вами и со всей страной. Уже как месяц наступил новый сезон, и у нас стало больше юмора и больше шуток. И самое главное, в нашей команде тот самый Андрей Рожков, который этими шутками как раз и шутит. А вот чем мы будем делиться в этом часе, расскажу вам прямо сейчас. Например, в финале послушаем монолог маэстро Жванецкого. Чуть ранее всемирно известный психолог по семейным отношениям Сатья ответит на волнующие нас, конечно же, семейные вопросы. А еще Игорь Маменко расскажет тройку смешных анекдотов. Это будет в середине часа. А вот прямо сейчас шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться. И все это здесь для вас. Также в студии с вами Кирилл Горин. Всем привет и напомню, теперь у нас еще больше юмора.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты.
2: В багажнике покойник, в багажнике покойник. На битве экстрасенсов статисты не нашли. Ну а теперь ждем от тебя следующую песню.
1: С причала рыбачил апостол Андрей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей доставал из воды пескарей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. Как ты можешь, скотина, ходить по мосту, ведь моста никакого здесь нет. Видишь, вот документ, на котором он есть, а я хожу по мосту, а ты нахрен иди. Я разорвал, видишь, вот документ. Ой. Ой, как смешно. Давай, Люськин.
2: Нельзя носить с носками, таков закон сандалий. И он для всех людей. Ой, мама.
1: Ой, как смешно.
2: Обожаю. Кто придумал эту моду? Остановись.
1: Таков закон сандалий.
0: На Юмор ФМ.
3: Время пострелять, но походу пока не попадаю, потому что занята кабинка.
2: Районы, кварталы, жилые массивы, но паркинг всего на 4 машины.
3: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Стало ясно, чем тут пахнет, а я думал, кто-то сдох.
1: 3-4 закончили, переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
2: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
2: Пока-пока.
0: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни».

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки. Расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Запомни первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Из ресторана выходит дребезги пьяный человек и стоит такси. Он к таксисту подходит и говорит: «Шеф, свободен?» «Да». «Пошли потанцуем».
2: Ну вот, дорогая моя, теперь, когда мы женаты, скажи мне честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться? Ну хорошо, обещаю. Ну ладно, 7. А, в смысле, я 7? Нет, ты 4.
3: Было у моряка, ребята спрашивают, пионеры даже, наверное, скорее всего. Были у вас случаи, чтобы вы когда-нибудь серьезно испугались? Вы такой вроде смелый, весь в якорях, татуировках, ножи висят, в бандане, ну весь такой Рэмбо. Говорю: «Да нет, такого я не припомню, я очень смелый и храбрый человек». Хотя нет, однажды было. Мы на корабле перевозили 10 тысяч кукол, пошел шторм, 9 баллов. Корабль накренился на 90 градусов. Все 10 тысяч кукол открыли рот и сказали: «Мама!» И вот тут я испугался.
0: Игорь Маменко

0: Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто слушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я тут обнаружил, что каждый раз, когда я что-то покупаю, с моей карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она меня прямо раздражает.

0: Ну а мы можем и будем продолжать радовать вас хорошими новостями каждый день. И вот даже в этом часе в том числе. Совсем скоро Юлия Деточкина поделится с нами порцией информации, направленной на российскую повестку. Уже с 14 лет можно формировать свою пенсию. Да. А, кстати, молодость заканчивается в 35. Об этом тоже совсем скоро мы узнаем. И в финале часа мы услышим монолог маэстро Жванецкого. А прямо сейчас Сатья с юмором ответит на семейные вопросы.
1: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
1: Сатья отвечает.
3: Что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
2: пропал? После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости нет.
3: Без физической близости. Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
2: Ну, конечно.
3: Что вы мне такое рассказываете? Все, что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил. Теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его так интимную его. Жизнь. Да. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
4: Своей жизнью.
3: Своей жизнью. Правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там рамила, ходила.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Российская повестка в этом выпуске. Какая прелесть! Эксперты сообщили, что формировать пенсию можно уже с 14 лет. Если подросток решит работать, то в соответствии с законодательством он может начать отчислять копеечку в пенсионный фонд уже прямо сразу. По достижении 18 лет, совмещая работу с обучением, можно приобретать трудовой стаж и формировать себе пенсионные права. Как говорится, копи пенсию с молоду. Не стоит думать, что вы еще все успеете. Геннадий Онищенко, академик из Академии, сообщил, что молодость заканчивается в 35 лет. И не верьте ВОЗ, которая все продляет и продляет срок молодости каждые 5 лет. Онищенко предупреждает, 35 уже все. Для продолжительности активной жизни он призвал больше заниматься любимым делом, развивать память и умственные способности. Ну и, конечно, еще раз, пенсию откладываем с молоду.
1: Хорошие новости.
0: Юрист Тимур Маршани разъяснил, можно ли давать ребенку не отчество, а матчество. Оказывается, можно, но есть нюансы. Если имя женщины образовано от мужского имени, например, Александра или Евгения, то почему бы и нет? А вот Ларисовну или Веровича почти наверняка отклонят. Надо срочно взять в оборот мужское имя Ларис. Почему Раис есть, а Ларис нет? Хорошие новости есть всегда. Далеко не уходите, скоро свеженький выпуск.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 8 градусов. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 6, завтра утром также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца октября.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
7: Покупать новый «Хавейл» с выгодой. До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. Обновленный модельный ряд «Хавейл Сити» от 1 579 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Борис Ефимович Друкер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас седьмого класса по последний день, ненавидимый нами самодурый деспот, лысый в очках, который в лоб летели любому из нас, ходил размашисто, кланяясь в такт шагам, бешено презирал все предметы, кроме своего. Бортник, вы ударник. Он не стахановец, он ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. И если вас не примут в институт, то не потому, о чем вы думаете. Кстати, потому, о чем, вместе или раздельно? Что ты скажешь? Получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шах, мат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия. Я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись. Я тебе дал 5. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова «стреляный». Не дай бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один. Внимание, внимание. Вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает. Я ему дал 2. Он переживает, он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам еще 2, чтобы ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Ты посмотри на свой диктант. Красным я отметил твои ошибки. Это кровавая, простреленная в 10 местах тетрадь. Но я дал тебе 3 с плюсом, тебе и маме. Сейчас, как и всегда, я вам буду читать сочинение Григорианца. Вы будете плакать над ним, как плакал я. Мусюк, ты будешь смотреть на меня. Нет, Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели. А сейчас смотри на меня. До боли, до слез, до отвращения. Борис Ефимович Друкер, его брат, литературный критик, был арестован в 48-м или 47-м. Мы это знали, от этого нам тоже было противно. Брат врага народа. Борис Ефимович Друкер, имевший в классе любимчиков и прощавший им все, кроме ошибок в диктанте. Борис Ефимович Друкер, никогда не проверявший тетради. Он не унижался, он для этого брал 2 отличников, а уж они тайно кое-кому исправляли. И он, видимо, это знал. Борис Ефимович Друкер брызнул слюной сквозь беззубый рот. Какая жуткая специфическая внешность. Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным, Борис Ефимович Друкер, умерший в 59 лет в 66-м году. И никто из нас не мог идти за гробом, мы уже все разъехались. Мы собрались сегодня, когда нам по 40. Так выпьем, когда нам по 40. Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую вечную память о нем, сказали закончившие разные институты, а все равно ставшие писателями и поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. Встанем в память о нем, сказали фотографы, инженеры, подполковники, моряки, которые до сих пор пишут по-русски без единой ошибки. Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык, его язык, ставший нашим и во веки веков. Аминь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Народная примета: чем больше на певице одежды, тем лучше она поет.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
3: Немецкие сериалы.
4: Вообще-то они ненецкие.
5: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы.
6: С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
2: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов Ябко Ябтунай.
7: О, не может быть! Сам Ябко Ябтунай!
6: Да, по нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
2: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
6: Музыка ненецких сериалов.
4: Говорят же тебе, они ненецкие.
7: Да рот ты свой слишком грамотный, закрой.
6: Билеты ждут вас на сайте kinoinemcy.chum.
2: Когда тебе немного за 40, и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя. Махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
8: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?
2: Бубенчики. Запишись на первый бесплатный урок на сайте тесамыебубенчики.ню.
8: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Приходи, позвеним.
9: Ваш малыш шалит не по годам?
10: Капризничает, хулиганит, ругается нехорошими словами.
9: Включите ему подкаст «Дядя прокурор».
10: Ой. Авторы подкаста в понятной игровой форме расскажут маленьким непоседам, что такое хорошо, что такое плохо.
9: И за какое именно плохо полагается ай-яй-яй, а за какое а-та-та или даже а-та-та с конфискацией.
10: Подкаст для самых маленьких граждан «Дядя прокурор».
9: Азбука закона для детишек от 3 лет и старше.
10: Доступен на всех доступных платформах.
9: И недоступен на недоступных.
10: «Дядя прокурор». Все статьи УК для дочки и сынка.

мы любим вас и каждый день для этого делаем очень и очень много. Мы и шутим, и автомобиль разыгрываем в супер игре «Автомобиль из улыбок». Кстати, подробности на сайте веселорадио.ру. Да и вообще, вот возьмем и в этом часе также продолжим веселиться. И смешного в финале «Шутить изволите» рубрика, где Михаил Полейцемака расскажет нам смешную историю из жизни знаменитых людей. Каких именно, узнаем позже. Также здесь будут протоколы нелепых преступлений. В рубрике «Реалити-криминалити» мы все и услышим. Обязательно послушаем классику жанра, а вот прямо сейчас мы продолжаем с помощью большого стендапа. Также здесь с вами еще целый час буду я, зовут меня Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте! Теперь у нас еще больше юмора.

0: Встречайте, Андрей Макаёнок, Минск.
1: Здрасте, здрасте. Счастья, здоровья. Так, будем знакомиться. Меня зовут Андрей, я коренной москвич. Уже 2 месяца как. Хожу, короче, сейчас по Москве, веселюсь. Мне очень много нравится чего. Недавно был в торговом центре. Слышал самое странное объявление в своей жизни, мне кажется. Там было типа так.
2: Бум-бум-бум. Кто потерял паспорт, пожалуйста, подойдите на стойку информации.
1: Хотел сказать, мужик, кто потерял паспорт? Написано в самом паспорте. Честно. Если провести более детальное расследование, то можно даже понять, как этот человек выглядел, в каких странах до этого он мог потерять паспорт, знаете? Интерактив какой-то в торговом центре уже там как-то веселее, живенько. Не, честно, мне интересно. Я до этого столько россиян только в Турции видел. Мне вообще каждый день это интересно. Я вот как-то был недавно тоже за границей, со мной отдыхала такая пара, очень-очень колоритная. Там такая, ну, женщина, я пишу, ну, чтобы вы понимали, я — это ее левая грудь. Вот она такая, знаете, масштабная. Вот муж тоже такой, типа, они там постоянно что-то ходили. Она говорит, щелкни меня здесь, щелкни меня здесь, щелкни меня тут. Я думаю, блин, я уже щелкнул, честно говоря, на месте мужа. Уже не дает отдохнуть вообще никак. И они постоянно загорали, постоянно. Она его бедного просто измывалась над ним, говорила, надо загорать. Надо загорать. Он как-то лежит, говорит, Оль, я уже не могу, пойдем. Говорит, нет, лежи, надо загорать. Надо загорать. И в какой-то момент, когда уже прошло минут 40, мужик встает и выдает просто гениальную фразу. Он смотрит в небо и говорит, Оля, лицу пи***а. Я думаю, знаете, как емко сказано, да? Похоже на какой-то советский слоган, да? Типа, землю рабочим, власть крестьянам, лицу там, типа. Короче. 33 мне будет, 33. Я, честно говоря, раньше думал, что к 33 поменяется все в моей жизни. Я себе представлял, думаю, вот им статным дядькой, классным, у меня все будет. В итоге в 33 изменились только мозги, и то не в лучшую сторону, если честно. Мы с друзьями, у нас плюс-минус одинаковая компания по возрасту, мы просто изобретаем какие-то дебильные игры. Вот серьезно, мы недавно изобрели новую игру, мы нажираемся, а потом меряем друг другу давление. Честно. Как-то по-другому стал к расставаниям относиться в детстве, что-то когда тебе 19, 18, 20 лет бросают, ты все такой, типа, эх, отжал себе лайки обратно. Бывшую тоже как-то встретил сейчас недавно в городе, так спокойно, честно вам скажу, я встретил ее, она сейчас шла со своим новым молодым человеком, там какой-то весь какой-то что-то сгорбленный, я думаю, а что вы женились даже, если честно? Ну, все... Не, причем из хороших побуждений, потому что раньше у нее до меня был какой-то бизнесмен, потом я думаю, ну, Оль, дальше овчарка, надо уже... Надо тормозить. Короче, в поиске супруги, и какие-то странные критерии появляются с возрастом, типа, вот я недавно решил, что хочу, чтобы моя будущая жена была начитанная, вот честно. Потому что как-то раз ко мне приходила моя знакомая, говорит, ого, Андрей, у тебя на полке столько книг, а там стояло 3, чтобы вы понимали. Ровно 3. Причем 2 из них видеокассеты, я... Страшненькие девушки, молодцы. Страшненькие реально хорошие. Они классные. Вы замечали, чем страшнее одноклассница, тем быстрее она выходит замуж? Замечали?
3: Да.
1: Серьезно. Вот вы сейчас тут сидите, а у нее 5 детей. Она не могла прийти. Про красивых девушек говорят, что у них там в глазах горит огонечек. Вот у страшненьких у них там догорает языческое капище, знаете. Жалко, что страшненьких не берут в шоу «Холостяк». Потому что там, вы знаете, все эти красивенькие такие, боже мой, я не знаю, примет ли меня холостяк такой, какая я есть. Страшненькая бы пришла и сказала, вот такая я есть. Вот, вот она, вот. Вот фотография моей матери. Вот такой я буду. Бери пока на пике. Все. Лучшая форма. Дальше будет хуже. Ладно, друзья, у меня все. Спасибо вам большое. Классная шутка.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Один мальчик играл со спичками и проиграл трехкомнатную квартиру.

0: Классика жанра. Юрий Гальцев.
1: Театральный институт, да, это была действительно первая наша халтура, которую я тоже не забуду никогда нашим ансамблем. Я не думал, что она тоже будет иметь такой более-менее успех среди музыкантов и актерской тусовки, как я называю. Но это была правда. Мы этих людей, вы знаете, называли кардиологами. Почему? Я все время мне объясняют. Потому что, вы знаете, они были такие мощные ребята, где-то под 1.92 м, лысые. У них были такие носы почему-то, знаете, уши. Они были все в медалях такие, Это сейчас лысые очень модно. Тогда лысый — это обязательно что-то связано с чем-то не тем, чем занимаешься. Вот. И вот однажды под Новый год подходит там ко мне такой кардиолог. Видать, кто-то сказал, что я играю или пою. Он ко мне подходит так и поймал меня в театральном институте, я отлично помню. И говорит: кто ты? А я говорю: кто ты?
2: Сейчас посмотрю. Руководитель.
3: Как зовут?
2: Юра.
3: Молодец, Юра. Завтра у нас съезд, мои ребята приезжают. С Тамбова, с Курска, с Нарьян-Мара, с Люберцев два будут, с Томилина. Надо будет прийти немножко, я в долгу не останусь. Страшно пить не люблю. Я говорю:
2: конечно, приду. Кардиологов люблю про себя.
1: В общем, приходим на следующий день, играем уже час, второй, третий, устали, начали собирать аппаратуру. Нам до, в общем, немножечко даже чуть-чуть дали, я имею в виду, покормили. Вот. Он ко мне подходит, надо бутылочки две в каждом, знаете, во лбу только. Но парень крепкий, на своих ногах, и говорит: кто ты?
3: Как зовут? Его молодец, Юра. Слушай, братка, сделай для моих пацанов песню про Чапаева. Они страшно ее любят. И сразу пойдешь домой, я тебе говорю.
2: Я говорю: Христа ради, отпустите бедных актеров домой. Я не знаю про Чапаева. Мать звонила, темно на улице, Новый год на носу. Ей-богу, я не знаю, отпустите, вы же обещали. Пожалуйста.
3: Прочебай, урод, ты что? Из пиджака кошелек расстегивает, так валютой, знаете, пачкой. Ну сделай, но.
2: Я говорю: может, прощерся, говорю, сойдет. Голова обвязана, кровь на рукаве. След кровь.
3: Не надо про след. Прочебай. Я говорю: ну, мать звонила.
2: Мать.
1: И когда он достал такую штуку, знаете, передернул, я говорю: как вы какие-то странные, вы знаете, сразу фейерверк пускать. Знаю, прочебай, забыла, сейчас снова вспомнил, вы знаете. Ну, мы тогда играли, как играли, Битлз, мы снимали, я пел в совершенстве, но не знаю перевода, Назарет, Джефферсон Стейшн, Пидвин Кафе Оркестра, Флитвуд Мэг, Слейд, Куин, но от полного зажима, нахватая от этого всего, тогда Чапаев был приблизительно таким. Вова!

0: Реклама. Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
1: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval City на сайте haval.ru. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Анатолий четко понимал, пьяным за руль садиться нельзя. Поэтому рулил стоя.

Хорошие новости он ищет. Не переживайте, они почти рядом. Совсем скоро узнаем о том, как люди совершают покупки. Да и непростые покупки, а для того, чтобы просто доказать кому-то, что они крутые. И не покупки вовсе-то и крутые, а вот те, кто их покупает. Вот так вот. А еще про других людей, которые, наоборот, не покупают некоторые вещи, потому что смысла в этих покупках-то нет. Вот, например, сумка. Зачем нужна сумка? Если телефон и документы можно убрать в куртку, например, да? Остальное не надо. Юлия Деточкина нам обо всем более подробно расскажет. А я лучше напомню, что в финале часа у нас рубрика «Шутить изволите», где мы услышим забавные истории жизни знаменитых актеров. Но сейчас перед этим послушаем протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити».

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Чтобы доказать товароведу магазина «Сапожок» Анна Бойко, что я сдаю сапоги, потому что у них слишком широкое голенище, мне пришлось их надеть ей на голову и застегнуть молнию. Также могу заявить в свое оправдание, что я не застегивал молнию до конца, чтобы товаровед Анна Бойко могла дышать. У меня сильно разболелся зуб. Флюс. Пошел, выпил, стало полегче. Пришлось повторить. Моя вина в том, что я с больным флюсом прополз под забором. Я, гражданин Сидоров, будучи сильно выпивший, принял свою тещу за черта, то есть немножко ошибся. При осмотре обнаружены различные предметы мужского туалета. Ботинок с левой ноги, расческа, пустая бутылка из-под водки и пьяный тракторист, который сбил электрический столб. Рядом трактор находится в тяжелом подбитом состоянии. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина и очень модные хорошие новости. Социологи узнали, что 80% россиян совершают покупки ради понтов. Каждый четвертый имеет брендовую одежду для шикарных выходов. 18% ездят в путешествия, например, на Мальдивы, только чтобы потом хвастаться в соцсетях. У каждого десятого понтовый смартфон, а 5% опрошенных не гнушаются арендой дорогих автомобилей ради фотографий. Давно известно, понты дороже денег. Маркетологи бьют тревогу. Женщины во всем мире начали отказываться от сумок. Во всем винят смартфоны. Они заменяют кошелек, паспорт, даже книжку. Смартфон не обязательно носить в сумке. Подойдет карман. Можно просто в руке. И пока спрос на сумки падает, на 550% вырос спрос на женскую одежду с карманами. Но главные законодатели – мод-богачки. Сами они ничего не носят, даже телефон. Для этого у них есть ассистент. Так что если ты хочешь выглядеть богатой, откажись от сумки.
1: Новости.
0: Стилистка Анна Якимова показала дырявые колготки люксового бренда и развеселила россиян. Эксперт записала ролик, где показывает колготки от Gucci, которые продаются уже с дырками и стрелками. Сейчас на распродаже такие колготки стоят 6 500. Полная цена аксессуара – 11 тысяч рублей. «Мир никогда не будет прежним», – говорит в ролике Якимова. «Это колготки Gucci, и они с дырами изначально, так что если у вас есть рваные колготки, можете сказать, что это Gucci». Ура! Наконец-то и у меня тоже есть что-то люксовое. Еще больше хороших новостей ищите на сайте веселойрадио.ру. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 8 градусов. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 6, завтра утром также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы только представьте, насколько бы улучшилось настроение у пациентов в больницах, если бы вместо бахил им выдавали ласты.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад новой встрече с вами на Юмор-ФМ. Друзья, съемки, спектакли, гастроли, многочисленные перелеты и переезды. Жизнь артиста постоянно кипит и полна историй, в том числе и смешных. И несколькими такими историями из жизни знаменитых отечественных актеров театра и кино я с вами поделюсь прямо сейчас.
0: Шутить изволите!
1: Все мы помним замечательного актера Спартака Мишулина в роли Саида в фильме «Белое солнце пустынь». На время съемок артиста побрили наголо, а чтобы ездить по городу, сделали парик. Спартак Васильевич так к нему привык, что носил и ощущал, как обычную кепку. Однажды в автобусе он встретил своего приятеля, с которым не виделся месяца два, и в качестве приветствия снял с себя кепку и помахал. Сидевшую рядом старушку еле откачали. Знаменитый актер Олег Ефремов в пьесе «Декабристы» играл императора Николая I. На одном из спектаклей вместо фразы «Я в ответе за все и за всех» Олег Николаевич заявил «Я в ответе за все и за свет», на что партнер по сцене Евгений Евстигнеев не преминул откликнуться. «Тогда уж и за газ, Ваше Величество». Как-то под Новый год актер Лев Дуров не успел купить домой елку и очень переживал по этому поводу. Но вечером 31 декабря, когда он возвращался после спектакля, купить лесную красавицу уже было негде. По дороге домой в парке его окликнул какой-то мужичок и предложил самую настоящую пушистую елочку. Обрадованный актер вручил спасителю 3 рубля. Продавец взял деньги и исчез. Лев Константинович ухватился за верхушку ели, попытался перехватить ее поудобней и понял, что она за что-то зацепилась. Однако попытки дернуть посильнее к успеху не привели. Лишь через несколько минут Дуров понял. Он отдал 3 рубля за елочку, которая просто росла в парке.
0: Шутить изволите.
1: Неплохой сюжет для полнометражной комедии, как вы считаете? На данную минуту у меня пока все. С новыми смешными историями из жизни знаменитостей вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является.

0: вечер. Танцуют все. Танцует даже бабушка. Бабушка Рожков.
1: А граждане, а вы тоже замечали, что в слове «запой» есть что-то музыкальное?
0: Танцуют все на Юмор-ФМ.
1: Смотри, что бабушка приготовила. Мои любимые диски. Межпозвоночные.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Доказано, 50 граммов коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Вася шутит. Бабушка Рожков.
1: Анжелочка была очень хорошо воспитана, поэтому матом она не ругалась. Она умела матом смотреть.

0: все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рифгош».
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Уф! Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рейтинга всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Однажды Ленечке и Кубовичу наступили на ногу. Он не растерялся, не постеснялся и назвал все слово целиком.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: А внучата, женитесь на девушках с маленькими ладошками. В маленьких ладошках все кажется больше. Даже ваша зарплата.
0: Юмор FM. Танцуют

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 8 градусов. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 6, завтра утром также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио», «Хавейл М6», а теперь «Хавейл F7» и F7X. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1, телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: танцуют все. Диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Ну, я вас поздравляю. Вы в танцах.

0: Вася шутит. Бабушка Рожков.
1: А с диким криком: ну и повезло же вам, сволочи! 140-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
4: Водить научите?
5: Юра Борисов.
6: Иван Янковский.
7: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
8: А где тормоз? Стойте!
9: Битва моторов. Уже в кино.
10: 12+.
11: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.

0: Юмор-ФМ. Выходные. Вечер. Танцуют все. Какой такой диджей? Бабушка Рожков наш диджей.
1: Певец Коленька Басков уверен, что все цветы растут в зрительном зале.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Если ты такая сильная, смелая, ловкая и гиперсексуальная, иди домой, ты уже в хлам.
0: Юмор FM. Танцую.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: шутит бабушка Рожков.
1: Подруженьки мои любимые, а давайте в эту пятницу вечером выпьем минералочки. Так сказать, удивим.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: А жители Великого Новгорода уважают историю и чтят древние традиции. Там, в подворотне, до сих пор можно получить палец и по челу.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Встречайте, Евгений Рожков, бабушка Рожков.
1: Поставь мою любимую кассету
0: на Юмор ФМ.
2: Вы у меня еще попляшете. Это я вам гарантирую.

Граждане-пенсионеры, после недавней массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 8 градусов. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 6, завтра утром также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
4: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков.
1: Наташенька называла себя царицей, потому что Петр у нее был первый, Николай второй, а Александр третий.
2: Юмор FM. Танцую.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Разный день рождения Рив Гош.

0: 10% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: за диджейским пультом бабушка Рожков.
1: А вы помните ту девчушку, которую забирали скорей и увозили за 100 морей? Так вот, ей уже 44 годика.
0: Танцую на Юмор-ФМ.

0: тут все шутят. Бабушка Рожков.
1: Доказано. Если снотворное запить энергетическим коктейлем, вам приснится дискотека.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: все шутит. Бабушка Рожков.
1: Новая народная поговорка. Что русскому мат, то китайцу фамилия.

0: Реклама.
1: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
2: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
1: Юра Борисов, Иван Янковский.
3: Ты что думаешь, я испугался?
4: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
1: Битва моторов. Уже в кино. 12+.

0: Проверено. Кабачковая икра станет гораздо вкуснее, если заменить ее красной или черной.
1: Юмор ФМ. Танцуют все.
2: Не знаю, беда не приходит к

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 8 градусов. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 6, завтра утром также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: вечер. Танцуют все. Танцует даже бабушка. Бабушка Рожков.
1: Физрук на дискотеке очень старался танцевать, но получались все равно приседания.
0: Танцуют все на Юмор.

0: Больше всего на свете я боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фотографии. Они точно никому не понравятся.
1: Юмор FM. Танцую.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Все. Пластинки крутит бабушка Рожков.
1: Ну, Юмор-ФМ, ну, затейники, ну, вы, блин, даете. Бабушке такое нравится.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Воспитательница детского садика переживала тяжелый развод. Поэтому дети полгода лепили из пластилина только козлов.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Только взяв ипотеку, Васенька понял: третья почка не патология, а божий дар.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: танцуют все. Диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Надо же, а я и не знала, что у вас на Юмор-ФМ так весело. Пожалуй, задержусь.

0: Вовсе шутит бабушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до, а потом еще сильнее растолстела и получилось до-до.
0: Юмор FM. Танцую.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Историю на Юмор-ФМ. С нами диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: А наш следующий трек

0: Вася шутит. Бабушка Рожков.
1: Еще Александр Сергеевич Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Да какие там мессенджеры? Вот вам средний палец. Уже 1000 лет на рынке быстрых сообщений.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
4: Фамилия Иванов. Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна, запишите, Иванов. Карандашом запишите. Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов. Варлам Харампович Маму. Имя?
5: Степан.
4: Степан?
5: Степан.
4: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
5: На виолончели.
4: На виолончем? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита. За виолончелью Степан Иванов? На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
5: Аполлинарьевич.
4: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сын славного Аполлинария?
5: В Химках.
4: Вон. Вон из искусства. И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите.
6: Отелло и Дездемона. 20 лет совместной жизни.
7: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
8: Молилась, и поставь в холодильник.
7: Как на работе?
8: Крамаренко уволили.
7: Крамаренко!
8: Отелло, а? Задуши меня.
7: В час ночи.
8: Да, задуши.
7: Да прекрати, детей разбудим.
8: Да они уже взрослые, все поймут.
7: Давай на выходных, а?
8: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
7: Ну, мавр вроде.
8: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама. Как 80% Дездемон.
7: Вы души, а я не буду, ясно?
8: Будешь.
7: Нет, я сказал.
8: Отелло,
7: да, души.
6: Отелло. А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
7: Слава Богу. Спасибо, Шарапов, выручил.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ. На Юмор ФМ.
3: Саша начинает.
2: В эту ночь решили самураи вызвать гейш и подогреть саке.
3: Все коротко и по делу.
0: А все хорошо получилось.
2: А я слышу, тут ты что-то там это. Ноты какие-то.
0: Нет, нот вообще.
2: Ты о чем вообще?
0: Забудь, их всего три.
2: Просто.
0: И все. До.
2: Подожди, а третья какая?
3: Давай, Надюн.
0: Так. Старый лифт, свет внутри давно померк. Всяк в него заходит с долей опасения. Можно в лифт зайти в четверг. Ну а выйти разве только в воскресенье.
3: Так, у меня тут сейчас будет Тык-тыл-бех и Рашид Тюлюкбаев. Самокат оседлали не зря. Тык-дыльбек и Рашид Тюлькубаев возят утку и глухаря. Это раньше платили немножко, а теперь стопудовый оклад. По заснеженной велодорожке реактивный летит самокат. Заказ я вам привез который раз. Заказ платите, мальчики, кормите девочек. Заказ там суши-роллы, все для вас. Малина, ягода, заказ! Заказ!
1: Саня, следующая твоя песня.
2: Ну, я так понимаю, мы идем по любе, да?
3: Ну, видимо, да.
2: Мы на пару с грустным котом. Из ветеринарки идем. На кота смотрю, смотрит он в ответ. Али есть то место, али его нет.
3: Грустно.
0: Ну да, ну что делать?
3: Не надо было ходить в ветеринарку.
0: Не надо было рождаться котом вообще. Если ты нахмурясь, сбреешь себе брови, больше ты нахмурить не сможешь ничего.
2: Хорошо.
0: Ну так, ну просто.
2: Жизненно.
0: Жизненно, да.
3: Так, я, да?
4: Я не буду целовать холодных рук. Вы тут в паспортном столе все охренели, что ли, совсем?
3: Ага. Ну, то есть он пришел в паспортный стол, да, и...
2: Понятненько.
3: Тебе холодные руки.
1: На Юмор-ФМ. Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко, по

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама. Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Товарищи йоги, сколько можно просить? Закрывайте за собой чакры. Дуй.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Один говорит другому: что ты мне такое ощущение, что жена мне изменяет? А с чего ты взял? Да сейчас живем в другом городе, а сантехник все тот же приходит. Жена ночью будет мужа: Никодим, возьми меня. Спи, мы никуда не едем.
2: Сын и отец сидят, беседуют, и сын спрашивает у папы: папа, а что такое альтернатива? Он говорит: альтернатива? Ну, как тебе объяснить? Вот, допустим, представь себе, что ты у бабушки взял два яичка куриных, за ними ухаживал. Курочка сидела, вылупились цыплята, потом у этих цыплят получились еще цыплята, у тебя их все больше и больше, у тебя их 20, у тебя их 200. Постепенно ты начинаешь соображать головой, как вести хозяйство, у тебя получается инкубатор, у тебя тысячи, у тебя практически миллионы. Цыплят, ты уже олигарх, ты уже очень серьезный человек в этом бизнесе. И вдруг налетел ураган, дождь, потоп сумасшедший, абсолютно все утонуло, все, ничего нет больше. Он говорит: альтернатива? Он говорит: утки.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: «Фандэй» – для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.

0: Маков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. У меня очень ревнивый молодой человек. Он ревнует ко всем подряд. Особенно к моему лучшему другу, а мы с ним дружим со школы. Как мне быть в данной ситуации?
0: Сатья отвечает.
2: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
1: Да.
2: Друг. Вы же с ним не спите?
1: Нет.
2: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
1: Ну, он же друг. Мне никакого физического
2: обучения. Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит, у меня аномалия. Говорит, какая аномалия? У меня кошка котят родила. Говорит, в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит. А котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят. Смотрят кошку, изучают там туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят, в смысле, бабушка? Это же кот! Говорит, да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
2: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать, я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. Почини. Он, так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну там ставишь плюсики, минусики и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет, у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет, у меня, ну, некрасивый, толстый. Ну, вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я решу ее проблему каким-то образом. Ну, заплющу его.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

Всем привет! В студии Юля Деточкина и немного занимательной психологии. Стало известно, что 90% зумеров общаются с друзьями исключительно мемами. Мемы – это, можно сказать, еще один язык. И если подумать о том, что когда-то от наскальных рисунков мы перешли к грамоте, то сейчас, похоже, испытываем откат назад. 9 из 10 молодых людей поддерживают связь с своими друзьями исключительно через мемы, гифки и короткие видео. То есть слов нет, только картиночки. Ученые выяснили, что деньги – это полезная штука для молодости. Оказывается, эти бумажки замедляют старение на клеточном уровне. Посмотрели на детей из богатых и из бедных семей, взяли у них анализы, и оказалось, что у богатых меньше стресса и генетических изменений, связанных со старением организма. Так что мы с вами не жадные, мы просто хотим подольше быть молодыми. Ну и для тех, у кого свежесть и румяные щечки позади, а впереди, ну, так называемые золотые годы, назовем это так, смахнув слезу. Так вот, нейропсихологи очень рекомендуют нам решать судоку, потому что это хорошее средство от деменции. Такая нагрузка помогает быстрее принимать бытовые решения, планировать дела и лучше концентрироваться. Если вы судоку не любите, то подойдут и ребусы, и счет в обратном порядке, и даже отгадывание слов. Вот посмотрите на Якубовича. 81 год человеку, а каков огурец. Хорошие новости, и стресс снимают, и мышцы лица упражняют, а для ушей вообще нектар. Скоро еще один выпуск.

0: Рыжков шутит на Юмор ФМ.
1: С криком «Так больше не может продолжаться! Пора что-то менять!» Иван сел на телевизор и посмотрел на диван.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, отчего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари! Я предпочитаю, лично я, предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках с соленым огурцом во рту. «Ну ладно, все-все, я ушла. Где вы, девушка, живете?» «В Нарьян-Маре». «А ваши родители?» «В Нарьян-Маре». «А чем они занимаются?» «Ну, они в Нарьян-Маре». «И как они живут?» «Как все в Нарьян-Маре». «Они хотели бы затеять какое-то дело?» «Они же в Нарьян-Маре». «И что будет?» «А что может быть в Нарьян-Маре?» «Ну, может быть, учиться?» «Где?» «В Нарьян-Маре?» «Ну, уехать, в конце концов?» «Из Нарьян-Мара?» «А что ж там сидеть?» «А где сидеть?» «Ну, за границей». «А кто ж будет сидеть в Нарьян-Маре?» «Значит, надо как-то там налаживать». «Где? В Нарьян-Маре?» «Ну, в Нарьян-Маре, где же еще?» «Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре». «Ну, соберитесь, выберите толкового мэра». «Где?» «В Нарьян-Маре?» «Ну да, чего же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь...» «Простите, вы про Нарьян-Мар?» «Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть». «Вы что? Это же Нарьян-Мар. Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре?» «Как узнать правду о себе?» «У кого?» «Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: прощи за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Ой, да пожалуйста, можешь не ставить мне лайки. Ну пойми, так не поступают с близкими людьми.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
3: Чатботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера.
2: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
3: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
2: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
4: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
3: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
2: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
3: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
5: В отношениях исчезла былая страсть. Ой. Хочется новых ощущений.
6: Даже и не знаю, как ему намекнуть.
5: Сеть магазинов укрепления семьи «Цацки-пяцки».
6: Интригует.
5: Более 1000 удивительных приспособлений для простого семейного счастья. Самоубирающиеся носки, самовыносимое мусорное ведро, самомоющаяся кастрюля, умный утюг «Анатолий» и хит сезона – самопадающая крышка для унитаза.
6: Теперь у нас появится море свободного времени.
5: Море свободного времени для океана любви. Магазины укрепления семьи «Цацки-Пецки». Оцените нашу новинку. Самонаводящаяся дизель-электрическая швабра «Сатана». «Цацки-Пецки». Все, что нужно для счастья.
6: И даже немножечко больше.
7: Фонд помощи жертвам агрессивных уборщиц «Куда по-помытому». Всем, кто наступил не туда, всем, кто горел от стыда, всем, кого мокрая тряпка пугает, всем, кто ногами по полу шагает.
8: Ходят и ходят!
7: К нам обращайтесь, здесь помогают.
9: Вас обругали на мокром месте, задели шваброй ваши чувства, окатили из ведра презрением и ненавистью. Фонд помощи жертвам агрессивных уборщиц «Куда по-помытому».
7: Приходите к нам и ходите. Ходите по-помытому. Ходите сколько захотите.
9: Куда по-помытому?
7: Туда, сюда, куда угодно. Подробности на сайте швабры.нет.
8: Ходят и ходят!

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно, то есть самое сексуальное после «Лолиты» это звучит так же, как типа самый интеллектуальный после «Милохина». Как будто бы не титул, а оскорбление, знаете уже, ну типа... Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну, мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров, Сережа Лазарев, Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет, там, 20, там, 25, сколько я сказал, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим тюком, блин, ну мне, блин, 40, понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего, из твоей эпохи. Говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась, ты тоже должна стараться выучить эти. Кек, шпек, лол, кринж. Я выучила, я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил, я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, ну, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбляйте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю. Все.
0: Это большой стендап. Стендап. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери в фаворит. Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ Аксон. Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ Арбат. Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца октября.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Малышу было очень жалко Карлсона, но папе был до зарезу нужен лодочный мотор.

0: классика жанра. Александр Иванов.
1: Поэт Раиль Фархади. Это лирические стихи. Небольшая цитата, небольшой эпиграф. «С лозы моей две виноградины, твоими глазами украдены, два персика, яблоко два. Вчера увела ты ручьи, теперь они косы твои». Пародия под названием «Плоды вдохновения». «Ты месяц ко мне приходила, весь месяц по саду ходила. Теперь я по саду брожу, тебя вспоминая дрожу. Две дыни, четыре арбуза, еще называется муза. Урюка 16 мешков, сайвой 60 пирожков. Не зря ты ходила по саду, 12 кг винограду, до персиков 8 кг, до центнер кизила, эге. Приехала ты на Пегасе, он крыльями хлопал и пасся. Расходов моих на фураж уже не окупит тираж. Какие жестокие пытки подсчитывать скорбно убытки, как после набега хазар мне не с чем спешить на базар. Однако и дал же я маху, не бросить ли рифмы к Аллаху, спокойно дехканином жить дешевле, чем с музой дружить.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомни, если женщина тебя простила, значит, ей от тебя что-то нужно.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: Очевидно, что Миранчук очень хороший игрок, обводка у него оригинальная, соперники его не понимают, хотя, впрочем, и наши игроки тоже не понимают. И вот, наконец, эти два неандертальских выражения лица встретились в центре поля. Смотрите, что делается! Кантона бьет Ановка сначала ногой, потом рукой, да еще и по лысой голове. Дуюн разводит руками, дескать, не трогал я его. Дескать, маленький он такой, сам пролез и хотел что-то сделать между моими ногами. Батистута по прозвищу Бати Гол сегодня не в форме. Бати есть, а гола нету. Зачавший голевую атаку Юран победоносно трясет животом. Он сегодня беременный голами. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

Всем привет, с вами Юля Деточкина и «Занимательная психология». Искусственная улыбка поднимает настроение и помогает выстроить социальные связи. Об этом заявил психолог Станислав Самбурский. Правда, есть нюанс. Чтобы вас не раскусили, нужно улыбаться не только губами, но и глазами. Главное, не злоупотреблять и не пытаться искусственной улыбкой лечить выгорание, говорит специалист. А вот чем его лечить, не говорит. Тьфу. Психолог Елена Шпагина предупредила, что короткое видео – это зло, потому как после них обычные дела, которые не сделаешь за секунду, кажутся сложными. В роликах идеальные хозяйки всего за одну минуту наводят в квартире порядок, наносят макияж и готовят. В жизни одну стрелку на глазу можно перерисовывать 5 раз подряд, и она все равно будет кривая. В общем, не верьте в сказки и почаще хвалите себя, советует специалистка. Нарисовала кривую стрелку? Ну какая же ты молодец! А вот еще. Оказалось, что самые умные люди – это те, кто страдает от повышенной тревожности. Психологи говорят, что только сверхразумы могут просчитывать ситуацию наперед, замечать мелочи, отслеживать происходящее вокруг и заранее искать возможные угрозы. И пока остальные живут спокойно, у тревожников есть не только план «Б», но и бункер на случай апокалипсиса, ну или хотя бы погреб с оленьями. Хорошие новости еще будут. Не уходите далеко.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Свою первую годовщину диеты Людмила отметила в тесном кругу хула-хупа.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы и, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру, первому встречному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тещи. В продолжении рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!» А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич с ударением произносил: «Три нитки жемчуга. Хорошо помню. Две по 40 бусин, а одна большая в 110. Бриллиантовый кулон. Клавдия Ивановна говорила, что 4000 стоит. Старинной работы. Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?»
2: «Тысяч 70-75.
1: Теперь, значит, стоит 150 тысяч.
2: «Неужели так много?» —
1: обрадованно спросил Воробьянинов. «Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это».
2: «Как плюнуть?»
1: «Слюной», — ответил Остап. «Как плевали до эпохи исторического материализма. Давно сгорел ваш гостинный гарнитур в печках». Воробьянинов так испугался, что даже встал с места. «Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 60%. Ипполит Матвеевич посерел.
2: «Это грабеж средь бела дня!
1: А сколько же вы думали мне предложить?
2: Ну, 5%, ну, 10, наконец. Ну, вы поймите, ведь это же 15 000 рублей.
1: А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром? Да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат?»
2: «В таком случае, простите», — сказал Воробьянинов в нос. «У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом».
1: «Ага, в таком случае простите», — возразил великолепный Остап. «У меня есть не меньше основания предполагать, что и я один справлюсь с вашим делом». Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.
2: 20%,
1: сказал он угрюмо. «И мои харчи?» — насмешливо спросил Остап.
2: 25.
1: «И ключ от квартиры?» Торг продолжался. Остап уступил еще. Он, из уважения к личности Воробьянинова, соглашался работать из 40%.
2: 60 000!
1: Кричал Воробьянинов. «Вы довольно пошлый человек», — возражал Бендер. «Вы любите деньги больше, чем надо».
2: «А вы не любите денег?» —
1: взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты. «Я не люблю».
2: «Зачем же вам 60 000?
1: «Из принципа». Ипполит Матвеевич только дух перевел. «Ну что, тронулся лед?» Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:
2: «Тронулся».
1: «Ну, по рукам, уездный предводитель команчий».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Башков шутит на Юмор-ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые отчаянно не хотят идти на работу.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в баре».
2: О, извините, пацаны, что опоздал. Я всю ночь в очереди простоял, представляете? Билеты на Челкунчика на 31 декабря. Пау.
3: Чего?
2: Чего?
3: Видишь, ты последний раз под лай собаки танцевал. Какой балет?
4: Да что ты докопался? Молодец, Мишаня, развивается. Молодец. Вот я недавно узнал, что оказывается, 100 одежек и все без застежек – это капуста. Представляете? Это загадка, оказывается. Прикинь.
3: Ну, а ты что думал?
4: Я думал, просто информация.
2: Да нет, пацаны, вообще все не так. Просто это очень модно и дорого, поэтому я купил эти билеты. Я ради этого в таком замесе побывал, вы не представляете. Прикиньте, стою в очереди, смотрю, там впереди бабка с мачете стоит вот так вот, а у нее в руке рука. А в руке два билета Щелкунчика. Представляешь, через что я прошел уже? Так-то мне балет вообще по боку на самом деле. Я тебе что, пчела, что ли, сидеть в станции разбираться? Не.
3: Миш, я не хочу снобом показаться, но вот если все с 9-го этажа начнут прыгать, ты тоже прыгнешь?
2: Ну, если туда будет огромная очередь, и, ну, все это будет стоить 1300, так, навскидку. А еще и там, если и Клава Кока будет выступать, я туда хочу.
3: Конечно,
2: я прыгну.
3: Миш, а ты со своими этими погонями за трендами, ты ж просто чужие мечты исполняешь. Просто смотришь, кто что делает, и ты такой, я так же хочу. Тут ты серфил, типа, не могу жить без океана.
2: Ну что?
3: Потом ты такой, Алтай и Байкал, мои места силы. Ничего, что я прям слово в слово твои истории
2: сейчас цитирую? Ничего, Валер, все в порядке.
3: Вот давай, что ты сейчас любишь?
2: Падл-теннис люблю.
3: Падл-теннис он любит, пожалуйста.
2: Еще люблю кроссовки Adidas Gazelle, вот эти новые, по 100 тысяч за пару.
3: Конечно, конечно.
2: Все, Валера, это хватит этой иронии твоей, понятно? Ты прекрасно знаешь, у меня было очень бедное детство. Теперь я, когда у меня есть деньги, это все компенсирую всякими телефонами, билетами этими ненужными. Тебе-то легко рассуждать, ты в роскоши рос.
3: Придурок, мы вместе росли, мы братья. Еще раз здравствуйте. Ваш виски, ваше пиво и ваш бокальчик «Ля Кремана» с нашей фирменной подачей.
2: Заткнись, Валер.
3: Я молчу.
2: Просто заткнись.
3: Я молчу.
5: Так, вот счет. Да.
2: Да, спасибо. Заплати, Валер, пожалуйста.
3: А что, у хозяев 16-го айфона нет денег обычно, да? Или это сейчас не в тренде платить? Я понял, это не в тренде.
2: Да, да, Валера, да. У меня нету денег. Доволен собой? Я все, вот все, что у меня есть, это взято в кредит. Потому что я работаю в переходе, я продаю чехлы для Верту, ты понимаешь? Мне ни разу ни одного уточняющего вопроса никто не задал. А еще я все лето хомяка вонючего тапал, Валера. $4 за все лето я заработал, Валер. Нас обманули, ты понимаешь? Поэтому мне и приходится снимать квартиру на конченной станции метро.
3: Конечной.
2: Нет, Валера, на конченной. Это вот от конечной еще 2 километра пешком. Вот это конченная станция метро.
5: Да.
2: И там в прекрасном человеннике находится моя говнушка.
3: Однушка.
2: Это не однушка, это говнушка. Ты понимаешь, там так мало места, что унитаз занимает половину квартиры. Язык не поворачивается назвать это однушкой, Валер. А в соцсетях я, конечно, молодец. Я весь в Баленсиаге, вот на 16-й айфон себя вот на Щелкунчике фотографирую. А матери, когда пишу смс, что у меня все в порядке, 3 раза в голодный обморок падаю.
3: Все, про мать только давай не будем давить. Сколько тут с нас?
5: 4 300.
3: Угу.
5: 300 за пиво, 1000 виски и 3000 бокальчик «Ля Кремана».
3: «Ля Кремана», 3000.
2: Пошел ты, знаешь куда, Валер?
3: Я молчу.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Каждая девушка немного Дед Мороз. У нее всегда есть в запасе несколько оленей. Не жди перемен. Перемена для учителя. Когда жизнь закрывает перед тобой дверь, открой ее. Именно так работают двери. Терпение и труд сделают из тебя уставшего терпилу. Если ты в чем-то не разбираешься, начни разбираться, и ты разберешься. Запомни, любой человек может оказаться у твоих ног. Главное – точно попасть в челюсть.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Алексей 4 года приходит домой из садика, а трусы надеты задом наперед. Папа спрашивает: «Сынок, почему так трусики надеты?» «Не знаю», — задумчиво отвечает Леша. «Мне так подружка Фая в садике надела». 6-летний Вова гуляет с мамой на улице и наблюдает, как голуби танцуют перед голубками. Узнав, зачем они это делают, спрашивает у мамы: «А почему они не женятся?» Мама в ответ: «Так ты же им станцевать нормально не даешь. Бегаешь за ними, руками машешь. Короче, мешаешь жениться». Вова пятится назад и басом говорит: «Ладно, ладно, парни. Извините, я пошел». Мама спрашивает у дочки Даши 5 лет: «Дашенька, пойдешь со мной на балет?» Даша отвечает: «Пойду, но я там болеть ни за кого не буду».
0: Угарный папа.
1: Мама укладывает спать двух сыновей 5 и 7 лет. Читает им сказку. В конце все как положено. Принцесса дождалась своего принца на белом коне, и зажили они долго и счастливо. Старший сын Данила задумался и спрашивает: «Мам, а ты бы хотела вот так же встретить принца на белом коне?» «Данечка, так я уже встретила своего принца. Вон же он на кухне сидит, телевизор смотрит». Даня делает круглые глаза и кричит: «Кто, папа, что ли? Так он же страшный и в трусах ходит». Сашенька 2,5 года гладит папа по груди и говорит: «Пап, а зачем тебе на груди волосы? Их нужно выщипать и приклеить на голову». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора, в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие нет. Пока-пока.

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера во время раскопок группа опытных археологов нашла группу не

0: Команда «Донецкий кряж» Донецк
1: сейчас снимает план кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
2: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
1: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
3: Так это все несъедобно?
1: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
4: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
5: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселые старты. Воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через 2 дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. И у меня для вас новости про россиян. Выяснилось, что каждый шестой тратит на содержание своих питомцев больше, чем на себя самого. А каждый третий расходует примерно столько же денег, сколько тратит на свои хотелки. Больше всего денег, конечно, уходит на корм, в среднем 6 тысяч рублей в месяц. Остальные там игрушки, врачи, психологи тоже занимают нехилую сумму, 10-12 тысяч рублей. При этом на свое здоровье владельцы в среднем тратят около 1500 рублей в месяц. И приговаривают: да на мне заживет, как на собаке. И кто после этого из нас Бобик? Еще одна категория трат – одежда. И тут тоже новшество. Аналитики предупреждают, что одежда размера 2XL и выше начинает исчезать с прилавков. Дело в том, что россияне вслед за остальным миром подсели на уколы для похудения. И шить большую одежду теперь не для кого. Более того, худеющие так стремительно теряют в весе, что им приходится менять свой гардероб по 6 раз в год. Из минусов – сэкономить на гардеробе не получится. Ну а в модели плюс сайз теперь записывают людей нормального размера M. Кто хотел, чтобы 90 и вернулись. Ну вот, пожалуйста, принимайте.
1: Хорошие новости.
0: А еще провели опрос среди сограждан, хотят ли они переехать в село. Спойлер, не хотят. Боятся, что останутся без образования, доступной медицины, аптек и кафе. Да, кафе — это тоже важная статья. Каждый пятый не умеет вести хозяйство и что-либо делать своими руками. А еще 14% россиян признаются, что им просто нравится жить в мегаполисе. Оно и понятно. Рыба ищет где глубже, а человек где нормальный кофе на вынос. Хороших новостей долго ждать не придется. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.

значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Чтобы муж никогда не снимал обручальное кольцо, Лариса сделала ему на безымянном пальце татуировку «Лох».

0: что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу, они людьми у нас становятся, они меняются. Я двух немцев возил по России, людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку, Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наши, вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это ему. Вот это дело. Они вообще приехали к нам, они бизнес приехали делать. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что, до Тюмени недалеко? Я говорю, 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил! Было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, трехкомнатный, огромная гостиная, 4 люстры в 4 углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф в стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он бздынь прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Ему говорю, посмотри в шкафу. Он меня спрашивает, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Но зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит, закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет, говорят, кефир дадите? А она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. А еще у другого немца, вот замечательно, не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет. Вот сюда вот. Точно, точно. Ну, унес кто-то раковину. Вынес. Уехал вместе с раковиной. А зато, знаете, он садится на пол с утра и такой бодренький весь день. Он как помоется. Идет. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Где едят, пьют, деньги в резиночках приносят тебе. Он влюбился в Варю. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. Он жил один, а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате. В противогазе с насосом и морил таракана. И только вдогонку закричал, о, я вас не заметил.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Родители запрещали Игорю приходить домой слишком поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь постоянно приходит к ним домой.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
4: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего коты информации отнеслись их вторые половинки.
5: И глянет в глаз.
6: Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
7: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
6: Какой?
7: Синий.
6: Мой любимый синий дом.
7: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
6: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
7: Лена. Короче, пошел я.
6: Куда?
7: Мне эту новость еще жене говорить.
6: Бедная. Бигги Бен.
4: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев, ночь перед той самой битвой.
8: Леони, спишь?
7: Сплю.
8: А на завтра 300, а их 800 тысяч, да?
7: Да.
8: А как спать-то, Леони?
7: Так спи давай, не неси ерунду.
8: Все. Леони, а принципиально, чтоб такое красивое число 300 было? Не знаю, может 299, а ну...
7: Так спи, я тебе сказал.
8: Все.
7: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
8: Да?
7: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
8: А ты за это боишься?
7: Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды.
9: Да!
7: Эй, ты куда?
10: Ну кто-то же должен народу эту информацию донести.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Накатила вермута соль. Взгляд осоль немножечко косой. Больше принц не нужен с парусами, можно просто с алыми трусами.
3: Я немножко не так спел.
4: Синенькая юбочка, ленточка в косе, хлебушек на рюмочке, Люба помнит все.
5: А помнишь, плыли в вышине, парарап, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, тарадап, что тебе было все равно. Ла-ла, ла-ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
6: Хорошо получается у тебя.
3: А, да?
6: Может, Лев Валерьянович, это, если что.
3: Алло, Лев Валерьянович, я готов.
4: Помидоры пожухли, коровы мычат, бабка вот уж неделю как покинула. Чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат.
7: В Бурбоне я в телефоне иду по списку. Я напишу, ты спишь знакомым дамам, и разбужу Тамару и Лариску. Ватсапом пользуюсь и телеграммом, и мне плевать, что

0: Я успела побриться и напиться в бурбоне я.
1: Не очень хорошо знаю эту песню, но как получилось?
2: Ну, это, знаете, страшная история.

0: колдовать свое буду.
1: Я представил, что Люси эту песню выходит и поет.
2: Это шутки песни на Юмор ФМ.
3: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
3: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
4: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Юмор ФМ.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: шутки и песни. Радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А внучата, запомните раз и навсегда. Кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Жена мужа бьет. Он ночью пришел пьяный, бьет его. Будешь пить? Будешь пить? Он, ладно, наливай. Когда мужик приходит здоровый в пивной бар, девочка кружку пива. Она приносит ему кружку пива и под пиво подставочку такую небольшую резиновую. Повторить. Она приносит ему вторую кружку, подставочки нет. Но она понимает, что взял на память, ничего страшного, подставки завезли в прошлую среду, 14 килограмм. Не убудет, она приносит еще одну подставку. Повторить. Приносит третью кружку, второй подставки тоже нет. Она думает, больше не принесу, не напасешься. В следующий раз приносит пиво без подставки. А у нее реакция, опа, не поняла, где печенюшка. На границе с Эстонией человек на своей машине останавливается. Таможенник говорит, открой тебе багажник. Он открывает багажник. Это что? Сумка. Личные вещи. Открой тебе. Он открывает сумку. А это что? Это чехол для очков. Что внутри? Очки, естественно. Покажи тебе. Он открывает, там нет очков. Почему нет очков? Ну нет, боже мой, забыл дом, какие проблемы. Закрывай тебе. Это что? Где? Вот, черное. Че издевайся, колесо. Что внутри? Не, ну ты меня удивляешь вообще. Воздух. Это точно ли как так же, как с очками?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: А послушайте, я один не понимаю, как выбирают мисс Вселенная. Насколько мне известно, из других галактик никто не участвует.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
1: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
0: Сатья отвечает.
2: Красавчик. Само собой, в Караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
0: Сатья с юмором. Ирина, медсестра из Санкт-Петербурга, спрашивает.
3: У нас с мужем есть такое правило в семье. Если есть какие-то вопросы или проблемы, мы решаем вместе и сразу разговариваем. Но есть такие моменты при ссоре, когда один из нас никак не хочет поговорить и выяснить причину. Типа, я не хочу сейчас об этом говорить. Ну а как тогда решать эту проблему и разговаривать, если один не идет навстречу другому? Спасибо за ответ.
0: Сатья отвечает.
2: Как мило, да. Вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанса. А нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. Ну, у вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Ну, это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудности, когда я мою посуду, мужчина мне, что делать, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен, у нас же есть правило. У вас есть правило решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива. Когда из людей выходит все. И она такая, да-да, в этот момент вы... Поймите, во время ссоры решать какие-то вопросы, это то же самое, как во время поноса пытаться с помощью лупы и пинцета уточнить, что человек ел вчера. Пожалуйста, не благодарите.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Очень вкусные новости в этом выпуске. В московском ресторане появился сет под названием «Колбасюня». Он, в общем, переносит клиента заведения прямиком в советское прошлое, потому что, заказывая колбасюню, вы получаете бутерброд с докторской колбасой, сладким чаем с лимоном и творожный сырок. Цена удовольствия – 1500 рублей. Ничего себе, лакшери! В Японии в магазины поступила съедобная кошачья шерсть. Испугались? А это японцы-приколисты замаскировали сахарную вату под кошачьи волосы. На выбор есть рыжая, серая, белая и коричневая шерстка. Так и представляю глаза кота, когда вы делаете вид, что отрываете у него клок шерсти и вдруг начинаете его жевать. Ну а зачем еще это все нужно?
1: Хорошие новости!
0: В Китае можно попробовать необычное блюдо под названием «Жареные камни». Мелкую речную гальку обжаривают на сковороде, добавляют туда всякие специи, чили, чесночок. Закуска стоит 200 рублей в наших деньгах. Грызть камни, конечно, не нужно. По задумке кулинаров, их сначала обсасывают, а потом выплевывают, как кожуру от семечек. Такая еда была известна еще в Древнем Китае. Тогда она помогала людям экономить. Ну а теперь развлекает туристов. Попробовали бы? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Хорошей хозяйке на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немножечко реже.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Представьте то время. У нас еще не все хорошо, кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в 5 лет, и я помчался по магазинам. Трещал мороз, я занял очередь за плавками, побежал занимать очередь на юг, тут же занял очередь с юга. Бегу за валенками, вижу, выбрасывают босоножки, занял, тут же записался на ремонт. Побежал на работу, до обеда выскочил, занял очередь в столовую на обед, тут же на вечер в ресторан, тут же в гардероб и тут же из гардероба. Хорошо, все в одном месте. Ни секунды. Занял очередь, чтобы уехать с работы, тут же занял очередь, чтобы завтра поехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь, пообедал. Помчался в магазин, за плавками далеко, валенки уже близко, проверил холодильник, еще 2 года, время есть. Подошла очередь на юг, взял туда и обратно. Плавки еще не подошли, лечу в семейных трусах, пока. Прилетаю на пляж, занимаю очередь, чтобы взять шезлонги и сразу, чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263, на раздевание 238, в пресный душ 41. Подошла очередь брать шезлонги, взял. Тут же пошла очередь сдавать, сдал, чтобы потом долго не стоят. Кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание, разделся. Тут же подошла очередь одеваться, оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет 678. Пресный душ поломался, занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга, улетел. Прилетаю, попадаю на плавки, занимаюсь за финской рубахой, подходит холодильник, записываюсь на телефон, занимаюсь за туфлями, бам, успел. До свидания, друзья. Я жду, каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно, жизнь в ожидании проходит быстро. Тем не менее, я жду, жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел. Иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, 2 часа моей жизни. И я отдавал. Мне 60 лет, из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. 1 год ждал в парикмахерской. 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время, у меня его мало, но если нужно, мне 60 лет. В ожидании я провел 15, 20 лет я спал, осталось 25. Из них 17 на счастливое детство, и только 8 я занимался своим делом. Мало, я мог бы сделать больше, зато я научился ждать. Ждать упорно и терпеливо, ждать не теряя надежды, ждать сидя на стуле и покачиваясь. Ждать, стоя и переминаясь. Ждать, прислоняясь к стене. Ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону. Ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал? Но прочь эти мысли. Подождем автобус.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Ночью все комары на одно лицо. И, к сожалению, это лицо мое. Юмор.

0: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
1: Делай как я, заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
0: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай я лучше запишу.
2: Записывай! ИП Зульфия Мехмеджоновна!

0: интересно? Ведь она одна все это и убирает.
1: Ну, это какая-то магия.
2: ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
3: Мастерка по глажку умеем еще. Ковер выбивай к там, кому надо. Тайский массаж, сход, развал, финансовые консультации, если вдруг что. Пищи и звони, брат, все сделаю.
2: Магия чистоты для всех и каждого. Московский государственный одноразовый университет приглашает выпускников школ и профучилищ получить высшее образование на следующих факультетах.
4: Кутикуловедение и манипедикюризация.
5: Селфи-ведение.
4: Блоговедение.
5: Алиэкспрессоведение и практический шопинг.
4: Массовый коучинг.
5: Эмодзи-ведение.
4: Игра престолизация и сериаловедение.
5: А также на кафедрах тату и коте.
2: По окончании обучения выдается диплом условно-государственного образца. Иногородним предоставляется матрасик. Московский государственный одноразовый университет.
4: Один раз, зато на всю жизнь.
2: Сайт какой-никакой, а диплом .com.
6: Считаете, каршеринг – это слишком дорого?
7: Да уж, дороговато.
6: Тогда специально для вас. Федеральная сеть бюджетного каршеринга «Ведромобиль».
8: Не сдавай «Ведромобиль», если есть «Ведромобиль».
6: В каждом городе огромной страны, на каждой улице, в каждом дворе «Ведромобиль». Действительно недорогой каршеринг.
9: В нашем парке только проверенные, неубиваемые ведра с пробегом от 300 тысяч километров и более.
6: И в каждом авто революционная отечественная система бесключевого доступа с помощью обыкновенного кирпича.
8: Ведромобиль!
9: Бери и пользуйся! Бросай где хочешь! Плати сколько не жалко!
6: А еще в наших автомобилях можно спать, есть и жить.
7: Да ладно, так просто не бывает!

0: Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь в России есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прям на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь, прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Что, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну. Просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын, младший, недавно занятый садом, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же на таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с ним, с женой, думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то пух, это второй ребенок у нас, ну. Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время, ну, раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нахвататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Мы должны все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое, пока. Пока, спасибо.
0: Это большой стендап.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В Центральной Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее в тенечек.

0: Классика жанра. Ефим Шифрин.
1: Вчера в женскую консультацию ходил. Случайно попал. Не, Доси сильно натесался, спрятаться негде. Я когда сообразил, где поздно было. Ну, а я там не выгнали, сидел там в коридорчике, в углу. Смотрю в пол. Жду. Дождался. Гражданка мне говорит, ваша очередь. Я так встала, что делать? Не сообразуется. То ли бежать отсюда ко всем чертям, то ли все подождать. Захожу. Врач сидит и пишет что-то. Фамилия говорит. Я говорю, кривая ручка. Она говорит, имя. Я говорю, Женя. Она говорит, садитесь, Женечка. Она говорит, я вижу. А сама пишет. У нас впервые. Да, я говорю, впервые. Ну, ты доктор, видите, в чем дело? Она меня перебивает, в браке состоите? А сама пишет. Я говорю, да, это третий год уже. Аборты были? Да, я испугался, говорю, нет, говорю, не было. Она говорит, это хорошо. Ну, молодец, Женечка, а сама пишет. Я говорю, да, доктор, видите ли, в чем дело? Я действительно как кривая ручка за Женя. Я ведь это не женщина. Она говорит, это странно. Ничего, говорит, раздевайтесь. Сейчас мы посмотрим. Ну, я думаю, сейчас. Ты у меня посмотришь. По пояс. Подхожу вплотную, а она так не глядя. Потрогал мою грудь. Да, говорю, Женечка, вам тут трудно будет ребенка кормить. А сама пишет. Да я говорю, я ложкой буду кормить. А она говорит, ну вот, видите, у вас и с нервами не все в порядке. А сама пишет. Не, ничего, говорит, я вам выпишу настой валерьянового корня, будете принимать 3 раза в день, а как только ребенок начнется шевелиться, снова ко мне. И тут она первый раз за все это время подняла на меня глаза. Лицо у меня там, ну, белее халата. Говорит, вы кто? Я говорю, кривая ручка. Женя. Вы гангстер! Выдохнула она и рухнула в обморок. А я вот с тех пор...
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: А Мариночка была весы по гороскопу и телец по весам.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Мы подошли к гражданину И и попросили закурить, на что тот ответил, что он знает карате. Расстроившись, что нам не дали закурить, мы заплакали и, вытирая слезы, случайно задели гражданина И за лицо. При этом гражданин И сам дал нам деньги, чтобы мы вытерли ими слезы. В результате уличной драки ротовой орган гражданина Кузнечикова оставался распахнутым до хирургического вмешательства. Я отказался дыхнуть по просьбе инспектора не потому, что был пьяный за рулем, а потому, что трое суток не чистил зубов и боялся обидеть органы обоняния представителя власти. 5000-ные купюры я распечатывал на ксероксе не в целях фальшивомонетчества, а чтобы играть в развивающие экономические игры, типа монополия, в узком дружеском кругу знакомых мне лиц. Идея расплатиться этими купюрами за сексуальные услуги по вызову была не моя, а общая. И появилась она только потому, что услуги оказались крайне низкого качества и не соответствовали фотографиям в интернете. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! С вами Юля Деточкина. Знаете ли вы? Вот такой девиз у этого выпуска хороших новостей. Оказывается, в России насчитывается 50 населенных пунктов, названия которых состоят всего лишь из двух букв. Об этом сообщили в Росреестре. Например, у нас 12 ям. На самом деле ям на дорогах гораздо больше, чем 12. Это просто населенные пункты с таким названием. Есть еще 10 поселений под названием Яр, 4 Ик и 3 Иб, 2 Еи и обе в Краснодарском крае и пара Уков. Но самое редкое – это поселок Яя в Кемеровской области. Наверное, Яя – это что-то на немецком. Я. Молодые россияне подсели на женщин постарше. В народе таких называют милфы, что расшифровывается как «женщина бальзаковского возраста». Каждый третий пацан мечтает именно о такой. Мужчины в возрасте 20-30 лет ценят опыт, уверенность, ментальную зрелость и искру в отношениях, а не только красоту. Вот так говорят аналитики. Ну и чтобы шарлотку хотя бы могла испечь. Какая же бабушка без пирожков?
1: Хорошие новости!
0: А еще оказалось, что самый нелюбимый день недели у россиян вовсе не понедельник, а воскресенье. Аналитики провели исследование и выяснили, в какие дни россияне чувствуют максимальный прилив силы, что влияет на их работоспособность. Оказалось, что большинство не любит воскресенье, потому что тревожится о грядущей рабочей неделе. Ну а самый любимый день, конечно, пятница. В любой день недели на Юмор-ФМ для вас звучат хорошие новости. Включайте и не уходите далеко, а то пропустите что-нибудь интересненькое.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Телеграм-канал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Мужчина, запомни, сразу после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я рад в очередной раз поприветствовать вас на Юмор ФМ. Как поется в одной известной песне, все могут короли. В том числе попасть в историю, в том числе в забавную историю. Как вы уже догадались, речь в этом выпуске об особых исключительно королевских.
0: Шутить изволите.
1: Прусский король Фридрих II, считая себя человеком эрудированным, любил беседовать с членами своей Академии наук, подчас задавая им нелепые вопросы. Однажды он спросил академиков, почему бокал, наполненный шампанским, дает более чистый звон, чем бокал, наполненный бургундским. Профессор Зульцер от лица всех академиков ответил, «Ваше Величество, вы назначили членам Академии наук столь низкое денежное содержание, что мы, к сожалению, лишены возможности ставить подобные опыты». Один английский вельможа похвастался королю Леопольду II, что у него необыкновенно большое число слуг. «Знаете ли вы, Ваше Величество, что у меня есть слуга, единственная обязанность которого – заниматься моей трубкой?» «Это пустяки», – ответил король. «Для этого у меня есть 4 человека. Один приносит трубку, второй ее набивает, третий зажигает, а четвертый, – с нетерпением спросил вельможа, – а четвертый ее курит, потому что сам я не выношу табака». Однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, император Николай I встретил подвыпившего студента, одетого не по форме. Шинель была накинута на плечи, шляпа залихватски сдвинута на затылок. Государь остановил его и строго спросил, «Ну, и на кого ты похож?» Увидев самого царя, студент смутился, растерялся и, не поняв сути вопроса, произнес в ответ, «На маменьку».
0: «Шутить изволите?»
1: «Предположу, в этой ситуации императору Николаю понадобилась просто императорская выдержка, чтобы в голос не расхохотаться. Нам же с вами, друзья, никакой дворцовый этикет не мешает повеселиться от души в любой момент. Уже очень скоро вернусь с новыми забавными историями из жизни знаменитых людей. Ваш Михаил Полицеймак».
0: «Шутить изволите?» На Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. День вроде прошел хорошо, но на всякий случай надо выпить.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды после супружеской измены.
2: Светусик, Светусик, подожди, подожди, подожди, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Света, Света, Света. Света, нет, ну что ты?
3: Уйди от меня.
2: Пожалуйста,
3: ты мне изменил. Ты прямо в нашей постели лежал на ней.
2: Это тебе сверху так показалось?
3: Ну, конечно.
2: Это сверху так показалось, ты потому что сверху смотрел. Если бы ты сбоку смотрел, там между нами 2 метра расстояния было, серьезно говорю. Если бы ты снизу смотрел бы, то ты бы видел мое лицо. Я вот так делал. Фу, между нами 2 метра.
3: Как тебе не стыдно врать?
2: Да я ее от взрыва закрывал.
3: Какого взрыва ты ее закрывал?
2: От взрыва закрывал? В крепком орешке. В крепком орешке был взрыв только что, серьезно. Не надо было такой телевизор покупать. Я тебе говорил. Слишком правдоподобный телевизор, серьезно говорю.
3: Еще была ни с кем. С секретаршей. Как вообще?
2: Я тебе клянусь, у нас с ней была деловая встреча.
3: А, правильно. И она случайно пришла на деловую встречу голая.
2: Что, ну, это вот такой характер у человека. Она сама по себе такая попрошайка, представляешь? Как вот пришла ко мне и говорит, вот смотрите, вот значит, я вот даже одежду не на что купить, вы мне мало платите. И стоит вот так трясется. Я говорю, ну жалко стало человека. Ну что?
3: Ты думаешь, я тебе поверю? Скотина.
2: Хочешь правды? Будь тебе правдой сейчас. Короче, она вампир. Я тебе клянусь, она вампир. Я ее от солнечного света закрывал, чтобы ее не сгорел человек, к чертовой матери. Понимаешь? Вот мне, видишь, как мне тяжело, как начальству. Как начальнику мне очень тяжело. С одной стороны, она кровопийца, а с другой стороны, я смотрю, у нее документы всегда все в порядке. Один из бухгалтерий, она лучше всех знает. Всегда чистота, порядка, аккуратно одевается, ходит. Это знаешь, найди такого человека, не пойдет. Пойди найди такого работника. Не найдешь. Поэтому я должен мириться, что она порождение тьмы.
3: Ты изменишь, понимаешь?
2: А ты лгунья.
3: Я лгую, тебе как не стыдно, уже. А?
2: Лгунья, ты сказала, во сколько придешь? В 9. Фиг ты, 8 приперлась.
3: Отлично.
2: Чистой воды брехология, поняла?
3: Теперь все понятно. Теперь я понимаю, откуда эти царапины на спине у тебя. Котенок его поцарапал, конечно. Котенок.
2: Я тебе клянусь, котенок.
3: Да хватит врать.
2: Маленький дрессированный котенок, я тебе серьезно говорю.
3: Прекрати это вранье.
2: Кот-подставлятель в Ютубе набери, я тебе серьезно говорю. Знаешь, что в конце концов? Вот ты сама виновата в моих изменах.
3: А, отлично, я еще виновата.
2: Ты виновата.
3: Чего же я всегда
2: потому
3: виновата?
2: Потому что надо знать про супружеский долг. Что ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, не, голова болит.
3: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
2: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь? Скажи, пожалуйста. Ну.
3: Я еду к маме, счастливо.
2: До свидания.
3: Пока.
0: Однажды в России.